нежели со сварливой женой в пространном доме. Что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий пред нечестивым. Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава. Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим.

0: Многие люди так и не смогли принять истинные доктрины Писания и продолжают искать их альтернативы.
1: Азбука ересей.
2: Гностицизм.
3: Универсализм.
2: Аннигилизм.
3: Гуманизм.
2: Арианство.
0: Пелагианство.
2: Дуализм.
0: Пантеизм.
2: Релятивизм.
3: Политеизм.
2: Модализм.
0: Открытый теизм.
4: Давайте разбираться.
5: Унитарный универсализм. Унитарный универсализм – это довольно небольшая, но достаточно влиятельная религиозная группа. Релятивизм, терпимость и альтернативный образ жизни – все эти популярные слова находятся на вооружении унитарного универсализма. Его название происходит от отрицания учения о Троице и от веры в то, что все без исключения люди обретают спасение. Согласно универсалистам, идея, что кто-то может попасть в ад, несовместима с характером любящего Бога. Корни этого учения уходят в XVI век, когда во время Реформации унитарные верования обрели популярность. Унитарная мысль и универсальная мысль были объединены в конце XVIII века в Америке, в век разума. Интеллектуальная элита того времени отказывалась верить в такие библейские учения, как полная порочность и вечное проклятие, вместо этого принимая идею о любящем Боге, который никогда не заставит кого-либо страдать. Последователи унитарного универсализма основывают свои убеждения прежде всего на собственном опыте и не привержены какой-либо одной религиозной системе. Они считают, что люди имеют право сами решать, во что верить, и что другие не должны нарушать это право. В результате один такой верующий может склоняться к либеральному христианству, а другой – к духовности New Age. За пределами терпимости нет настоящей догмы для всего, кроме библейского христианства. Последователи унитарного универсализма рассматривают Библию как книгу стихов, мифов и нравственных учений, полностью человеческое произведение, а не Слово Божье. Они отвергают библейское описание триединого Бога, оставляя представление о нем на воображение каждого человека. Согласно унитарному универсализму, Иисус был хорошим учителем морали, но не более того. Он не считается Богом, и каждое чудо, связанное с ним, отвергается, как находящиеся за пределами человеческого разума. Большинство высказываний Христа, записанных в Библии, считаются приукрашиванием со стороны авторов. Вот некоторые из универсалистских верований. Иисус не умер, чтобы спасти человечество от греха, поскольку человек не падший грешник. Акцент делается на способности человечества к добру, грех полностью относителен, а сам термин используется редко. Человек спасает себя через личное совершенствование. Спасение – это чисто мирское переживание, пробуждение к окружающему тебя миру. Это очень важно, потому что смерть окончательна. Большинство последователей этого течения вообще отрицают существование загробной жизни, поэтому то, что у нас есть на земле, это все, что мы когда-либо получим. Библия опровергает этот обман. Христос спасает человечество, которое находилось в падшем состоянии еще с Эдемского сада и отделено от Бога грехом. Римлянам 3 глава с 19 стиха. «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его, через веру, для показания правды Его, в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божьего, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Чуть далее, в 5 главе Римлянам, 8 стихе, мы читаем о том, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Человек не является добрым, но грешным и безнадежно потерянным. Только через благодать и веру в пролитую кровь Иисуса на кресте человечество может быть примирено со святым Богом. Об этом мы читаем во всех книгах Библии. Унитарный универсализм не имеет ничего общего с библейским христианством. Это ложное учение, которое противоречит Библии, и его последователи решительно выступают против библейских христианских убеждений. При этом подразумевается, что они свободны от любых предрассудков. Но Библия прямо опровергает унитарный универсализм по всем пунктам его учения.

Томас Бостон. Храм Божий. Каждый истинный христианин представляет собой храм Божий, где нет недостатка в жертвоприношениях. Христиане приносят в этом храме жертвы хвалы Богу и поступают правильно, ибо таковые жертвы приятны Господу. Евреям 13:15-16. Христос сам является жертвенником, который освящает дар. Но что происходило с кожами и мусором от жертвенных животных? Их удаляли из стана. Есть в том храме и благовоние, предназначенное для принесения духовных жертв, как приятного благоухания для Господа. Благодать Духа Святого находится в их сердцах, и Дух распятого Христа зажигает их и готовит для жертвоприношения. Подобно тому, как жертвенный огонь поджигает благовония, и они воскуряются к небу, словно столбы огня. Однако и лучшие из благовоний оставляют лишь пепел. Воистину так. Однако, подобно священнику, собирающему пепел на золотое блюдо и затем выбрасывающему его, наш великий первосвященник также убирает пепел и мусор, остающийся после служения святых, посредством своего ходатайства от их имени.

0: новая жизнь.
1: Просто о главном.
2: А мы возвращаемся в третью главу книги «Бытие». «И возвал Господь к Адаму и сказал ему, где ты?» Адаму следовало бы взыскать своего Творца. Он должен был бы пройти весь сад, взывая: «Боже мой, я согрешил против тебя, где ты? Твое творение припадает к твоим ногам и просит милости из твоих рук. Я исповедую твою справедливость и прошу милости, если такому, как я, можно оказать милость». Но вместо этого Адам прячется от Бога. Грешник не идет к Богу, Бог приходит к нему. Первый призыв – это не «Боже мой, где ты?», а голос благодати: «Грешник, где ты?». Бог приходит к человеку, а не человек ищет своего Бога. Одни Адама и до сих пор не было еще такого случая, когда грешник первым взыскал бы своего Бога. Прежде Бог должен найти его. Овца отбивается от стада сама, но никогда сама не возвращается к стаду, если великий пастырь не отыщет ее. Человеку свойственно ошибаться, а Богу миловать. Человек может совершить беззаконие, но даже осознать, что это беззаконие, настолько, чтобы почувствовать за него вину, это дар Божьей благодати. Вопрос, который Господь задал Адаму, может иметь 5 разных значений, поскольку в словах Бога сокрыта огромная глубина. Хорошо, если наши слова имеют хотя бы одно значение, но Господь знает, как говорить, чтобы в нескольких словах преподать много истин. Мы во многом даем мало, Бог же дает много, даже в малом. Поэтому, друзья, именно поэтому мы возвратимся к этому разговору Бога с первым грешником и к этой короткой фразе: «И сказал Бог Адаму, где ты?»

0: Радио. Новая жизнь.
1: А мы продолжим, друзья, наши размышления. Мы верим, что вопрос Бога Адаму «Где ты?» имел, во-первых, пробуждающее значение. Адам, где ты? Грех притупляет совесть, одурманивает ум, так что после согрешения человек не способен осознать всю опасность своего положения так, как смог бы сделать это до согрешения. Грех – это яд, который безболезненно убивает совесть, подавляя ее. От греха люди умирают так, как умирают от холода в Альпах – во сне. Они спят, спят и спят и продолжают спать до тех пор, пока смерть не опустит занавес. И тогда они в муках пробудятся в аду. Одно из первых действий благодати в человеке – это пробудить его, вывести из летаргии, заставить открыть глаза и увидеть опасность. Одно из первых действий благого врача – это вызвать в нашем теле чувствительность. Оно застыло, онемело и омертвело. Он вдыхает в него жизнь. И тогда появляется боль. Но именно эта боль производит на нас благотворное действие. Адам отчасти осознавал, в какое состояние привел его грех. Но вопрос Бога был предназначен для того, чтобы проникнуть в глубину его духа и пробудить в нем подлинное ощущение опасности, вызывающее стремление избежать грядущего гнева. «Адам, где ты? Посмотри на себя, ты наг, жалок, отчужден от Бога, боишься присутствия своего Создателя, ты погиб. Адам, где ты? С каменным сердцем, с непокорной волей ты пал. Пал со своего высокого положения. Адам, где ты? Погиб. Погиб для своего Бога, погиб для счастья, погиб для мира, погиб во времени и погиб в вечности. Грешник, где ты? Где ты? Твоя жизнь бренна, и ничто не может быть более хрупким. Паутинка и та канат по сравнению с ниточкой твоей жизни. Мечты, солидная стена по сравнению с строением твоей жизни. Ты есть и тебя нет. Сегодня ты сидишь здесь, но не пройдет и одной недели, как ты можешь оказаться в другом мире, погибшим. Где же ты? Непрощенный, но продолжающий погибать человек. Осужденный, но все так же беспечно направляющийся к погибели. Если мы подозреваем, что нашему личному имуществу грозит какая-либо опасность, то проводим тревожные ночи и лишенные покоя дни. Но со своими душами, своими бедными душами мы играем, как если бы они были ничего не стоящими фишками или осколками тарелки, которые ребенок нашел на улице и выбросил. Неужели душа такая ничтожная безделица, что мы можем позволять себе потерять ее, потому что не желаем нарушить свой сон и оборвать приятные сновидения? Если братское сердце может тронуть сердце, и если его голос может вывести из оцепенения, то следует сказать: «Пробудись и призови своего Бога». Пробудись и ответь на вопрос: «Где ты?» Потерянный, опустошенный и погибший. Именно так этот вопрос звучит сегодня каждому погибающему грешнику. Этот вопрос призван пробудить ото сна, от греховного сна. Пробудить из этого забвения, которое не ведет ни к чему, кроме полной погибели. Вопрос Бога «Где ты?» был адресован однажды каждому из нас, из тех, кто принял Христа, ответил на этот вопрос. Вопрос «Где ты?» адресовывается сегодня и к тем, кто еще спит, к тем, кто еще в грехе и не видит своего состояния. Вопрос Бога «Где ты?» отрезвляет и пробуждает грешника.

Как мы уже говорили, каждое слово нашего Бога невероятно ёмко. Оно имеет значение и смысл. И есть еще одно значение в простом, казалось бы, вопросе Бога первому грешнику: «Где ты?» Этот вопрос был также предназначен для того, чтобы обличить в грехе и таким образом привести к исповеданию. Если бы сердце Адама было в порядке, он бы полностью признался в своей греховности. «Где ты?» Нам важно слышать Божий голос, который обращается к нам и к каждому, кто сегодня без Бога и без Христа. «Где ты? Я создал тебя по своему образу и подобию. Ты не намного ниже ангелов. Я дал тебе власть над творением моих рук. Я все покорил под ноги твои, птиц небесных, рыб морских и все, что проникает в морские глубины. Весь этот восхитительный сад я отдал тебе, чтобы он был твоим домом. Я удостоил тебя своим присутствием. Я заботился о твоем благосостоянии и предупреждал все твои желания. Луна не вредила тебе ночью, а солнце не поражало тебя днем. Я сдерживал ради тебя ветры, я одевал деревья плодами для твоего насыщения. Я позаботился о том, чтобы все способствовало твоему счастью. Но где ты, Адам? От тебя я просил малого не прикасаться к одному только дереву, которое я оставил для себя. Где ты? Ты занял место вора, мятежника, предателя. Ты согрешил. Адам, где ты?» Многим из нас Господь может сказать: «Я дал тебе богобоязненных родителей, которые проливали о вас слезы, когда вы были детьми. Я дал тебе все. Я дал тебе дар предусмотрительности, тебе всегда хватало еды. Я одевал тебя, я обеспечил тебе хорошее положение в жизни, я поднимал тебя с одра болезни, я прощал тысячи твоих поступков. Мои милости текли к тебе рекой. Открывая утром глаза, ты мог насыщаться моей благостью, и до самого последнего мгновения ночи я был твоим помощником и задергивал занавеску над твоей незащищенной головой. Я осенял тебя своими перьями, под моими крыльями ты был в безопасности. А теперь где ты? Разве ты не забыл мои заповеди? Не нарушил мои законы? Не являешься ли ты сегодня неверующим, который полагается на свои дела и отвергает совершенную праведность Спасителя мира? Что ты сделал для того, кто так много сделал для тебя? Где ты? Не в стане ли врага? Не находишься ли ты на стороне сатаны, презирая Бога и поднимая слабую ручонку мятежа против Господа, который создал тебя и поддерживает дыхание в твоем теле? В чьей руке твоя жизнь и кому принадлежат все твои пути? Грешник, где ты? Несмотря на всю Божью благость и всю ту общую благодать, которую Господь дарует всем людям в этом мире, благодать на то, чтобы жить, чтобы просыпаться по утрам, чтобы иметь достаток, чтобы иметь семью, родных и близких, иметь работу, иметь простые жизненные радости, несмотря на всю эту общую милость и любовь Бога к творению, многие остаются в стане врага. И многие остаются грешниками, которые не отвечают на вопрос Бога «Где ты?». Но вопрос Бога «Где ты?» является не только вопросом, пробуждающим нас, но и вопросом, обличающим нас в нашем греховном положении, вопросом, открывающим глаза и показывающим нас в самом незавидном свете. Грешник, где ты?

третье значение, которое мы находим в вопросе: «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?» мы можем расценить как Божий голос, оплакивающий погибшее состояние человека. Это как если бы Бог произнес слова пророка: «Как поступлю с тобою? Как предам тебя? Ты беседовал со мной, а теперь скрылся от меня. Ты наг, беден и несчастен. Некогда в моем присутствии ты испытывал блаженство, но где ты теперь? Адам, где ты?» Возможно, на вас сегодня этот короткий стих действительно произведет впечатление. Возможно, вы чувствуете себя погибшим, но осознаете ли вы, что эта погибель – результат сознательного греха? Оплакиваем ли мы самих себя? Тогда знайте, и Бог оплакивает вас. Он говорит тебе, оплакивающему ныне свой грех: «Бедное дитя, какую боль ты терпишь из-за своей упрямой глупости! Сердце отца – любящее сердце. Он жаждет прижать к груди своего ребенка. Сердце Бога не каменное. Это наши сердца бывают каменными, но не Божьи. Он не медлит действовать, медлишь ты. Пусть никто не обманывает вас, говоря, что Бог безжалостный, жестокий и не желающий прощать. Испытайте Его. Придите к Нему такими, какими вы есть, испачканными грехом, мерзкими, осуждающими и оплакивающими себя. И если вам нужно то, что заставило бы вас испытать Его, еще раз послушайте зов Господа, который разносится среди деревьев Эдемского сада. Адам, дитя мое, где ты?»

0: Радио «Новая жизнь». Надежда в каждом звуке.
1: И далее мы переходим к четвертому значению, которое, несомненно, имеет эта фраза. Этот пробуждающий, обличающий, оплакивающий голос, также ищущий голос. «Адам, где ты?» «Я пришел, чтобы найти тебя, где бы ты ни был. Я буду искать тебя, пока мой взор не увидит тебя. Я буду следовать за тобой, пока рука моей милости не достигнет тебя. Я буду держать тебя, пока не приведу к себе и не примирю с моим сердцем». Если вы смогли понять предыдущие части этого рассуждения, то уверенно можно принять и это. Заблудшие, погибающие грешники слышат голос Божий, потому что Он обращается к ним. «Где ты? Я пришел, чтобы найти тебя». И грешник часто думает про себя: «Господь, ведь я в таком состоянии, что ничего не могу сделать для себя». Но в таком случае Господь пришел для того, чтобы найти вас и сделать все для вас и вместо вас. «Господь, но я в таком состоянии, что мне угрожает закон, и правосудие с неодобрением смотрит на меня». И Бог говорит: «Я пришел, чтобы ответить на угрозы закона и понести весь гнев правосудия». «Но ведь я согрешил и ни на что не могу надеяться», — скажет грешник. «Да, но я пришел, чтобы даровать надежду отчаявшимся грешникам». «Но ведь я заслуживаю погибель», скажет грешник, действительно понимающий глубину своей греховности. «Да», скажет Бог, «но я пришел, чтобы возвеличить закон и отдать ему должное и сделать твоими заслуги в личности Христа и через его заслуги даровать тебе милость». Нет грешника, который осознавал бы свое погибшее состояние и при этом находился в таком положении, из которого его невозможно было бы вывести. Если мы подумаем о наихудшем из самых плохих, о самом низком из низких, вспомним тех, кто занимал высокое положение в синагоге дьявола и был мастером беззакония. Но если глазами полными слез и раскаяния эти люди глядели на раны того, смотрели на того, кто пролил свою кровь за грешников, то он всегда спасал приходящих через него к Богу. Христос говорил, что никто не может прийти к Отцу, как только через Меня. И эта истина Писания остается незыблемой во все века. Взирающий на Бога спасется, кем бы он ни был. Вспомните историю висящего на кресте разбойника. Он был действительно, пожалуй, одним из самых худших примеров в истории. Он заслуживал своей кары. Он действительно натворил много зла. Но он был спасен, не делая абсолютно ничего, кроме как обратившись ко Христу с раскаянием и признанием Иисуса Господом. И это все, что важно, потому что голос Бога, обращенный грешнику «Где ты?» — это ищущий голос. Господь делает все, чтобы найти потерянных овец, и Он найдет их, потому что ничто не ускользает из Его взора. А наша задача — лишь раскаяться и искренне сказать ему «Прости».

кто находит пути, как грешников спасать.

0: Радио «Новая жизнь». Радио «Вдохновленное Христом».
1: И последнее, но немаловажное. Этот стих можно и нужно использовать в еще одном значении. Для тех, кто отвергает этот стих, как голос пробуждающий и обличающий, для тех, кто презирает его, как голос оплакивающий их милости или ищущий их благости, он звучит по-другому. Он голос взывающего к ним правосудия. Адам спрятался, но Бог должен привести его на свой суд. «Где ты, Адам?» «Иди сюда, человек, я должен судить тебя». Грех не может оставаться безнаказанным. «Я должен кое о чем спросить тебя. Я должен услышать твои оправдания, и так как все они будут неубедительны и бесполезны, я должен вынести тебе приговор». И действительно, хотя в этом вопросе кроется много жалости, в нем есть и суровость. «Адам, где ты? Иди сюда и будешь судим». Сегодня к нам обращен не этот зов. Он милостиво отлагается. Бог милостиво медлит и дает время. Но вскоре не раскаявшийся грешник услышит его. Он услышит его в первый раз, подобно глухим раскатам грома перед началом бури. Когда болезнь уложит в постель, и смерть взглянет сквозь свои костлявые зеницы, прикоснется призрачной рукой и скажет: «Приготовься встретить Бога». Сегодня мы можем откладывать этот вопрос, но когда сам Бог прикоснется к твоей душе более ощутимо, чем сегодня, тогда тебе придется на него ответить. Когда ты будешь бороться с муками, но за ними последует более страшная боль. Придется посмотреть в лицо смерти, но и смерть не будет самым ужасным из всех ужасов, потому что за смертью суд и гибель. И тогда грешник услышит этот вопрос, когда в комнате тихо и остальные голоса приглушены, когда слышно только тиканье часов, тогда грешник услышит шаги Бога, который придет в вечернюю пору жизни и скажет: «Где ты? Теперь ты встретишься со мной. Припаяшь свои чресла, ты больше не услышишь зова милости, твой день милости прошел. Теперь ты встретишься со мной лицом к лицу. Так ответь, где ты?» Можешь ли ты хвастаться и хвалиться теперь, когда нервы на последнем пределе, сила исчезла, и сам ты подобен готовой угаснуть свече? Где теперь смелость, веселье, остроты? Где ты сам? Конечно, можно бесконечно метаться и отворачиваться, но грешник не сможет уйти от вопроса. Он попытается оглянуться на прожитую жизнь, но будет вынужден смотреть вперед, на будущую жизнь или смерть. И Господь будет спрашивать: «Где ты?» А затем наступит последняя схватка, когда сила человека сломлена, на ясные глаза падет пелена, язык прилипнет к небу, руки бессильно вытянутся, а ноги больше не смогут удерживать тело. Когда пульс ослабеет, и в эти последние минуты будет слышен ужасный голос, набирающий силу, как приближающаяся гроза, пока не достигнет величия, внушающий страх бури. «Где ты?» Пред лицом

смерти, без Христа. Без Христа, который один мог помочь. На пороге вечности, без надежды на спасение. И все. Последний приступ острой боли пройдет, и ниточка, связывавшая, некогда связывавшая дух с телом, оборвется. Но вопрос последует дальше. Где ты? Теперь дух проснется, он больше не будет спать. Он освободится от бесчувственной плоти, которая заглушала его, делала вялым, оцепеневшим. Теперь он услышит этот голос, и он раздастся снова и снова, потому что душа предстанет перед Богом. «Где ты?» — будет взывать ожившая совесть. Но Бог ответит: «Иди от меня. Я не знаю тебя». И дух уходит от Бога, но не для того, чтобы спрятаться, а чтобы быть брошенным в ад. Пройдет много лет, и хотя душа жива и продолжает страдать, но этот голос будет звучать. Это голос ужаса для нераскаявшегося человека. То самое «Где ты?», которое решило вашу вечную судьбу. Потом явится великий белый престол, и те самые глаза, которые смотрят, увидят его. Начнется страшный суд, и тогда ужас охватит сердце, которое ранее было не затронуто этим божественным вопросом. Мы не можем описать этот ужас, ведь мы не были там. Мы не можем представить даже самую смутную картину того звука и той картины гибели. Но каждый слушающий должен услышать это слово. Каждый должен услышать этот голос. Потому что потом будет слишком поздно. И так часто мы откладываем этот вопрос, не отвечая на него. Мы слышим этот голос, так или иначе, Господь обращается к нам. И каждый верующий в Него будет жить, потому что этот вопрос будет отвечен: «Где ты? Я во Христе». Но если на этот вопрос не последует ответа, то дальше не последует и жизни, а только вечные страдания, мучения. И это самое ужасное, на что может быть обречен человек, но самое справедливое, чего он заслуживает.

0: новая жизнь.
1: Просто о главном.
2: Сегодня мы размышляли над одной короткой фразой. «Возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“» Это «где ты» звучит каждому из нас. Это «где ты» имеет пробуждающее значение. Грех притупляет совесть и одурманивает ум, но вопрос Бога «где ты» отрезвляет и пробуждает. Вопрос Бога к грешнику «где ты» обличает в грехе, чтобы привести к исповеданию. Мы сами не в состоянии увидеть свою греховность, точно так же, как мертвый человек не может прочувствовать свою мертвость и увидеть ее. Но Бог своим вопросом обличает нас во грехе, показывая наше настоящее положение. Вопросом «где ты» Бог показывает свое нежное сердце, сердце любящего отца. Этот вопрос – это Божий голос, оплакивающий погибшее состояние человека. Наши сердца бывают каменными, но Божьи – нет. И самое главное для каждого из нас, друзья, вопрос «где ты?» – это голос отца, который ищет своего ребенка. Это голос пастыря, который ищет заблудшую овцу. Это пробуждающий, обличающий, оплакивающий и ищущий голос. Не мы нашли его первыми, но он нашел нас. Не вы меня избрали, но я вас избрал. Он нашел нас, как пастырь находит свою овцу. И этим вопросом «где ты?» он ищет нас и непременно найдет, потому что он добрый пастырь. Но если мы не принадлежим к его стаду, то нежный, ласковый отцовский зов сменяется суровостью. И тогда вопрос «где ты?» станет голосом взывающего правосудия. Правосудие, которое расставит все на места, которое покажет, где вы есть и чего вы на самом деле заслуживаете. Потому что все, чего заслуживает человек, находящийся вне Христа, это только смерть и вечное проклятие. Наша греховная природа заполонила нас с момента нашего рождения. И все, что мы можем делать, это выбирать, каким грехом грешить. Не более того, мы не способны ни к чему доброму без Божьего вмешательства и Его благодати. Но слава Богу, что к нам в моменте нашей жизни обращается этот ласковый и ищущий голос. Не со всей его суровостью, но с нежным, полным любви и сострадания вопросом «где ты?». Поэтому, друзья, услышьте этот голос. Увидьте, как он скорбит о вас. Ищите его лица, потому что он ищет вас. И тогда вам не придется ужасаться, когда он наконец спросит «где ты?». Вы можете ответить: «Вот я. Я омыт одеждой, я омыт твоей кровью. Я одет в одежду праведности Иисуса Христа. Отец, я твой искупленный сын или дочь. Я здесь, пред твоим лицом вовеки». На самом деле, сегодня мы имеем возможность ответить на этот вопрос. Это единственный способ прийти к Нему. Мы не можем оглядываться назад, мы не можем оставаться на равнине, но должны бежать к горе Голгофе, чтобы не быть истребленными. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься. И это истина, которая неизменна. Это истина, которая никогда не изменится, никогда не постыжает, никогда не подведет нас. Ищущий голос Бога звучит для нераскаявшегося грешника сегодня, для каждого, кого он находит и обращает к нему свой взор. И тогда он спросит: «Где ты?». Что же ответите вы, друзья, на этот вопрос сегодня?

0: Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников, из которых я первый.
1: Псалом 102. Псалом Давида. Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется подобно орлу юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым дела Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы — персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся его, и правда его на сынах сынов, хранящих завет его и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Благословите Господа все ангелы его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его, благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его, благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его, благослови душа моя Господа.

0: Во что веришь ты?
1: Дуализм. В теологии идея дуализма подразумевает, что существует два отдельных бытия – добро и зло, обладающие равной силой. В христианском дуализме Бог представляет добро, а дьявол – зло. Тем не менее, истина заключается в том, что хотя сатана и имеет определенную силу, он не может сравниться со всемогущим Богом, так как был создан им как ангел. Исаии 14 глава, а также Езекииля 28 глава говорят нам об этом. Священное Писание говорит: «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». 1 Иоанна 4 глава, 4 стих. Согласно Библии, дуализма не существует. Нет двух противоборствующих равных сил, называемых добро и зло. Добро, представленное всемогущим Богом, является без исключений самой могущественной силой во Вселенной. Зло, представленное дьяволом, является меньшей силой, несравнимой с добром. Зло будет поражено каждый раз, в каждом сражении с добром, потому что Бог, представление добра, всемогущ, в то время как зло, представленное дьяволом, таковым не является. Если какая-нибудь доктрина изображает добро и зло как две равные противоборствующие силы, то она противоречит библейской позиции. Так как сатана не был и никогда не будет равным Богу, любую доктрину, утверждающую обратное, можно называть ложной. Тот факт, что дьявол был изгнан из небес за попытку сравниться с Богом, не значит, что он оставил попытки стать равным Богу, как доказано базовыми принципами дуализма, возникшими из философии человеческой мудрости. Дуализм не может существовать в любой части нашей Вселенной. Есть лишь одна преобладающая сила, и этой силой является всемогущий Бог, как открыто нам в Библии. Согласно с библейскими доказательствами, существует лишь одна сила, являющаяся всемогущей, а никак не две. Таким образом, любая дуалистическая доктрина, утверждающая, что существует две равных противоборствующих силы, добро и зло, является ложной.

0: Библия говорит. На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
1: Пастор Алексей, кто сотворил грех? Откуда вот взялось вот это вот зерно гордости у сатаны? Ведь вначале было все идеально.
2: Я думаю, что этот вопрос не совсем точно поставлен. Грех невозможно сотворить. Грех – это не какая-то субстанция, которая бы существовала отдельно, которую можно сотворить, а можно не сотворить. Грех – это определенное отношение личности, выражающееся в действии. Еще раз повторю, грех – это определенное отношение личности, которое выражается в действии. Когда Бог сотворил человека, и, по всей видимости, сатана, который до того, как он восстал против Бога, был херувимом или суперангелом, так скажем, вот они были сотворены личностями, и это связано с определенными возможностями, которые и представляют из себя личность. То есть для того, чтобы кто-то был личностью, для этого ему обязательно нужна способность для самостоятельных решений. В этом коренное качество человека как личности. О дьяволе не сказано много, мы не можем знать точно. Но так как он согрешил, и мы точно видим человека, как человек согрешил, мы можем сделать предположение о том, что, скорее всего, у дьявола были такие же возможности. То есть Бог сотворил человека с правом самостоятельно действовать. И когда кто-либо самостоятельно действует, это означает, что он может самостоятельно принять одно решение или другое решение. Когда Бог сотворил человека, то Бог сотворил его так, чтобы человек мог быть проводником Божьей власти, Божьего творчества, Божьего дела, которое он делал на земле. Бог дал человеку, делегировал человеку часть своей власти. Вот. И если бы человек был похож на животный мир или похож на неодушевленный мир, то тогда он несознательно делает то, что Бог хочет. Например, планеты вращаются все по орбитам, заданным им Богом или Божьими законами. Бог определил законы, и они просто неосознанно движутся и выполняют волю Божию. Но человек отличается от неодушевленного всего творения тем, что человек сознательно может делать волю Божию. Когда Бог ему поручает, и человек может делать то, что Бог хочет. В этом и красота человека, в этом его подобие Бога. Но при всем этом неизбежный другой сценарий, неизбежен другой факт. Если человек может сознательно делать то, что Бог хочет, то значит, что в каких-то ситуациях он может не захотеть делать то, что Бог хочет. Он может восстать против того, что Бог хочет. То есть Бог не сотворил грех. Бог сотворил человека в очень-очень высокого качества, отличающегося от всего остального творения. Но вот это высокое качество человека или же этого творения, которое имеет в себе личностные аспекты, оно предполагало возможность для действий, независимых от Бога. И вот эти действия, независимые от Бога, являются грехом. Мы не знаем, что же произошло в разуме у сатаны и все вообще процессы, которые там происходили. Но, скорее всего, что-то похожее на то, что произошло с Адамом и Евой, потому что он именно этот инструмент использует для того, чтобы их искусить. Он говорит, вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть вы будете независимыми судьями. Вы независимо сможете оценивать, что является добром, что является злом. Таким образом, зло – это отношение личности, выраженное в действии, в данном случае отношение, противящееся Богу.
1: Но если это подобно, как вы говорите, человеку, то вот мы видим, что зло появилось у человека благодаря, как мы говорим, согрешил человек, мысль от лукавого. То есть он же ведь не знал о зле до того, как лукавый не сказал ему, а лукавому кто дал эту мысль?
2: Мы не знаем. мы не знаем, откуда зародилось. Писание говорит, доколе не нашлось в тебе беззаконие, описывая эту ситуацию. Мы не знаем точно, почему это произошло. Мы не знаем, кто подтолкнул его к мысли о независимости от Бога. Мы знаем, что суть этого явления была связана с желанием противопоставить себя Богу, вместо того, чтобы жить гармонично с Ним.

0: Радио «Новая жизнь». Новая жизнь во Христе.
1: Книга пророка Сафонии, глава 2. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный, доколе не пришло определение, день пролетит, как мякина, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней. Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его. Взыщите правду, взыщите смиренно мудрее. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня. Ибо Газа будет покинута, и Аскалон опустеет. Азот будет выгнан среди дня, и Екрон искоренится. Горе жителям приморской страны, народу критскому. Слово Господне на вас, Хананеи, земля филистимская. Я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей. И будет приморская страна пастушьим овчарником и загоном для скота. И достанется этот край остаткам дома Иудина, и будут пасти там, и в домах Аскалона будут вечером отдыхать. Ибо Господь Бог их посетит их и возвратит плен их. Слышал я поношение Моава и ругательство сынов Аммоновых, как они издевались над моим народом и величались на пределах его. Посему живу я, говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Моав будет как Содом, и сыны Аммона будут как Гомора, достоянием крапивы, соляною рытвиною, пустынею навеки. Остаток народа моего возьмет их в добычу, и уцелевшие из людей моих получат их в наследие. Это им за высокомерие их, за то, что они издевались и величались над народом Господа Саваофа. Страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли, и ему будут поклоняться, каждый со своего места, все острова народов. И вы, эфиопляне, избиты будете мечом моим. И прострет он руку свою на север и уничтожит Ассура, и обратит Ниневию в развалины, вместо сухое, как пустыня. И покоятся будут среди нее стада и всякого рода животные. Пеликан и еж будут ночевать в резных украшениях ее. Голос их будет раздаваться в окнах, разрушение обнаружится на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки. Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем «Я, и нет иного, кроме меня». Как он стал развалиною, логовищем для зверей. Всякий, проходя мимо него, посвищет и махнет рукою.

Ричард Бакстер, «Предвкушая небеса». Сравните радости небесные с предвкушением этого блаженства, которое дает нам Дух Святой. Не является ли Господь иногда душе особым образом? И не хотите ли вы, чтобы посещения эти были постоянными? Не чувствовали ли вы, слушая проповедь о небесах или пребывая в размышлениях, как дух ваш обновляется и оживляется? Поникшая глава поднимается, а свет небес нисходит на вас. Подумайте, каково же будет полное владение наследием вашим? Увы, весь тот свет, который поражает и радует меня, подобен лишь свече, зажженной на небесах, чтобы вести меня сквозь мир тьмы. Но какова же будет радость наша на небесах, где свет Бога ярче тысячи солнц, когда души наши будут иметь способность видеть Господа? Если вы еще не задумывались обо всем этом, приложите все старание, чтобы здесь, на земле, почувствовать предвкушение небесной славы.

Нам важно знать, можно ли задавать Богу вопросы. Суть вопроса заключается не в том, можем ли мы задать вопросы Богу или нет, а в том, каким образом и по какой причине мы их задаем. Нет ничего неправильного в том, чтобы задавать ему вопросы. Пророк Аввакум имел к нему вопросы относительно сроков и осуществления его плана. Вместо выговора Бог терпеливо отвечал на них, и пророк завершает свою книгу «Песней прославления Господа». Многие вопросы ставятся перед Богом в псалмах. Псалом 10, 43, 73, 76. Это взывание испытывающих преследования людей, молящих о божественном вмешательстве и спасении. Хотя Бог не всегда отвечает на наши вопросы так, как мы того хотим, из этих отрывков можно сделать вывод, что вопросы, заданные с искренним сердцем, приветствуются им. Неискренние или лицемерные вопросы – другое дело. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Евреям 11 глава 6 стих. После того, как царь Саул проявил непослушание Богу, его вопросы остались без ответа. Первое царство 28:6. Это совершенно различные понятия. Спрашивать, почему Бог позволил произойти определенным событиям, и ставить под сомнение его доброту и его владычество, критиковать его характер. Таким образом, искренний вопрос не является грехом, но таковым является горькое, недоверчивое и мятежное сердце. Бога не запугать вопросами. Он предлагает нам близкое общение с Ним. Мы должны задавать Ему вопросы в смирении и открытости. Мы можем спрашивать Бога, но нам не стоит ожидать ответа, если мы действительно не заинтересованы в Нем. Господь знает наши сердца и знает, искренне ли мы желаем получить Его просвещение. Отношение нашего сердца определяет, является ли правильным задать вопросы Богу или нет.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Христос несет служение царя, покоряя нас себе, управляя нами и защищая нас, сдерживая и побеждая всех своих и наших врагов. Псалом 109. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих, подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов о благолепии святыни, из чрева прежде деницы, подобно росе, рождение твое. Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек, по чину Мелхиседека. Господь одесную тебя, он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной, из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу». Деяния 15:14-16. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласны слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее».

0: обучение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Недоверие Богу создает серьезные проблемы в жизни верующих людей, и те, кто принадлежит Ему, действительно спасен, они будут принадлежать Ему всегда. Но каждая ситуация, в которой мы проявляем недоверие Богу, обязательно будет иметь свои последствия. Эти последствия будут негативные и разрушительные. Моисей адресует эту проблему, касается трех основных аспектов, и мы на них сегодня остановимся. Самый первый, очевидный, большой – это трагедия самоуверенности или трагедия непокорности Богу. Главной проблемой Иакова были дети. У него их было 12 сыновей только. Вот. И эти дети, большинство из них, родились и выросли в период его непокорности Богу. Они сформировались в этот период. И, к сожалению, они впитали в себя этот дух. Сложность только заключается в том, что когда дети идут по стопам родителей, они чаще всего идут дальше, чем шли родители. Пророк Осия когда-то говорил, 8 глава, 7 стих, «Так как они сеяли ветер, то пожнут бурю». Это обычно случается так. Родители, допуская неверность Богу, они придерживаются еще каких-то рамок. Какие-то есть факторы, которые удерживают родителей, чтобы не идти далеко. Дети, которые выросли, впитав дух непокорности Богу, они обязательно пойдут дальше. И они обязательно принесут, они впитают сам фактор непокорности, а форму непокорности они вызовут более вызывающую, более трагичную, более печальную. Дети Иакова принесли ему очень много проблем, и мы остановимся только на трех самых больших происшествиях, которые описаны здесь. Они раскрывают эту сферу жизни Иакова с разных сторон. Вот представьте себе, Иаков, он уже все это пережил, он уже сокрушен перед Богом, он понимает, что Господь все во всем, и он смотрит на то, что делают его сыновья. Самая первая история, я назвал ее «Жестокая месть». Она была связана с дочерью Иакова Диной. Она пошла погулять в Сихем и попала в трагичную историю. 34 глава Бытия, с 1 стиха мы читаем. «Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей той земли, и увидел ее Сихем, сын Емора Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с ней, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. И сказал Сихем Емору, отцу своему, говоря, возьми мне эту девицу в жену». Ситуация, как вы понимаете, очень сложная. Здесь много разных вопросов, которые возникают, о которых можно теоретизировать, зачем же она пошла туда и насколько тяжел вот этот поступок Сихема. Но главная часть этой истории не здесь, она дальше. 7 стих. «Сыновья же Иакова пришли с полей, когда услышали, то огорчились мужи те и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова, а так не надлежало делать. Емор стал говорить им и сказал, «Сихем, сын мой, прилепился душой к дочери вашей, дайте же ее в жену ему». И породнитесь с нами. Отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе и живите с нами. Земля эта перед вами, живите и промышляйте на ней и приобретайте ее во владении. Сихем же сказал отцу ее и братьям ее, только бы мне найти благоволение в очах ваших, и я дам, чего не скажете. И отвечали сыновья Иакова Сихему и Емору, отцу его, с лукавством. Заметьте, лукавству было у кого научиться. А говорили так, потому что он обесчестил Дину, сестру их, и сказали им, не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан. То есть их истинная причина, их негодование одна, они называют другую причину. Ибо это бесчестно для нас. Вы понимаете, что со времени Авраама все его дети и внуки, все жители его дома были, над ними было совершено обрезание, обряд еврейский. Только на том условии мы согласимся с вами, если вы будете как мы, чтобы и у вас весь мужской пол был обрезан. Сыновья Иакова поступают очень лукаво, и у них есть очень коварный план здесь. И будем отдавать за вас дочерей наших, и брать за вас, за себя ваших дочерей, и будем жить с вами, составим один народ. Заметьте, они говорили лукаво, здесь они уже очень конкретно обманывают. Обманывают для того, чтобы достичь своей очень жестокой цели. А если не послушаетесь нам в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся. Но так как этот Сихем очень сильно полюбил эту девушку, а Сихем и его отец пользовались огромным уважением в городе, то весь город соглашается это сделать. И понравились слова эти Емору, Сихему, сыну Еморову. Юноша не умедлил исполнить то же, потому что любил дочь Иакова, а он более всех уважаем был из дома отца своего. И пришел Емор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего, и сказали: «Люди эти мирны с нами. Пусть они селятся на земле и промышляют на ней, земля же вот пространна перед ним. Станем брать дочерей их себе в жены и наших дочерей выдавать за них. Только на том условии эти люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужской пол, как они обрезаны. Не для нас ли стада их и имение их, и весь скот, это они уговаривают своих жителей города. Только согласимся с ними и будут жить с нами». И послушались Емора и Сихема, сына его, все выходящие из ворот города, и обрезан был весь мужской пол, все выходящие из ворот города. На третий день, когда они были в болезни после обрезания, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый меч свой и смело напали на город и умертвили весь мужской пол. И самого Емора и Сихема, сына его, убили мечом, и взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестил сестру. Они взяли мелкий и крупный скот их и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле, и все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, разграбили все, что было в домах. Обратите внимание, сыновья Иакова оправдывают эти действия справедливостью. Они говорят: ну, он же обесчестил сестру нашу. И поэтому мы сейчас ядерную боеголовку направим и сметем с лица земли. Вот примерно так. В действительности здесь еще хуже. Если бы они просто уничтожили, они же разграбили, они все забрали, и их жен забрали, теперь будут бесчестие. В этом была проблема сыновей Иакова. Оправдывая свои действия восстановлением справедливости, они в действительности очень жестко, очень лукаво, очень жестоко совершают жесточайшее преступление. Кто-то может возразить и сказать: но ведь Бог уже и так эти все народы приготовил к тому, чтобы они были истреблены. И действительно, Бог говорил об этом. Но Бог сказал очень ясно Аврааму, что чаша их беззакония еще не наполнена. И пройдет еще 400 лет, когда наполнится. И поэтому до этого момента Эти оправдания были абсолютно бессмысленны. 30 стих. «И сказал Иаков Симеону и Левию: вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей этой земли, для Хананеев и Ферезеев. У меня мало людей, соберутся против меня, поразят меня, и я истреблен буду, я и дом мой». Смотрите, они же сказали: а разве можно поступать с сестрой нашей, как с блудницей? То есть у них есть оправдание, что они делают это справедливостью. Но в действительности обстоятельства такие, что Иаков понимает, что если Бог его не защитит, они погибнут, и он уходит с этого места. И здесь мы приходим к второй проблеме. Заметьте, Библия об этом пишет. Это очень печальная вещь, очень трагичная вещь, но Библия об этом пишет для того, чтобы показать нам проблему того, когда человек живет жизнью непокорной Богу, вот что приходит, вот что он пожинает, вот что он сеет и какие плоды приходится жать. Вторая проблема, которая представлена здесь, я назвал ее жестокая зависть. Вот это лукавство и склонность к обману и жестокость сыновей Иакова вскоре проявились еще раз. После того, когда эти трагичные происшествия в Сихеме закончились, Иаков со своей семьей уходит в Вифиль. Уходит сюда, в Вифиль, вот, и потом из Вифиля идет еще дальше, вот сюда, в Мамре, это возле Хеврона, это место, где жил его отец Исаак. И вот здесь случается еще одно трагичное событие. Я не буду читать всю эту историю, мы знаем ее с детства. История Иосифа. Помните о том, что Иаков особенно любил Иосифа, он был первым сыном его любимой жены Рахили. Вот. И это вызывало раздражение и зависть со стороны его братьев. Все осложнялось еще и необычными снами, помните, которые Бог дал Иосифу. Иосиф рассказывал об этих снах, в этих снах братья приходили к нему на поклон. Но мы немножко дальше увидим, что Иосиф вообще был другим человеком. Эта проблема была не только в снах. Проблема была в том, что Иосиф был другим человеком. И это приводит к новой беде. Помните, братья продают Иосифа в рабство. Продают из зависти. Точнее, они хотели убить его, но один из них, старший Рувим, он понимал, что смерть Иосифа причинит большое горе отцу. Он уговаривает их не убивать, они бросают его в ров. И вот пока Рувим отошел куда-то, эти остальные братки, они сидят и говорят: слушайте, а вот караван идет, а вот давай мы денежек заработаем на этом деле. 37 глава, 18 стих. «И увидели они его издали, и прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: вот ее сновидец. Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его». Заметьте, как они пропитаны лукавством, пропитаны обманом. «И увидим, что будет из его снов. И услышал это Рувим, и избавил его от рук их, и сказал: не убьем его. И сказал им Рувим: не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, руки не налагайте на него. Это говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу». У Иосифа есть еще какое-то уважение к отцу и какое-то желание не допустить зла отцу. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа его одежду, разноцветную одежду, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров тот же тот был пуст, и воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели: вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стераксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровью? Пойдем продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Видите, есть еще какая-то там справедливость, добро еще какое-то. Братья его послушались, и когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников. А те отвезли Иосифа в Египет. Рувим же пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои и возвратился к братьям своим, и сказал: отрока нет, а я куда денусь? И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, вымарали одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет. Он узнал ее и сказал: это одежда сына моего, хищный зверь съел его, верный растерзан Иосиф. И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрали все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться, и сказал: с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал его отец его. Заметьте, если в первом случае братья оправдывали свой обман и свою жестокость перед отцом необходимостью восстановить справедливость. Они говорили: вот с нашей сестрой так поступили, и поэтому мы и всех их убили, и разграбили, и их жен забрали, и сделали рабами. То в данном случае они просто обманывают отца. Обманывают жестоко, обманывает так, что отец скорбит и не хочет утешиться. Здесь нужно увидеть просто этих людей. Они не просто добиваются своего, они добиваются своего в том плане, что им Иосиф неудобен, потому что они ему завидуют. Он говорит какие-то непонятные сны. Они не просто добиваются своего, они понимают, что, добиваясь своего, они причинят глубочайшую боль отцу. А отец в той культуре — это было намного значимое, более значимое явление, чем сегодня. Чтобы высказать неуважение к отцу, это очень серьезная вещь. Но вы помните, откуда это берется? Помните, кто обманывал отца? Иаков обманывал отца. Вы помните, что вот этот дух вот такой кручу-верчу, запутать хочу, он пропитал сознание этих ребятишек, когда они были еще маленькие. И теперь, когда они выросли, они уже решают свои проблемы своими методами. Только решают их уже так, что больно всем вокруг них. В этом проблема неверного формирования. На протяжении 20 лет Иаков занят был устройством своей жизни, полагаясь на себя, прибегая к своим хитростям, живя непокорной жизнью, непокорной Богу. В эти годы он не искал Бога, он не сокрушался перед Ним, он не полагался на Него, он не учил этому детей. И если посмотреть со стороны, как я уже сказал, он не занимался чем-то плохим. Он просто добивался своего благополучия. И все это может показаться нормальным, но проблема в тех методах, в той атмосфере, которая наполняла жизнь Иакова. И сыновья Иакова, формируясь в то время, когда Иаков достигал своих целей хитростью, полагаясь на себя, а не на всемогущего Бога, они впитали в себе эти ценности как основные ориентиры жизни. Для них это была естественная атмосфера в отношении с другими. Их негодные поступки, которые описаны здесь, это практическое выражение того, что они в чем они сформировались, что их сформировало, как они выросли. Это вторая трагичная история. Есть третья. Опять-таки, это все написано в Библии, и не зря написано. Написано для того, чтобы преподать нам урок. Третье неприятное происшествие, оно было связано с Иудой. Иуда, понимаете, это не Иуда, который жил во время Иисуса Христа, это один из 12 сыновей Иакова. Отделившись от своих братьев, Иуда женился, у него родились 3 сына. Старший из них, Ир, женился на девушке, которую звали Фамарь. Мы не знаем, в чем была жизнь Ира неугодной Богу, но она была настолько неугодной, что Бог его поразил, написано. В то время была традиция, и эта традиция касалась не только евреев, она была общей традицией Востока. Традиция заключалась в следующем, что если у старшего брата умирает жена, то ее должен был взять в жену младший брат. Причина этого была связана прежде всего с имуществом. Вы помните, что первенцу доставалась половина всего наследия, всем остальным детям делилась вторая половина. Таким образом, если первенец умер, и у него не было детей, не было сына, то тогда вот это вот имущество, половина, не на кого было, то есть терялась вот эта линия первенца. Поэтому должен был другой брат взять ее в жены. И когда родится первенец, первенец считался не вот этого уже настоящего отца сын, а юридически считался сын первенца. Опять-таки речь идет об имущественных правах, то есть ему перешло бы все вот это, половина богатства. Этот второй человек, второй брат, которого звали Анан, он понимал это, и вполне возможно, что по имущественным причинам не хотел, чтобы родился человек, ребенок, которому достанется половина всего имущества отца. Он избегал рождения детей, делал это определенным образом. Кстати, именно после от его имени произошло слово «анонизм». Хотя главный грех Анана заключался в том, что он не хотел восстановить семя своему брату, который бы потом имел все это имущество. Это было неугодно Богу, Бог поразил Анана, то есть умертвил, Анан умер. У Иуды остается еще один сын, его зовут Шела, он был еще маленький, Вот еще до того возраста, не в том возрасте, чтобы жениться, поэтому Иуда отсылает Фамарь к ее отцу и говорит, когда Шела вырастет, тогда ты выйдешь за него замуж. Тогда и восстановится семя твоему бывшему мужу, первому мужу и старшему моему сыну. И вот здесь-то и произошли неприятные события, ради которых и приведено описание этой истории. 12 стих мы читаем, 38 глава. Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. То есть у Иуды умирает жена. Иуда, утешившись, пошел в Фамну к стригущим скот его, сам и Хира, друг его, адоламитянин, то есть один из местных людей, которые живут. И уведомили Фамарь, говоря, вот свекр твой идет в Фамну стричь скот свой. И сняла она с себя одежду вдовства своего, и покрыла себя покрывалом, и, закрывшись, села у ворот Енаима, что на дороге в Фамну, ибо видела, что Шела вырос, то есть третий сын, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда, и почел за блудницу, потому что она закрыла лицо свое, и поворотил к ней, и сказал, «Войду я к тебе». Он не знал, что это невестка его. Она сказала, «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он сказал, «Я пришлю тебе козленка из стада». Она сказала, «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Он сказал, «Какой тебе залог дать?» Она сказала, «Печать твою, перевязь твою и трость твою, которая в руке твоей». И он дал ей, и вошел к ней. И она зачала от него. И встав, пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежду вдовства своего. Иуда же послал козленка через друга своего адоламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее. И спросил жителей того места, говоря, где блудница, которая была в Енаиме при дороге. Но они сказали, здесь не было блудницы. И возвратились они к Иуде. И возвратился он к Иуде и сказал, я не нашел ее. Да и жители места того сказали, здесь не было блудницы. Иуда сказал, пусть она возьмет себе, чтобы только не стали надо мной, над нами смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее. Прошло около 3 месяцев. И сказали Иуде, говоря, Фамарь, невестка твоя, впала в блуд. И вот она беременна от блуда. Иуда сказал, выведите ее, и пусть она будет сожжена. Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему, я беременна от того, чьи эти вещи. И сказала, узнавай, чья это печать, и перевязь, и трость. Иуда узнал и сказал, она правее меня, потому что я не дал ей Шели, сыну моему, и не познавал ее более. В этой кошмарной истории несколько проблем. Самая первая проблема — несправедливость Иуды к своей невестке. Он обещает, он должен что-то сделать, он должен был отдать ей еще одного сына, он этого не делает. Вторая проблема — его блуд. Мы видим, как постепенно нравы сыновей Иакова становятся точно такими же, как нравы язычников, которые живут рядом с ним. Это очень яркая проблема, как люди постепенно превращаются, впитывают в себя греховную культуру тех, кто их окружает. Третья проблема — это жестокость. Это кошмарная жестокость, с которой он подходит к этой женщине. Его реакция, кстати, была естественным явлением среди язычников. Женщину ставили ни во что. Это естественная реакция, вот именно за накопление вот этой греховности Бог уничтожил Ханаан. Потому что там вот это было реальностью. Это было еще начало того. Через 400 лет это стало вообще кошмарным явлением. Это говорит о том, что достаточно быстро сыновья в своих действиях, сыновья Иакова, мало чем отличались от окружающих их язычников. И заметьте, это дети того, кто знал Бога, кто когда-то поклонялся Богу, кто построил даже жертвенник, кто на данный момент вообще сокрушился уже и отказался от всей жизни непокорности. Но плоды, которые он сеял 20 лет, приносят вот эти кошмарные плоды. Они сейчас проросли. Эти результаты вот здесь сегодня. Эта история говорит еще вот о чем. В этом особенность грешных людей. Сколько бы ни ограничивали людей, сколько бы ни очищали их от греховности, сами по себе они естественно скользят вниз. Мы можем наблюдать эту проблему с христианским миром. То, что было немыслимо 50 лет назад, сегодня мы видим, как все больше и больше становится, не так резко, не так быстро, все больше и больше становится нормой. Вот почему для того, чтобы Богу иметь дело с израильским народом, нужен был египетский плен. Нужно было 7 лет голода, который отрезвил этих ребятишек, который поставил их на колени, который заставил их нуждаться, который привел их в состояние, в котором им уже не до выкрутасов. Потом нужно было 400 лет пленения, буквального пленения в Египте, для того, чтобы там из этих людей сделать народ. Последствия 2 десятилетий самоуверенности и хитрости Иакова, его борьбы с Богом, привели к трагичным результатам, во многом сформировав его атмосферу жизни. По всей видимости, это далеко не полный список всех неприятностей. В 35 главе упоминаются еще 2. Помните, по дороге в Вифлеем, куда он переселяется, умирает Рахиль, его любимая жена. Он за нее 14 лет работал. Вот у него есть еще 3. Но именно ради этой все было. И Бог вот допускает так. Умирает Рахиль. 19 стих мы читаем, 35 глава. «И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем. Иаков поставил над гробом ее памятник, этот надгробный памятник Рахили до сего дня». И смотрите дальше. «Отправился Рахиль, раскинув шатер свой за башню Гадер. Во время пребывания Израиля в той стране Рувим, старший его, пошел и переспал с Валлою, наложницей отца своего. И услышал Израиль, сынов же у Иакова было 12». То есть вот эти истории, которые приведены здесь, по всей видимости, это далеко не все, что делали эти ребятишки. Вы можете ощутить эту атмосферу, ту кошмарную атмосферу, в которой не жить. Так жизнь самоуверенности, жизнь, которую строят по-своему, на своих интересах, без того, чтобы искать Бога и Его водительство, обязательно приносит печальные результаты, печальные плоды. Мы еще вернемся к этой важной теме, а сейчас мы посмотрим на еще 2 аспекта, которые есть в этих же 5 главах. Очень важные, в которых Бог рисует полную картину. Первый аспект, он говорит не только о трагедии самоуверенности, он говорит о плоде покаяния. Иаков покаялся. Его жизнь изменилась. И сердце его стало другим. И после того, когда это произошло, он стал оказывать доброе влияние. После 20 лет погони за своим счастьем на своих условиях, Иаков сокрушен Богом. Теперь вот сокрушенный Иаков стал оказывать совершенно иное влияние. Это особенно ярко было видно в воспитании Иосифа. Заметьте, он вырос в том же самом кругу. Братья намного старше его, он младший. Он вырос в этой же самой атмосфере, но уже влияние отца настолько сильное, пробудившегося отца. Настолько сильное, что этого человека мы вообще не узнаем. Этот человек как будто из другого материала сделан. Он совершенно иной, этот человек. Он был прилежным, послушным сыном. Когда отец послал его узнать о состоянии его братьев, которые пасли скот вдали, он не просто пошел, но тщательно и настойчиво искал их. Давайте 37 главу почитаем с 13 стиха. «Сказал Израиль Иосифу, братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему, вот я. И сказал ему, пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, целый скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской, пошел он в Сихем, он пришел в Сихем, и нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря, чего ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут. И сказал тот человек, они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дофан. И пошел Иосиф за братьями своими, и нашел их в Дофане. И увидели они его издали, прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. Иосиф ищет, Иосиф движется. Вот посмотрите, даже если бы Иосиф был человеком очень послушным просто, он бы пришел в Сикем, походил, поискал, и мог бы с чистой совестью вернуться к отцу и сказать: «Папа, прошел, посмотрел, их нету там». Но он продолжает искать, и он продолжает искать, пока он встречается с человеком, который говорит: «Я видел, я знаю, куда они пошли». Вот, и он идет туда, и он очень хорошо знает отношение братьев к нему. Он очень хорошо знает, что они не любят, что они ненавидят его. Очень ясно все это понимает. То есть это требовало его посвящения, его послушания отцу, которое выразилось в такой степени, что он был вынослив, он был безбоязнен, он настойчиво достигал этой цели ради заботы о братьях, которые враждебно к нему относились, которые были... И вот откуда такой человек появился в той атмосфере? Это очень много говорит о том, что Бог изменил в Иакове и в его взаимодействии. И мы видим еще больше характер Иосифа в дальнейшей истории. Во-первых, Иосиф везде хорошо и добросовестно работает. Вот сам Иаков до своего сокрушения и его братья, все хитрецы, которые пытаются себе выгадать что-то. Иосиф известен в доме Потифара тем, чем? Порядочность. Хорошо работает. Его Потифар ставит, ему доверяют, ставит над домом своим. Чем известен и Иосиф в тюрьме? Тем же самым. Чем Иосиф известен в доме или в дворце фараона? Тем же самым. То есть это характер. Это такой целостный, прочный человек. Более того, интересные вещи. Посмотрите, мы уже говорили о том, насколько грязной, негодной была сексуальная жизнь его братьев. То есть, по всей видимости, там эти все разговоры, там все это было прогнившее. Теперь Иосиф попадает в дом Потифара, и в доме Потифара он не то что не ищет, а когда ему навязывается жена Потифара, больше того, она не просто навязывается, она угрожает ему реально, и он ясно понимает, что будет, чем обойдется, чего будет стоить его несогласие вступить с ней в связь. И вот посмотрите, как он отвечает. 39 глава Бытие, 8 стих. «Но он отказался и сказал жене господина своего: „Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои. Нет больше меня в доме этом, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю это великое зло?“» И последние слова очень важны: «И согрешу перед Богом». Иосиф боялся Бога. Вот этот молодой человек, талантливый, способный, к которому женщины пристают. Сегодня говорят о том, как воспитывать детей. Один молодой человек говорит, он мне говорит: «Когда я был в 10 классе, после класса, после школы, я иду к своей машине, подходят девочки из моего класса и напрямую предлагают сесть в машину и иметь секс. Это реальность сегодняшнего прогнившего мира, в котором мы живем». Вот что-то подобное переживал Иосиф. И несмотря на то, что весь вот этот кошмар, которым жили его братья, Бог дал Иакову, сокрушенному Иакову, способность воспитать в своем сыне такой страх Божий, что даже когда Иаков далеко от дома своего, когда у него масса оправданий возможных могла бы быть: «Да меня предали, да Бог допустил, что меня продали в рабство, да почему это, почему то, да они там все вышивают круче, чем я, я могу себе позволить хоть немножко». Вот все это, мы не видим этого в Иосифе. Иосиф другой совершенно человек. Совершенно другой человек. И он говорит: «Как я могу согрешить перед Богом?» Иосиф вырос в том же доме. Ну, только другой Иаков был уже. Это очень яркая картина. Друзья, не зря эти 5 глав Бытия здесь. Не зря мы читаем сегодня и думаем, ну, нам как-то неудобно за патриарха. Вот читая это, неудобно как-то за патриарха. А это помещено в Библию. Так вот, не зря это помещено. Это помещено для того, чтобы преподать нам урок. чтобы показать, вот что значит реальный плод в жизни. Он знает о Боге достаточно, он знает, этого знания хватает, чтобы заставить его отказаться от греха, даже в обстановке сильнейшего давления. И здесь мы подходим к еще одному важному моменту этой части истории Иакова, к благословениям завета. Мы уже говорили не раз, что часто, что заветные отношения с Богом играют важнейшую роль в жизни верующих людей. Божий завет неизменен. Он гарантирует не только принадлежность Богу, но и Божью заботу о нас и Божью работу с нами. И в этом особенное благословение истинных верующих. Мы можем быть уверены в Господе, в Его любви, в Его спасении, когда Он заключил с нами завет через Иисуса Христа. Вот. Именно благодаря принадлежности к Божьему завету Бог работает с Иаковом. Работает настойчиво, работает тщательно на протяжении всех этих лет. Он управляет обстоятельствами и направляет их таким образом, чтобы они максимально способствовали его сокрушению. Вот что важно. Вот посмотрите, посмотрите результат. Почему Бог это делает? Почему эти трудности все нужны? Потому что когда он изменил Иакова, вот какой Иосиф получился. Вот почему он работает с нами. Потому что, когда мы сокрушенные, вот что мы способны будем производить в жизни.

Аку я дам тебе и потомству твоему, по тебе дам землю. И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему, и поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей, и нарек Иаков имя места этому, о котором говорит Бог, в Вифиль. Вот эта глава поставлена между описанием проблем, которые возникли у Иакова с его детьми. Бог говорит, жизнь не по вере приводит к огромным трудностям, но если человек действительно принадлежит Богу, Бог будет верен своему завету. Да, Бог будет работать с ним, Бог будет воспитывать его, Бог будет сокрушать его, добиваясь своей цели. Но если этот человек по-настоящему верующий, эта Божья работа никогда не прекратится. Кроме того, эта история говорит о еще одной важной стороне Божьего завета. Этот завет основан целиком на Божьей любви и великодушии, не на человеческой значимости. У Иакова было множество причин для того, чтобы Бог прервал свой завет. Но только потому, что он верен завету. Бог продолжает сокрушать Иакова, и чем больше он противится, тем глубже и сильнее Божье сокрушение действует. Во Второзаконии Бог говорил об этом ко всему Израилю. 7 глава, 6 стих. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву, которой он клялся отцам вашим». Кстати, в начале Евангелия от Матфея приводится родословная Иисуса Христа. Обращаясь к еврейскому народу, евангелист Матфей показывает, что они стали инструментом для пришествия Мессии не потому, что они были праведными и святыми, и они это видели в книге Бытие, читая книгу Бытие, а только благодаря огромной, необъяснимой Божьей любви. Так вот, в этой родословной упоминается и Фомарь. Вот эта несчастная женщина. Упоминается для того, чтобы показать евреям, вот посмотрите, кем были вот эти прародители. А Иуда стал родоначальником колена Иудина, всего колена Иудина. И он подчеркивает, это не потому, что Иуда был значим, вот кто он был. И каждый раз, читая эту родословную, евреи ясно понимали, что если бы не Божья благодать, говорят, в Ветхом Завете нет благодати. Это настолько очевидно. Если бы не Божья благодать, Израиля бы не было. Несколько важных выводов в заключении. Самое первое. Жизнь своеволи, жизнь непокорности Богу, жизнь неповерия, она обязательно приводит к печальным, а часто трагичным результатам. Что бы это ни было, чем... В самых разных сферах это может быть. Это может быть в маленьких ситуациях, в маленьких решениях, может быть, в каких-то более значимых решениях. Но все то, что мы делаем, что мы генерируем в непокорности Богу, обязательно принесет плод. Обязательно. В послании к Галатам апостол Павел показал это очень конкретно, подчеркнул это, напомнил это нам. Галатам 6 глава 7 стих написано: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеял человек, то и пожнет». Вот каждый момент, когда вы думаете, а, да ладно, да пройдет, не пройдет. Абсолютно все, что сделано, принесет плод. И Писание говорит, не обманывайтесь. Почему оно говорит? Потому что мы имеем такую тенденцию. Мы думаем всегда, да, это пройдет. А он подчеркивает и говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою. Сеющий в плоть – это человек, который поступает, не доверяя Богу, поступает, не покоряясь Богу. От плоти пожнет лень. Вот почему этот вопрос должен быть главным вопросом для всякого верующего человека. Как я могу жить жизнью покорности Богу? Как я в каждой конкретной ситуации могу покориться Богу? Второе. Изменение жизни
обращаться.

Обращение от неверия к вере. Обращение к покорности Богу делает человека способным приносить добрые плоды. Посмотрите, здесь же апостол Павел говорит: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление». И дальше очень важно: «А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». И дальше подчеркивает: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». И вот в жизни Иакова это очень хорошо видно, как его изменившаяся жизнь смогла произвести такое влияние, что появился совершенно другой человек. И Писание это очень ясно описывает. Каждый раз, когда вам кажется, когда вы думаете: «Я вот поступаю правильно, а никто этого не замечает. Я делаю это ради Господа, а никто это не оценил». Друзья, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Вот точно так же сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем. Будет время, когда эта жатва придет. В этом заключается сила и смысл веры. Есть третий вывод, который я хотел бы сделать. Человек, который действительно принадлежит Христу, всегда будет принадлежать им. Но результаты его жизни зависят от того, из чего он строил свою жизнь, из веры или неверия. 1 Коринфянам 3 глава очень ярко об этом говорит. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». И вот дальше: «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня». Жизнь Иакова – ярчайшая этому иллюстрация. И самый последний вывод, который я хотел бы сделать, заключается в том, что спасение возможно только по Божьей благодати. У Бога было множество причин для того, чтобы уничтожить всю семью Иакова, всех его детей. Точно так же, как уничтожены были многие-многие люди, мы видим, как они уже погрязли в язычество очень глубоко. Но только Божья благодать сделала возможным то, что Божий план спасения был совершен. Ефесянам 2 глава 8 стих напоминает нам: «Ибо благодатью вы спасены через веру. И это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Аминь.

0: Радио «Новая жизнь».
1: Книга пророка Малахии, глава 3. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой, Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий. И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Ибо я Господь, я не изменяюсь. Посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф. Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. «И они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему».

Ричард Бакстер. Очисти сердце твое от мира. Очисти сердце твое от мира. Отложи мысли о делах, проблемах, удовольствиях и всем том, что может занимать сердце, чтобы наполнить его Богом. Невозможно делать что-то хорошо, когда часть разума занята чем-то другим. Когда вы сходите на гору размышлений, вы будете как жадный человек, который может взять с собой только ограниченное количество золота и плачет, что не может унести более. Так и вы увидите, что можете получить больше славы от Господа, если в сердце будет достаточно места для нее. Или вы можете сказать: «О, если бы я мог больше понять и больше почувствовать славу сию! Горы сии полны огня и колесниц, но глаза мои закрыты, и я не могу видеть их. Много Христос мог бы дать мне любви и славы своей, но я не могу вместить все это. Небеса готовы для меня, но сердце мое не готово к небесам». Таким образом, христианин, видя, как наслаждение Богом в созерцании сём зависит от склонности сердца твоего, взыщи Господа всем сердцем. Не изгоняй Христа в ясли, потому что нет ему места в гостинице сердца твоего. И как Христос сказал ученикам бодрствовать и молиться, оставив их, так же оставьте все посторонние мысли свои».

0: Радио «Новая жизнь». Ритм твоей жизни.
1: Так долго искал сокровищ на этой земле.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Вера в Иисуса Христа – это спасительная благодать, посредством которой мы принимаем и полагаемся на Него одного для спасения, как Он предлагается нам в Евангелии. Евреям 10:39. «Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Иоанна 1:12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Исаия 26:3-4. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». Филиппийцам 3:9. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Галатам 2:16. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою в Него, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть».

0: Радио. Новая жизнь.
1: Послание Колоссянам, глава 2. Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего во плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами. Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти. В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, с обличением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними с собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом, и не держась главы, от которого все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Что все истлевает от употребления, по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти.
2: Евангелие на радио.

Ричард Бакстер. Бог-ревнитель и земные идолы. Искать покой на земле значит извратить все милости Божии и сделать их противоречащими Божьим целям. Это путь к тому, чтобы Бог забрал некоторые свои милости от нас или не отвечал на молитвы наши, когда мы просим о них. Бог есть ревнитель. А если у вас есть слуга, которого ваша жена любит больше, чем вас, не испортит ли это отношение с супругой, и не захотите ли вы избавиться от такого слуги? Так и Господь, если Он увидит ваше сердце прилепленным к миру, неудивительно, если в ближайшее время в своей ревности Он потрясет вас. Если Бог любит вас, неудивительно, если Он заберет от вас что-то, когда видит, как вы разрушаете себя. Таково мое наблюдение о многих, когда они делали великие свершения и только закончили их, когда стремились быть великими в мире и получили славу, когда жили в большой беде и преодолели все горести, когда смотрят на состояние свое с удовольствием и покоятся в нем, как правило, такое состояние близко к смерти и гибели. «И скажу, душа моя, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьму у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Луки 12:18-20. Пусть каждый из нас испытает себя, таково ли наше состояние. Многие рабы Божьи были взяты от земли, потому что чрезмерно возвысились. Я уверен, наше недовольство и ропот не так досадны Богу, не столь разрушительны для грешника, как слишком сладкое пребывание в мирском покое. Если Бог лишил вас покоя или даже отнял что-то, не в том ли причина, что вы успокоились, сделали состояние сие кумиром, и теперь ревность Бога возгорается против вас? Если вы хотите быть другом Богу, не ожидайте, что Он должен спокойно терпеть ваше наслаждение идолами.

не благословения, а с другой стороны, не стану принимать их копию, эхо, несовершенное отражение за то, что оно отражает. Я должен хранить этот неясный порыв к моей настоящей родине, которую я не сумею обрести, пока не умру. Нельзя допустить, чтобы она скрылась под снегом или пойти в другую сторону. Я хочу дойти до этой страны и помочь другим. Клайв Стейплс Льюис.

0: Молитва Пуритан.
1: Господи Иисусе, я согрешаю. Даруй, чтобы я никогда не переставал скорбеть из-за этого. Никогда не был доволен собой. Никогда не думал, будто я могу достичь совершенства в жизни своей. Убей мою зависть. Управляй моими устами. Сокруши мое себялюбие. Даруй мне благодать быть святым, добрым, кротким, чистым и миролюбивым. Жить ради Тебя, а не ради себя. Подражать Тебе в словах, делах и духе. Преображаться по образу Твоему. Быть всецело посвященным Тебе. Жить только во славу Твою. Избавь меня от привязанности к нечистому, от недоброго общения, от господства злых страстей, от сладостности греха, равно как и от его горечи, дабы с ненавистью к самому себе, глубоким раскаянием, усердным испытанием сердца своего я приходил к Тебе, вверялся Тебе, возлагал на Тебя свое упование, взывал к Тебе, был избавляем Тобою. О Боже, вечное всеединство, помоги мне знать, что все вещи мира сего — лишь тени. Но Ты — самая сущность всего. Все вещи мира сего — зыбучие пески, но Ты — скала. Все вещи мира сего изменчивы и непостоянны, но Ты — якорь моей надежды. Все вещи мира сего — невежество, но Ты — премудрость. Если суждено, чтобы жизнь моя была горнилом жестоких испытаний, да будет так. Но да наблюдаешь ты за огненной печью, дабы все, что определено тобою, исполнилось. Если я грешу осознанно, тяжко, мучительно, то по благодати отними мою скорбь и даруй мне ликование. Сними с меня рубище и облеки меня в благолепие. Положи конец моим стенаниям и наполни уста мои хвалою, а потом даруй мне, последователю Христа, радость благоденствия. Аминь.

0: Радио «Новая жизнь». Радио настоящей жизни.
1: Дорогие наши друзья, я сердечно приветствую вас на радио «Новая жизнь». С вами ведущая Валентина, и в начале нашего сегодняшнего эфира я приглашаю вас прочитать урывок из Евангелия, Евангелия от Матфея. Давайте мы вместе откроем, вместе будем углубляться в Божье Слово. Мы будем читать сегодня о заповедях Его и о том, как исполнять их правильно. Как Господь ожидает выражения нашего послушания. Почему это так важно? Какие у нас должны быть стимулы в послушании? И что сам Иисус об этом говорил? Поэтому давайте вместе мы откроем Евангелие от Матфея, 22 глава. Мы будем читать с 36 по 40 стихи. Присоединяйтесь ко мне, мы будем вместе более детально сегодня изучать. Итак, повторю еще раз. Матфея 22, с 36 стиха. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Христианский автор Джерри Бриджес в одной из своих книг писал: «Я наслаждаюсь общением с Богом, и утром нередко просыпаюсь с мыслью: „Я люблю тебя, Господи“. Однако был период, когда мне казалось, что я слышу в своем разуме тихий, краткий Божий ответ: „Неужели?“. Услышав этот голос несколько раз, я начала размышлять над тем, что я говорю. Какой смысл я вкладываю в слова „Я люблю тебя, Господи“? И почему у меня возникает ощущение, что Бога, быть может, не так уж сильно впечатляет мое искреннее признание в любви? Говоря „Я люблю тебя, Господи“, я выражал свою радость в Боге и нетерпеливое ожидание общения с Ним в тихое утреннее время. Я едва мог дождаться, когда оденусь. Я хотел побыть с Богом, насладиться Его Словом, открыть Ему в молитве мое сердце и, говоря словами Давида из 26-го псалма, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Что же в этом было не так? Разве эти желания не были возвышенными и благочестивыми? Почему меня постоянно донимала мысль, что Бог, возможно, не так уж сильно уверен в моей любви? Я начал размышлять над этим вопросом. Что значит любить Бога? Это важный вопрос. В конце концов, Иисус сказал, что наибольшая заповедь – «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». И совершенно очевидно, что любить Бога всем своим сердцем, душой и разумом – это значит любить Его всем своим естеством, всем, что у меня есть. И если я должен любить Бога с полной самоотдачей, то мне необходимо понимать, что это значит. Итак, я начал изучать этот фрагмент из Евангелия от Матфея. Первое, что я увидел в ответе Иисуса, он фактически процитировал Ветхий Завет. Ему был задан вопрос, какая наибольшая заповедь в законе. И поэтому Иисус обратился непосредственно к закону, а точнее к книге Второзакония 6.5. и процитировал этот стих Писания в качестве своего ответа. Тогда я решил изучить эту наибольшую заповедь в том виде, как она была изначально дана в Ветхом Завете. И я приглашаю вас, дорогие друзья, углубиться в изучение этой заповеди, провести со мной такое исследование. Но для начала мы откроем наш эфир песней «Хвали, о душа моя, Господа», а после нее мы вернемся, изучая Второзаконие.

0: Радио «Новая жизнь». И станет сложное простым.
1: Для того, чтобы правильно понять, что Бог говорит нам, Второзаконие, 6 глава, 5 стих, необходимо рассматривать в контексте. И для удобства я процитирую Второзаконие, 6 глава, с 1 стиха по 8. Если у вас есть возможность, присоединяйтесь ко мне и следите за текстом. Мы прочитаем этот отрывок целиком, чтобы было проще следовать за ходом мысли. Итак, вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладать ею. Дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь, Бог отцов твоих, говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими». Когда мы читаем эти строки из Второзакония, становится очевидно, что основная их мысль – это послушание Богу. Обратите внимание, насколько акцентировано внимание на таких словах, как заповеди, постановления и законы, в 1, 2, 6 стихах, а также на повиновении этим заповедям, постановлениям и законам. В 1 стихе сказано, мы должны поступать так, во 2 – соблюдать их, в 3 – стараться исполнить их. 6 стих говорит, что они должны быть в наших сердцах. Мы должны внушать их нашим детям и постоянно о них говорить, как написано в 7 стихе, «сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая». Мы должны использовать все возможные средства напоминания, чтобы Божьи заповеди были постоянно перед нами. Для израильтян это означало повязать их себе на руки и на лоб, а также написать на косяках дверей и на воротах. Для нас это может подразумевать листки бумаги с важными стихами Писания, которые можно приклеить к зеркалу в спальне, к часам на рабочем столе, к местам, где мы часто бываем. Для одного человека это небольшая карточка с отрывком из Писания, которую он носит в нагрудном кармане и постоянно перечитывает на протяжении дня. Для другого человека, который любит езду с ветерком на машине, это означает приклеить на приборную панель карточку с собственной интерпретацией стиха 1 Иоанна 2:6. И она звучит так. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен водить так, как он бы водил». Безусловно, наиболее очевидное средство напоминания – это дисциплина запоминания отрывков Писания. Ежедневное чтение ключевых библейских фрагментов и размышления над ними – это, несомненно, самый эффективный способ держать Божьи заповеди постоянно перед собой. Запоминать Божье Слово – это очень полезно для нас, потому что действительно это будет всегда с нами, и его невозможно будет от нас отобрать. Я думаю, вы тоже сталкивались с примерами, когда человек в летах, уже теряя память, все еще хорошо помнит Божье Слово, потому что оно уже не в разуме хранится, а в сердце. Человек знает его наизусть, всю жизнь прожил с ним. И это полезно для нас. И вот как раз между решительным напоминанием евреям о послушании Божьему закону и практическими указаниями постоянно держать его предписания перед собой, чтобы им повиноваться, находится наибольшая заповедь. Здесь в 5 стихе сказано «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Таким образом, мы приходим к заключению, что среди всех составляющих искренней любви к Богу наиболее важной является послушание Его закону. Опять-таки, я хочу напомнить, что говоря о Божьем законе, которое применительно к нам сегодня, я имею в виду неизменный нравственный Божий закон, который распространяется на всех людей во все времена. Я не говорю о том законе, который был дан Израилю через Моисея, у которого некоторые части носили лишь временный характер и были даны исключительно для израильтян. Мы говорим о заповедях, которые распространяются абсолютно на всех и имеют сегодня такую же силу, как и тогда, тысячи лет назад.

0: Радио «Новая жизнь». Радио, вдохновленное Богом.
1: Такое отождествление послушания Богу с любовью к Нему, которое мы с вами увидели в 6 главе, красной нитью проходит через всю книгу Второзакония. Даже не пытаясь проводить исчерпывающее исследование, можно найти в книге 6 фрагментов, объединяющих любовь и послушание. Я бы хотела рассмотреть каждый из них, чтобы вы могли прочувствовать всю убедительность этого акцентированного повторения. Вы можете открывать эти места вместе со мной. Итак, первое в 10 главе записано с 12-13 стихи. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Только того, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которое сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо». Переходим в 11 главу, 13 стих. «Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей». И в этой же 11 главе, 22 стих. «Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему». Далее, 19 глава, 9 стих. «Если ты будешь стараться исполнять все сии заповеди, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего и ходить путями Его во все дни». Мы переходим в 30 главу, 6 стих. «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». И дальше, чуть ниже, 8 стих той же главы. «А ты обратишься и будешь слушать гласа Господа и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня». В этой же 30 главе мы прочитаем 19-20 стихи. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа, Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им». Мы с вами просмотрели все эти отрывки, которые действительно одновременно говорят и о любви, и о послушании, и о соблюдении заповедей. Нас не должно удивлять, что главная составляющая любви к Богу – это повиновение Его закону. В конце концов, Иисус сказал: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Так сказано в Иоанна 14:21. Иоанн в своем послании также писал: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». Это было в первом послании, 5 глава, 3 стих. Я думаю, что эти стихи вам также знакомы. Возможно, вы слышали проповеди о них. Но это еще раз подчеркивает, что доказательство нашей любви к Богу – это послушание Ему. Или другими словами, наша любовь к Богу всегда будет проявляться в послушании Ему.

0: Посмотрите на Христа, как на свое сокровище, и получите от этого ни с чем не сравнимое наслаждение.
1: Что же тогда нового мы можем увидеть, изучив Матфея, 22 глава, 37 стих, и Второзаконие, 6:5? Мы видим в этих местах всю силу и искренность, с которыми должны повиноваться Богу. Если мы должны любить Бога всем своим сердцем, душой и разумом, и главная составляющая этой любви – послушание, то, следовательно, и повиноваться Богу мы должны всем своим сердцем, душой и разумом. В послушании Ему должно быть задействовано все, что у нас есть. Все наше естество, все наши возможности, все должно быть задействовано в послушании. По некоторым наблюдениям, большинство верующих практикует отношение к послушанию, которое можно назвать круиз-контрольным. Многие современные машины оснащены удобным средством под названием круиз-контроль. Я думаю, вы знаете о нем. Двигаясь по шоссе, вы можете разогнаться до требуемой скорости, нажать кнопку круиз-контроля и убрать ногу с педали акселератора. И особый вмонтированный в двигатель механизм будет поддерживать скорость постоянной. А вы можете откинуться на спинку сиденья и немного расслабиться. Вам не нужно больше следить за спидометром, чтобы случайно не превысить скорость и не получить за это штраф. И вы не устаете от необходимости постоянно давить ногой на педаль. Другими словами, круиз-контроль – это действительно очень удобное приспособление, позволяющее немного расслабиться, и от него вряд ли откажется какой-либо водитель. Однако в той же манере мы склонны и повиноваться Богу. Продолжая аналогию с вождением, мы жмем педаль послушания до тех пор, пока мы не достигнем определенного уровня поведения, которое нас устраивает. И этот уровень чаще всего определяется поведенческим стандартом окружающих нас христиан. Мы не хотим отставать от них, чтобы стремиться быть такими же духовными, чтобы как бы не пасти задних. И в то же время мы не особо рвемся их обогнать, поскольку мы не хотим выделяться на общем фоне. Наша цель – это просто уютно смешаться с уровнем послушания окружающих нас людей. И вот как только мы достигаем этого удобного уровня послушания, мы нажимаем в своих сердцах кнопку круиз-контроля. Откидываемся на спинку сиденья, расслабляемся. Нас подхватывает окружающая христианская среда, которая несет нас дальше на этом приемлемом уровне поведения. Нам не нужно следить за ограничительными знаками Божьего Слова, и уж, конечно, от нас больше не требуется утомлять себя постоянным стремлением повиноваться Богу всем своим сердцем, душой и разумом. Именно такое послушание можно назвать круиз-контрольным –

0: основа твоей жизни.
1: Радио «Новая жизнь».
2: А теперь давайте рассмотрим противоположный пример. Автогонщиков. Они вообще не думают о круиз-контроле. Их не интересует езда в общей массе, они не выехали на какую-то увеселительную воскресную прогулку. Они хотят выиграть гонку. Автогонщики полностью сосредоточены на своей езде. Они никогда не снимают ногу с педали акселератора, потому что они стараются выжать из своей машины все ее механические возможности, все запасы выносливости. Они не отрывают взгляда от трассы, извлекая максимум из своего опыта, когда вписываются в повороты и лавируют между автомобилями соперников. Они управляют своей машиной всеми своими знаниями, получается, всем разумом и, можно даже сказать, всей душой и всем сердцем. Они полностью отдаются в гонке, они полностью сосредоточены на ней, они находятся исключительно в этом моменте. И вот что значит любить Бога всем своим сердцем, душой и разумом. Это значит повиноваться Ему всем, что у нас есть. Повиноваться Ему в наших мыслях, в наших решениях, рассуждениях. Повиноваться Ему в наших чувствах, эмоциях и переживаниях. Говоря словами послания к евреям 12:14, это значит стараться иметь святость. Или, как выразился апостол Петр, прилагая к сему все старание, добавить к нашей вере различные грани христианского характера. И давайте мы чуть-чуть рассмотрим, что же сказал Петр. Это второе его послание, первая глава с 5 по 7 стих. Он говорит: «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение». В терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, а в братолюбии – любовь. И посмотрите, мы должны прилагать все старание для того, чтобы развиваться в этом. И вот как в нашей вере, через все эти качества, мы по итогу приходим к любви. Все это связано, оно все не может разглядываться отдельно друг от друга. Апостол Павел не мог использовать в качестве иллюстраций автогонки и круиз-контроль. И поэтому он применил метафору с бегунами. И вот что он сказал в 1 Коринфянам, 9 глава, 24-27 стихи. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить! Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы – нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы бить только воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не статься недостойным». Вы видите аналогию Павла с нашей иллюстрацией? Не имеющий цели бегун или бьющий воздух боксер – это тот же человек, кто выехал прокатиться с включенным круиз-контролем. Если же бегун стремится к награде, напряженно тренируясь и усмиряя свое тело, то есть подавляя свои желания, то он подобен автогонщику, управляющему машиной всем своим сердцем, душой и разумом. Моисей, Иисус, Павел – все они сказали, что именно так мы должны жить, будучи христианами. Бога не впечатляет наше церковное поклонение утром в воскресенье, если всю остальную неделю мы практикуем круиз-контрольное послушание. Если всю неделю мы живем на автомате, не переживая, не задумываясь, не прилагая все свои старания и посвящая все свое естество послушанию, то тогда это не так впечатляет. Мы можем с благоговейной пылкостью и с большим эмоциональным подъемом распевать гимны, однако наше поклонение угождает Богу ровно настолько, насколько оно сопровождается послушанием. И тут Джерри Бриджес продолжает. Помните, мы вначале говорили о том, что он писал в своей книге, что он просыпался, говорил Богу: «Я люблю тебя», но чувствовал какое-то сомнение, как будто в том, что Господь принимает эту любовь. И он продолжает. «Вот почему Святой Дух создавал в моем разуме ощущение беспокойства, когда я выражал свою любовь к Богу. В моей жизни не было какого-то вопиющего греха. Я просто жил в режиме автоматического послушания. Я утратил посвящение и настойчивость, без которых невозможно стремление к святости. Я не стремился повиноваться Божьему закону всем своим сердцем, душой и разумом. Вместо этого я удобно обосновался в повседневной рутине, в которой не было каких-либо серьезных пороков, но не было также и максимальных усилий, чтобы повиноваться Богу во всех сферах жизни, особенно в области межличностных отношений. Друзья, мы должны радоваться в Боге. Мы должны с нетерпением стремиться к общению с Ним в отведенное для этого тихое время и даже на протяжении всего дня. Это нормально – желать взирать на Божью красоту и искать Его в храме. Краткий Вестминстерский катехизис на вопрос «Какая главная цель человека?» отвечает: «Главная цель человека – прославлять Бога и всегда наслаждаться им». Но мы должны не только прославлять Бога, но и всегда наслаждаться им как в этой жизни, так и в вечности. И таким образом, радость в Боге и желание общаться с Ним и поклоняться Ему – это, безусловно, важные аспекты нашей любви к Богу. Однако самый важный аспект – это наше искреннее послушание. Желание повиноваться Ему всем своим сердцем, душой и разумом.

0: Радио «Новая жизнь». Радио для каждого.
1: Хотя послушание и является главным способом выразить нашу любовь к Богу, оно не то же самое, что любовь. Любовь – это, по сути, мотив. Кто-то метко сказал, что любить – это действие. Например, муж должен любить свою жену, как Христос возлюбил церковь, а Иисус сказал, что мы должны любить своих врагов. И в обоих случаях любовь здесь упоминается в форме глагола. Таким образом, вполне корректно сказать, что любовь – это действие, а не чувство. Мы должны любить своих врагов, независимо от того, какие чувства мы к ним питаем. И, впрочем, с другой стороны, любовь – это не действие, а мотив, побуждающий нас к определенным действиям и направляющий нас. Например, я люблю своих врагов, прежде всего прощая их за причиненное мне зло, а затем стремясь сделать им какое-нибудь добро. В данном случае мои действия – это прощение и стремление. Любовь всегда проявляется в других действиях. Сама по себе она не может сделать ничего. Это можно увидеть и в 13 главе 1 послания Коринфянам, где Павел использует любовь как существительное, подлежащее для целого списка сказуемых. Мы видим, что любовь по итогу проявляется в каких-то делах, поступках, действиях. Например, любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится и так далее. Обратная же истина заключается в том, что любовь делает мои поступки законными и приемлемыми для Бога. Я могу желать добра всем своим врагам в надежде, что они смягчатся ко мне и больше не причинят мне зла. Но в таком случае это будет не любовь, а манипуляция. Это стремление к собственному благу под видом стремления к благу других. И таким образом, любовь к Богу – это единственный приемлемый мотив для послушания Ему. Эта любовь может выражаться в почтении к Нему и желании угождать Ему, однако они должны проистекать из любви. Без мотивации любви мое внешнее послушание может, по сути, быть заботой о своих собственных интересах. При негативном подходе я могу бояться, что за некоторое непослушание Бог накажет меня – или, по крайней мере, отнимет у меня свое благословение. Я могу воздерживаться от определенных греховных поступков из страха быть разоблаченным или потому что не хочу потом чувствовать себя виноватой. При позитивном же отношении можно стремиться заслужить какими-то благочестивыми делами Божье благословение. Я могу придерживаться определенного стандарта поведения, потому что не хочу выделяться и желаю быть принятой в христианской среде, где я живу. Я даже могу быть внешне послушной просто потому, что у меня покладистый характер, и для меня естественно подчиняться родителям, учителям, властям или даже Богу. Все эти мотивы, как негативные, так и положительные, могут привести к некой внешней форме послушания, но оно не будет исходить из сердца. Окружающим наше поведение может казаться выдающимся, но Бог не приемлет его, потому что оно не мотивировано любовью к Нему. Своего названия достойно только то послушание, которое возникает из любви. Любовь к Богу от всего сердца, души и разума и искреннее, усердное повиновение Ему – это как две стороны одной монеты. Одно без другого невозможно. Пылкое поклонение в воскресенье в церкви или в нашей тайной комнате тщетно, если оно не сопровождается рвением в послушании Богу. С другой стороны, точное и совершенное подчинение Божьему закону тщетно, если им не движет любовь. В своих комментариях к Матфея, 22 глава, 37 стих, Жан Кальвин отметил: «Здесь Иисус говорит о том, что Он приемлет только добровольное, доброхотное служение. Разумеется, что человек, приходящий к послушанию Богу, должен вначале полюбить Его. Исходя из этого, мы приходим к пониманию, что Божья любовь – это начало религии, потому что Бога не интересует насильственное подчинение людей. Он желает, чтобы они служили добровольно и непринужденно. И поэтому любовь – это начало. И, наконец, мы приходим к пониманию, что Бог обращает внимание не на внешние признаки успеха, а главным образом исследует внутренний настрой и мотивы, чтобы из доброго корня могли произрастать добрые плоды.

не ищу на продрогший обед и не Настей планете. Всякий дом под луною подобен плащу, разорвет его в клочья страшный времени ветер. Всякий дом под луною подобен плащу, разорвет его в клочья.

0: Радио.
1: Новая жизнь.
0: Праведный верою жив будет.
2: Друзья, я хотела бы рассказать вам одну вполне знакомую историю в том плане, что такое может случиться с каждым, это абсолютно обычная ситуация. Однажды муж с женой переехали в дом с недостроенным гаражом. В целом дом был в порядке, однако каждый раз, заходя в этот гараж, видя голые балки и черный утеплитель, муж расстраивался. До этого они 20 лет прожили в доме с нормальным гаражом, и картина незаконченного ремонта действовала угнетающе. И когда их сын, заехав в гости, узнал о чувствах отца, он вызвался подшить в гараже потолок и закрыть гипсокартоном стены. До этого он никогда раньше не занимался этим, и ему пришлось учиться на ходу. Неудивительно, что результат его труда, хотя и выглядел вполне приемлемо, был далек от того, что мог бы сделать профессиональный строитель. Тем не менее, отец был рад, что гараж отремонтировал именно сын, а не профессионал. Почему? Потому что сын сделал это из любви. Он не ожидал ничего получить взамен, не пытался заслужить благоволение или манипулировать отцом. Он просто хотел выразить свою любовь. И теперь, каждый раз, заходя в гараж, отец видел не просто новые стены, а вложенную в них любовь. Мотив сына был важнее, чем его умение. Друзья, наши мотивы послушания точно так же важны для Бога, как и степень нашего усердия. А может быть, даже еще важнее. Человек, который сражается с каким-то систематическим грехом, но делает это из любви к Богу, более угоден ему, чем тот, кто не ведет подобной борьбы, но кичится своим умением владеть собой. Если человек повинуется из любви, то он, конечно же, будет следить за своим поведением. У него будет искреннее, подкрепленное ревностными делами, желание угождать Богу во всех сферах своей жизни. Но не только гордость может испортить наше послушание. Наверное, второе место после гордости занимает мотив нежелания чувствовать себя виноватым, что особенно характерно для сферы систематического греха. Прежде вы уже неоднократно совершали какой-то конкретный грех, и вам хорошо знакомо чувство вины, которое следовало за ним. И в результате вашим мотивом в борьбе с этим искушением становится желание избежать последующего чувства вины, но не стремление выразить любовь к Богу. Еще один неправильный мотив – это страх перед последствиями непослушания. В книге «Благодать преображающая» есть история об одном мужчине, который был уверен, что десятина от дохода, пожертвованная на Божье дело, является его обязанностью. И когда у него спросили, почему он так строг в десятине, он ответил: «Я боюсь не делать этого». Человек опасался, что если он перестанет жертвовать десятину, то Бог накажет его финансово. Он был движим не любовью, а страхом перед предполагаемыми последствиями. Еще одним распространенным мотивом является желание получить что-то от Бога. И этот мотив может проявиться в едва уловимых, таких мимолетных мыслях, наподобие «мне нужно готовить проповедь. Если я помолюсь об этом, преклонив колени, а не сидя в кресле, то Бог благословит меня лучшим словом». Таким примером я не хочу дискредитировать коленопреклонную молитву. Я просто пытаюсь показать, как наше коварное сердце может побудить нас делать что-то правильное и хорошее, но с каким угодно мотивом, кроме любви.

0: радио. Новая жизнь.
1: Но как же нам добиться такой любви к Богу, чтобы наше послушание было движимо только ею, а не какими-то другими, более низменными мотивами? Писание дает на этот вопрос первый ответ, отправную точку в следующем стихе. Это 1 Иоанна 4:19. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Наша любовь к Богу может быть только откликом на Его любовь к нам. Если я не верю, что Бог любит меня, то и я не могу полюбить Его. Для того, чтобы любить Бога, я должен верить в то, что Он за меня, а не против. И мы знаем, что это так, потому что в Римлянам 8:31 написано: «Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?» А также мы должны верить, что Он принимает нас как свое дитя, а не как раба. И в Галатам 4:7 сказано: «Потому что ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Но что мешает нам поверить в то, что Бог нас любит? Ответ – чувство вины и осуждения из-за нашего греха. Чарльз Ходж сказал: «Огромная проблема многих христиан заключается в том, что они не могут убедить себя, что Христос или Бог любит их. Они не могут почувствовать уверенности в Божьей любви, потому что думают, что не заслуживают ее. Они считают себя в высшей степени недостойными. Как может бесконечно святой Бог любить тех, кто запятнан грехом, кто горд, эгоистичен, вечно недоволен, неблагодарен и непослушен? В это, конечно же, трудно поверить». Чувствительная совесть оказывает огромную помощь в стремлении к святости, сигнализируя о грехе и особенно о таких «благородных» в кавычках грехах, которые часто встречаются у христиан, к сожалению. Это гордость, критиканство, негодование, ропот, раздражительность и тому подобное. Она дает нам возможность узнавать о грехах, лежащих намного ниже уровня внешнего поведения, в глубине сердца. И тем не менее, именно эта чувствительная совесть может придавить нас чувством вины. А находясь под этим бременем и чувством осуждения, сложно любить Бога и верить в то, что Он любит нас. Как сказал Джеймс Фрезер: «До тех пор, пока совесть удерживает заряд вины, осуждения и гнева, в сердце не может быть ни чистоты и искренности по отношению к Богу, ни искреннего принятия Божьей любви». Человек так устроен, что не в состоянии любить что-либо враждебное по отношению к нему или внушающее ему страх. Другими словами, Фрезер говорит о том, что мы не можем любить Бога, если думаем, что находимся под Его судом или осуждением. Это означает, что мы должны постоянно приносить к кресту те грехи, за которые нас осуждает совесть, и взывать к очищающей крови Христа. Только кровь Христа способна очистить нашу совесть, чтобы мы больше не чувствовали себя виновными. Давайте посмотрим, что сказано об этом в послании к евреям. Например, 9 глава, 14 стих сказано: «То кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». А также 10 глава, 2 стих: «Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов». Как сказал тот же Джеймс Фрезер, однажды очищенная совесть больше не удерживает заряда вины и осуждения. К доброй совести ведут два пути. Первый – не согрешать, а второй – избавиться от вины, очистившись кровью Иисуса. И как мы понимаем, не согрешать мы не можем, значит, наш единственный путь – это очищение вины благодаря крови Христа. Когда через очищение совести кровью Христа с нашим чувством вины покончено, мы высвобождаемся к тому, чтобы любить Его всем своим сердцем, душой и разумом. Более того, мы не просто высвобождаемся, но и по-настоящему позитивно мотивируемся к искренней любви к Богу. Наша любовь будет непринужденно изливаться благодарностью Ему и горячим желанием повиноваться. Иисус сказал в Луки 7:47: «Кому мало прощается, тот мало любит». И исходя из контекста этого положения, он, по сути, утвердил истинность и обратного. Кому много прощается, тот много любит. И таким образом можно сказать, что сила нашей любви к Богу определяется степенью нашего осознания и признания своей греховности, а также степенью, до которой мы осознаем всю полноту прощения и очищения этих грехов. Видите, вновь оно идет рука об руку. Осознание греха и в то же время осознание Божьей любви, которая прощает этот грех. Итак, если мы хотим возрастать в своей любви к Богу и в приемлемом послушании, проистекающем из этой любви, то мы должны постоянно обращаться к кресту и очищающей крови Иисуса Христа. И вот почему для нас так важно ежедневно взирать на Евангелие. Мы каждый день согрешаем, и нас каждый день осуждает совесть. И поэтому мы каждый день нуждаемся в Евангелии.

нами Бог и любовь, и не нужно друг другу нам лгать. Только искренность может помочь нам себя сохранить.

0: Жизнь и станет сложное простым.
1: Вера и любовь неразрывно связаны друг с другом. Без веры невозможно угодить Богу. Мы знаем это, потому что в Евреям 11:6 сказано: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Но без любви, как мы уже увидели, это тоже невозможно. Однако эта любовь возникает в наших сердцах только тогда, когда мы верой держимся за великие истины Евангелия. А для этого наша вера должна постоянно подкрепляться, питаясь Евангелием. И вот почему мы уже ранее говорили, что Евангелие для нас, как для верующих, это самое важное послание, которое нам необходимо постоянно слышать. Однако это послание не единственное. Нам также важно слышать требования ученичества. Но все же самое главное – это Евангелие, потому что только оно обеспечивает как надлежащий стимул, так и единственно долговечную мотивацию откликаться на призыв нашего Господа к ученичеству. В Галатам 5:6 апостол Павел сказал: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Обратите внимание, вера, действующая любовью. Когда мы через веру питаемся Евангелием, эта вера будет выражаться в любви, то есть в любящем послушании Богу. И в этом заключается сама сущность веры. Если Господь благословит, мы в будущем с вами будем рассматривать некоторые другие, также важные для стремления к святости дисциплины, которое нам важно практиковать. Но помните, ни одна из них не превосходит по важности дисциплину постоянного питания вашей души великой

истинной Евангелия. Джон Оуэн считается королем пуританского богословия. Его перу принадлежит три превосходных трактата о грехе. Первый — это об умерщвлении греха верующих, об искушении — второй, и третий — природа, сила, обман и действенность обитающего в нас греха. Эти три книги оказали сильное влияние на личное стремление к святости многих людей. Оуэн также написал книгу под названием «Общение с Богом», в которой он заявил следующее. «Великая печаль и бремя, которое вы только можете возложить на Отца, и величайшее бессердечие по отношению к Нему – это неверие в то, что Он любит вас». Величайшая печаль и бремя, величайшее бессердечие – это неверие в то, что Он вас любит. Вас удивляет такое заявление? Может, вы ожидали услышать от Оуэна, что величайшая печаль и бремя, которое только можно возложить на Отца, это совершение какого-то постыдного греха? Но не потому ли это, что мы склонны видеть в Боге не столько Отца, сколько Судью? И причина в том, что мы не взираем постоянно на Евангелие. Из трех трактатов Джона Оуэна можно легко сделать вывод, что ему не характерна терпимость по отношению к греху. Фактически, его книга, где он выявляет природу, силу и коварство все еще пребывающего в нас греха, весьма отрезвляющая, отрезвляющая и почти пугающая. Однако Оуэн больше акцентировал внимание на необходимости постоянно взирать на Евангелие, на Божью любовь, явленную в Его Сыне, Иисусе Христе. Мы будем любить Бога всем сердцем, душой и разумом лишь в той степени, в какой живем с постоянным ощущением Его любви к нам во Христе. Таким образом, когда мы будем далее рассматривать другие личные дисциплины, которые мы должны практиковать в стремлении к святости, давайте мы не будем откладывать Евангелие на дальнюю полку своей жизни. Давайте ежедневно обращаться к Нему и с радостью, которую оно нам приносит, взирать на все остальные дисциплины. Друзья, время эфира подходит к концу. Я благодарна за наше совместное изучение, за размышления, за то, что вы присоединяетесь к нашим эфирам. Я желаю вам, чтобы вы всегда руководствовались любовью, чтобы любовь наполнила всю вашу жизнь, руководила ею, благословляла, чтобы в первую очередь в своих отношениях с Господом вы ощущали Его любовь к вам, и это только все больше и больше взращивало вашу любовь к Нему. Пусть Господь укрепит вас в этом, укрепит вас в вашей личной борьбе, в ваших стремлениях к святости, к праведности, к Божьему присутствию. Пусть Господь благословит ваш духовный путь, подкрепит вас, поддержит на каких-то сложных моментах. Я желаю вам обильных благословений, друзья. Я прощаюсь с вами и напоследок предлагаю прослушать песню Симона Харольского «Помни весь путь». С Богом!

0: Радио «Новая жизнь». Радио для каждого.
1: Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность. Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы. Чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их.
2: Начало мудрости – страх Господень, доброе разумение у всех водящихся им, а благоговение к Богу – начало разумения. Глупцы только презирают мудрость и наставление. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить: иди с нами, сделаем засаду для убийства, под стережом непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподнее, и целых, как нисходящих в могилу. Наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычею. Жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою.
3: «Доколе невежды будете любить невежество? Доколе буйные будут услаждаться буйством? Доколе глупцы будут ненавидеть знания? Обратитесь к моему обличению. Вот я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались. Простирала руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас, когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла.

0: «Нет иного».
1: «Нет иного».
0: Размышления о личности и качествах Бога.
2: Бог истинный.
3: И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, глава 1. Давайте поразмышляем о нравственном совершенстве Бога, обратившись к таким качествам, как истинность и праведность. Песнь Моисея показывает различные грани нравственного совершенства Бога. «Он – твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Бог – неизменная крепкая скала». Герман Хуксема говорил, что Бог есть стандарт и мерило всего. Апостол Иоанн писал, «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Из контекста мы видим, что Иоанн увязывает свет и истину. Иоанн также говорит, что Бог верен. Итак, мы будем размышлять об истинности и верности Бога. Истинность Бога значит, что Он настоящая, крепкая и неизменная скала. Бог истинен. В контексте Второзакония 32 главы речь идет не только о верности Бога, но и о Его отличии от лжебогов, которым поклонялись народы. «Заступник их не таков, как наш заступник. Где боги их? Твердыня, на которую они надеялись». Новый Завет также свидетельствует, что Бог – истинный Бог и жизнь вечная, в отличие от ложных богов и бесполезных идолов. Истинность Бога можно понимать в трех значениях. Во-первых, истинность Бога указывает на Его реальность. Бог – настоящий Бог, в отличие от всех ложных и вымышленных богов. Во-вторых, истинность Бога указывает на правильность Его знаний. Бог есть живая и вечная мудрость. Он знает истинную природу вещей. Его слово не содержит ошибок. В-третьих, истинность Бога указывает на Его верность. Существование Бога, все Его слова и дела характеризуются неизменной верностью, последовательностью и нравственной целостностью. Обещание вечной жизни, которое дано в Евангелии Иисуса Христа, основано на истинности Бога. Бог осуществляет великий замысел спасения через обещанного Царя, о котором говорится в Завете с Давидом. Это обещание основано на крепком фундаменте Божьей верности и осуществилось по действию Его сильной руки. Мы знаем, что обещания, которые Бог дал в Своем Завете, надежны, так как они подтверждаются верностью Бога в постоянстве смены дня и ночи и времен года. Об этом говорится в Завете с Ноем. Христос является воплощением верности Бога. В Нем исполняются обещания Бога. Верен Бог, что слово наше в Нем было то да, то нет, ибо все обещания Божьи в Нем да и в Нем аминь. В славу Божью через нас. Иисус сказал, «Я есть истина». Следовательно, Христос – совершенно точное и надежное откровение Бога, вечное слово, которое было у Отца. Христос – истинный свет, дающий жизнь людям, истинный хлеб с небес, тенью которого была манна, истинная виноградная лоза, пребывая на которой мы можем приносить духовный плод. От Отца и Сына был послан Дух истины, чтобы Он свидетельствовал о славе Христа через апостольские послания и обличал заблуждение мира. Помазание Духа помогает людям знать Бога. Оно истинно и не ложно. Учение об истинности Бога имеет различные применения к нашей жизни. Во-первых, вы можете не сомневаться, что слова Божьи надежны. В Писании сказано, что слова Бога истинны и верны. Это то, что Дух говорит. Это и есть слово истины. Во-вторых, вы можете доверять Богу. Позвольте вашей душе покоиться в Нем. Ведь тот, кто вас создал и призвал, верен. Бог верен, поэтому Он поддерживает вас, когда вы испытываете искушение. А если вы согрешили, Он верен, чтобы простить вас, когда вы исповедаете свои грехи. Верите ли вы, что Бог верен? нет никого, кто был бы более надежен, чем Бог. В-третьих, понимание верности Бога должно побудить вас раскаяться в своем неверии. Грег Николс писал: «Неверие и скептицизм выставляют Бога обманщиком. Когда грешники отвергают Божье свидетельство, они нападают на Его правдивость. Когда тьма, сомнения и тревожные чувства лишают вас уверенности в Боге, способна ли ваша душа положиться лишь на Слово Божье? Или вас трясет и кидает, как лист на ветру? Подумайте об истинности Бога. Вспомните, как Он снова и снова подтверждал свою верность, особенно в воплощении и служении Иисуса Христа. Доверьтесь Христу». В-четвертых, размышляя о верности Бога, мы должны молиться, чтобы Бог дал нам больше мира и благодати. Исаия говорит: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». Боритесь за свой покой, сосредоточив свои мысли на верности Бога. Бог – скала для своего народа.

Радио «Новая жизнь». Праведный верою жив будет.

Ричард Бакстер. Верное понимание страданий. Часть третья. Несчастья также усиливают наше стремление к покою святых. Было бы хорошо, если бы любовь настолько преобладала в нас, что нас бы влекло к небу сердце наше, а не только страдания. Но видя наши сердца в настолько плохом состоянии, что милосердие не будет делать это, бедствия поразят нас своим острым лезвием, чтобы мы не были подобны неразумным девам, которые пришли к закрытым дверям. Как отличаются наши молитвы в скорбях от тех, которые совершаются в одни благополучия? Какая разница между состраданием нашим в одни печалей и радости? Увы, если бы мы иногда не чувствовали копье страданий, каким медленным шагом мы шли бы к небу. Наша греховная природа требует такого подхода, почему же мы противимся, когда Господь работает с нами такими методами? Рассуди сам, христианин, если бы ты жил только в благоденствии и процветании, был бы ты на том пути на небеса, на котором ты сейчас?

0: Радио «Новая жизнь». Просто о главном.
1: Дорогие друзья, всех приветствуем на радио «Новая жизнь». У микрофона ведущий Иван. Сердечно вас всех приветствую. Вы слушаете радио «Новая жизнь», и мы продолжаем с вами далее исследовать послание к римлянам. Напомню еще раз, мы находимся в 12 главе. Давайте вместе откроем этот текст и прочитаем. Прочитаем мы с 9 стиха и до конца. Сегодня мы продолжим дальше размышлять. Мы будем размышлять о духовных сокровищах нашего христианского наследия. Мы обратимся к слову дорогого брата апостола Павла, и мы посмотрим на тот текст, который пишется дальше стиха 11. Попробуем вспомнить все вместе, собрать воедино и продолжить дальше. Итак, 9 стих и ниже читаем. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью». В почтительности друг друга предупреждайте или обгоняйте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным и не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Аминь. Итак, приступая к нашему исследованию, несколько важных моментов. Каждый из нас, рано или поздно, он сталкивается с этим опасным состоянием духовной апатии, когда привычные христианские истины, они перестают зажигать сердце. А служение ваше превращается в формальность. Ведь я говорю о моменте, когда ваше горение духовное, оно как будто бы остывает. И более того, заметьте, ведь духовное горение – это не случайный какой-то эмоциональный всплеск. Это постоянный труд, дорогие мои. И апостол Павел не просто призывает нас духом пламенеть. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте». Он повелевает нам активно разжигать этот огонь, сбрасывать с себя лень, настраивать свой разум и сердце на верность Христу. Вот вопрос, а как нам с вами сегодня не дать духовному огню угаснуть вот среди повседневных забот, испытаний, трудностей, увлечений разного рода и так далее? Как преодолеть духовную вялость и снова обрести радость служения Господу? Давайте погрузимся в Божье Слово. Будем размышлять над текстами Римлянам, 12 глава, стих 11. Для вас я поставлю несколько композиций, и потом, после этих двух песен, мы с вами продолжим. И следующая песня называется «Благодарю, Спаситель мой». Слушаем.

0: Вера, надежда, любовь. На радио «Новая жизнь».
1: Итак, дорогие мои, мы начинаем наше исследование. Если вы только подключились, вы вовремя открываете текст Писания Римлянам, 12 глава, и будем вместе изучать Божье Слово дальше. Итак, мы находимся в стихе 11. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Надеюсь, вы помните, кто слышал прошлый наш эфир, мы имеем дело с конкретными наставлениями. Апостол Павел обращается к римским христианам. Это последний раздел этой важнейшей главы, 12. Тема главы, как вы помните, это именно практическое применение Евангелия или практическое применение учения, которое апостол излагал в первых 11 главах послания к римлянам. Поэтому начинается слово эту главу. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, которого он им только что раскрывал в этих 11 главах». И он дальше говорит: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь этим веком или миром, но преобразуйтесь обновлением вашего ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». В этих двух стихах содержится краткое изложение всего остального учения. Вот это важно запомнить. Первый и второй стих 12 главы раскрывает нам вкратце, передает глубину дальнейшего учения оставшихся глав с 12 по 16. Богословие – это не то, что нужно лишь осмысливать интеллектуально. Это то, что должно именно применяться. Это должно притворяться в жизнь. И таким образом, если мы видим, имеем доктрину, да, богословие, то должны вы знать, что лишь знание доктрин бессмысленно, если это знание не привело вас к радикальным изменениям в вашей жизни. Вот в этих двух стихах апостол действительно, он дает нам все главные мотивы для христианской жизни. Но он не оставляет вопрос открытым. Мы видели, как после этого он переходит к рассмотрению жизни верующего в контексте церкви. Христианин становится членом тела Христова, и, находясь в таком положении, он получает дар, подобно тому, как каждый орган тела имеет свою задачу, да, свою функцию. Вот так же и мы. Каждый из нас имеет свою функцию в организме, в теле Христовом. И все вместе они работают гармонично, потому что они единое целое. Тело функционирует как единый организм. Но, заметьте, делает это тело через отдельные функции своих частей. Апостол использует это сравнение, чтобы напомнить нам сегодня. Мы с вами, мы все члены тела Христова, христиане. И имея различные дарования по данной нам благодати, то есть незаслуженно, по Божьей милости, несмотря ни на что, то, что в нас, да, а наоборот, несмотря на нас, Он помиловал нас. То есть это не то, что вышло из нас, это не мы такие хорошие. Но тем не менее Бог явил благоволение. Друзья, вы благословенный народ, если вы во Христе. И поэтому мы должны эти дары, которые Дух Святой дает как Ему угодно, распределяет в церкви как Ему угодно, мы должны это применять. И Он перечисляет некоторые из этих даров. Он подводит нас к концу 8 стиха, и далее, начиная с 9 стиха до конца главы, Он рассматривает наши отношения именно в более широком смысле. Вот то, о чем мы с вами говорили ранее. Сначала речь шла об умении функционировать внутри тела в церкви, но теперь его подход становится более общим, индивидуальным для каждого. И в отношении не только с христианами, не в церкви, но и также с людьми вокруг. И мы видим, что он снова подходит к этому в своей привычной манере. Начинает с двух великих фундаментальных принципов. Смотрите. «В усердии не ослабевайте». Мы вот это сейчас будем изучать. А вот перед этим, немножко, если вы посмотрите выше, это наши предыдущие стихи 9 и 10, мы видим первый принцип. Это великий принцип любви. Любовь да будет непритворна. То есть любовь – это исполнение закона. Если наша любовь чиста, без лицемерия, притворства и фальши, мы вряд ли сильно сбьемся с правильного пути в своем поведении. Второй принцип, практический принцип. Отвращайтесь зла, первая половина. Не просто не делайте зла, но возненавидьте его. Любящие Господа, ненавидьте зло. Отвращайтесь зла. И вторая половина, прилепляйтесь или приклеивайтесь, намертво соединяясь чтобы вас и с добром невозможно было оторвать. Поэтому отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. И Павел изложил эти два главных принципа, определяющих все христианское поведение: любовь к Богу, любовь к ближнему, избежание зла, ненависть ко злу, исследование к добру. Он переходит к более конкретным деталям. Вот в 10 стихе он раскрывает нам отношения друг с другом, снова вспоминаются, да, как у брата с братом. И мы это здесь видим очень так четко и ясно. Какие должны быть отношения между братьями? Давайте еще раз мы прочитаем стих 10. «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью». «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью». И теперь то, о чем мы с вами говорили. Вот когда мы говорим о братолюбии, о нежности, мы смотрим на жизнь в церкви, в это удивительно гармоничное сотрудничество. И вот детали раскрываются дальше. Мы братья. Поэтому пусть ваша братская любовь, он говорит, как людей искупленных, обладает качествами вашей естественной любви к родным братьям, по крови, к кровным родственникам. Вы объединены в церкви не просто в таком в общеповерхностном смысле. Христианский народ, искупленные верующие, должны любить друг друга с глубокой привязанностью. И потом он добавляет: в почтительности друг друга предупреждайте. Это снова прививание смирения. И он говорит, то есть опережайте друг друга в своем смирении и почтении один к другому. Не спешите быстрее, кто быстрее на первое место и на трон. Но спешите, кто быстрее, кому окажет больше почести другому. Да? Торопитесь, чтобы оказать почтение другому. Вот чем вам надо стараться. Мы вспоминаем учеников, которые делили между собой, кто из них достойнейший больше, кто будет сидеть ближе к трону. Это мышление этого мира. Но здесь мышление небес, Божьего Царства. Это то мышление, которое торопится, спешит, анализирует и думает, где же мне как можно больше оказать почтение другому. В почтительности друг друга предупреждайте. Если бы эти отдельные предписания, они действительно притворялись вот нами в жизнь, просто представьте, о скольких проблем была бы избавлена сегодня церковь. О скольких проблем мы бы избавили сами себя. Сколько проблем было бы просто-напросто предотвращено даже в жизни церкви на протяжении прошедших веков. Иными словами, я снова напоминаю вам по ходу дела, что этими наставлениями, друзья мои, нельзя пренебрегать, как это часто делается. Мы должны быть очень внимательны. Тут, кажется, кто-то, один из комментаторов как-то написал. Ну, на этом не нужно останавливаться, тут очевидные вещи, двигаемся дальше. Нет, это глубокие истины. Они не только не очевидны. Именно неспособность увидеть и осознать их объясняет большинство проблем, которые знала христианская церковь за всю свою долгую историю. Нельзя пропускать эти стихи. Каждый из них имеет жизненно важное и решающее значение. И вот мы приходим к следующему стиху. Что мы имеем здесь? И вот здесь он, очевидно, разбирает наш общий дух, настрой по отношению к нашему христианскому служению, развитию нашему, призыву нашему, как христиан. И это 11 стих. Стих 11 как раз-таки мы наблюдаем дальше. Вот то, о чем сегодня мы с вами поговорим. Послушайте еще раз. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Итак, дальше, рассказав нам об отношениях друг с другом, Павел раскрывает, как мы делаем нашу работу, с каким духом мы ее исполняем. И он выражает это вот в этих словах, которые только что он прочитал. Мы, еще раз повторюсь, мы все искупленные члены тела Христова. Но теперь вопрос, как нам действовать, да, вот там в организме, в теле Христовом. Как нам исполнять эту работу, которой мы призваны, на которую нас поставил Господь? Каждый из нас поставлен на работу, которую мы должны совершать для Божьей славы. Вот вопрос, а что должно быть главной чертой нашей жизни как христиан? Давайте взглянем на термины, которые апостол Павел использует. Я сейчас открою несколько разных тоже переводов. Мы посмотрим, как оно все открывается в других переводах, и мы прочитаем несколько разных версий. Итак, я прочитаю вам 11 стих только. «Не ленитесь, когда требуется тяжелая работа, но служите Господу с духовным рвением». Вот, пожалуйста, еврейский Новый Завет, 11 стих. Это тот же самый стих, который написан у нас: «В усердии не ослабевайте духом, пламенейте, Господу служите». Пусть, еще один перевод, «Пусть ваше рвение не ослабевает, пламенейте духом в вашем служении Господу». Подстрочный греческий перевод. «Усердием не медлительные, духом горячащиеся, Господу служащие». Еще один еврейский у меня перевод есть. «Не ленитесь, когда требуется тяжелая работа, но служите Господу с духовным рвением». С духовным рвением. Итак, мы тут увидели, услышали слова «не ленитесь», «в усердии не ослабевайте», «рвение да не ослабевает», «будьте усердными», да? «Усердие, чтобы не были вы медлительны». Таким образом, можно сказать так: «не ленитесь в службе», в служении. И вот здесь мы должны согласиться с тем, на что указывают почти все комментаторы и большинство переводов. Вот здесь надо аккуратно вот с этим словом быть, да? «Служба». В английском переводе написано «not slothful in business». Интересно, да? Вот тут тоже надо быть осторожным. Служба, бизнес. В каком-то бизнесе мы не должны быть ленивыми. Хотя в определенном смысле оно и передает верную мысль. Тоже тут, опять-таки, это неплохо переведено. Однако апостол уже использовал слово, которое здесь переведено как служение, служба. Если вы посмотрите, 8 стих. «Увещеватели, увещевай». «Раздаватели, раздавай в простоте». «Начальник или начальство с усердием». «Благотворители, благотвори с радушием». 7 стих. «Имеешь ли служение, пребывай в служении». «Учитель ли в учении». Итак, мы видим. «Начальник ли, властвуй с усердием». Вот слово, переведенное тут как «усердие», это точно то же самое слово, что переведено здесь как «служба». «В усердии не ослабевайте», в одном из переводов. В нашем переводе, в синодальном, написано тоже правильно, очень хорошо: «в усердии не ослабевайте». Это точно то же самое слово, что мы видим здесь в 8 стихе. «Начальник ли, начальствуй с усердием». «В усердии не ослабевайте». Поэтому мы могли бы, если хотите, перевести это так: «в усердии не ленитесь» или «в ревности не ленитесь». И вот суть от этого практически не меняется, но использование того же перевода в 8 стихе помогает нам именно сосредоточиться на том, чему именно апостол хочет нас научить. А чему он здесь нас учит? А он учит нас тому, что можно назвать нравственной, так, если можно ли так сказать или нет, серьезностью. Или лучше правильно сказать, наверное, нравственным усердием. Мы должны быть серьезными, живыми, да, по-нашему можно сказать, живчиками, исполненными энергией. И снова мы обнаруживаем, что это вопрос, который необходимо решать через осмысление, через понимание доктрины, учения. И я рад это повторить, друзья мои. Это очень важный момент. Нам нужно с вами учиться размышлять больше над Божьим Словом. На украинском красивое слово «меркувать», осмыслять, понимать, да? Вот целый процесс. Я вынужден постоянно это повторять, потому что это очень важно. Нельзя брать их, вот эти все учения, в оторванности от контекста. Нельзя рассматривать ни одно конкретное повеление из этой главы отдельно. Иначе, как в свете 1 и 2 стихов, вы потеряетесь, если не увидите их так. Надо помнить всегда контекст. Возьмите 1 и 2 стих. Еще раз. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Разумного, мы говорили, да? Это осведомленного, осознанного служения вашего. «И не сообразуйтесь с этим миром, но преобразуйтесь обновлением вашего ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Вот в свете этих двух стихов мы рассматриваем дальнейшую жизнь христианина, который является человеком, я бы сказал так, которого Евангелие воспламенило, которое охватило, озарило Евангелие. Теперь это жизнь Евангелия в нем, она струится славою Христа. Поэтому нельзя ни в коем случае этого забывать. А если мы забыли, сразу мы можем уже немножко-немножко начинать отходить, сбиваться с пути. А вот именно в отношении этого нельзя. В отношении этого наставления сбиться нельзя. Это очень легко, но и нам нельзя. Апостол не просто говорит им: «Ну-ка, возьмите себя в руки». Нет, он говорит это, но он имеет в виду гораздо что-то большее. Вот это именно это то, что мы с вами сегодня должны раскрыть. Он подразумевает глубокое осмысление. Итак, вы должны это рассматривать в свете первого стиха. В свете того, что мы опять повторяем, в свете того милосердия Божьего, которое открылось. Я рекомендую вообще вот это слово «милосердием Божьим» как-то выделить в Библии. Это не простые слова. Это милосердие Божье, другими словами, это и есть благодать, явленная во Христе Иисусе. Мы называем это Евангелион, радостная весть. Вот все эти вещи, включая эту, должны приниматься в контексте первого утверждения. В противном случае мы можем формально исполнить это наставление. И знаете, в кого мы превратимся? Просто в суетливых людей. Нас можно будет назвать суета, да и только. В смысле пустой беготни, такого своего рода активизма. Я покажу вам, что это значит. Это не означает быть суетливым вообще активистом, бездумно, который несется туда-сюда, носится. Он имеет в виду совсем другое, не это. Но осознать это вы сможете только тогда, когда примете это наставление в свете всего учения. И вот здесь апостол говорит нам, что в вопросе нравственного усердия мы должны воплощать в жизнь доктрину. Иначе мы вообще ничего не сделаем. Вы меня услышали? Вот в вопросе нашей активной жизни. Конечно, просто это по-человечески принять так. Ну, нельзя быть ленивым. Да и в мире люди тоже говорят, ленивым быть плохо. Да и Писание. Да кто не работает, тот не ест. Ну, кому это надо? Лень – это плохо, это негативно. Лентяи – это всегда в народных сказках, каких-то наставлениях, пересказах, историях. Все это высмеивалось постоянно. Ленивый человек – бедный человек. С ленивым постоянно сложно работать, с ним много шума, он постоянно что-то оправдывается, перекручивает, лишь бы ничего не делать. Но здесь не об этом речь даже. Здесь вопрос намного глубже. Здесь касается наша жизнь, да, вот в сфере доктрины, в свете Евангелия. Давайте подходить вот к этому вопросу следующим образом. Павел говорит нам, мы не должны быть ленивыми. Не должны ослабевать ревности. Все мы знаем, что такое лень. Это ленность, это расхлябанность, это делание работы в половину сил. Вот так, еле, лишь бы не потеть лишний раз, не напрягаться, спину не ломать. Это полная противоположность энергичности, полная противоположность бодрости. И каковы же причины лени? Ну, их без сомнения много, да. И апостол здесь, как и повсюду в своих посланиях, не исключает естественных причин. Было бы совершенно ложным пониманием, если вот считали, что вот христиане должны игнорировать естественные факторы. Мы все разные. Мы различаемся по своему темпераменту, конституции тела и так далее. И все это оказывает прямое влияние на нашу христианскую жизнь. И мы должны это осознавать с вами и опять-таки принимать во внимание. Потому что многие люди, пренебрегая этим, они пытаются вылепить из всех какой-то, знаете, стереотипный, стандартный шаблон христианина. Я думаю, это абсолютно неверно. Потому что Божья работа, она всегда характеризуется огромным разнообразием. И то же самое верно для христианской церкви. И поэтому можно здесь сказать, очень такой отметить важный момент. Иногда главная причина лени заключается именно в темпераменте и физиологической конституции. В определенной степени это то, с чем человек ничего не может поделать сам по себе. Мы не сталкиваемся в жизни с абсолютно одинаковыми проблемами. Именно потому, что мы разным образом устроены, да, по темпераменту и физически. Но что я имею в виду? Описать это можно так. Некоторые люди рождаются энергичными и деятельными. Другие более флегматичными, вялыми, медлительными. Для них лучше долго, но спокойно, умеренно все в голове взвесить, по-спокойному, вот так, очень делать. Другие не могут спокойно, они быстро. Взялся, сделал раз, они на месте не могут стоять. Когда другой кто-то медленно делает, они просто уже там оборот вокруг своей оси 10 раз делают. Вы этого не выбираете. Вы такими рождаетесь. Мы обязаны тоже это признавать. Есть люди, которые от рождения склонны к желчности, обладают физиологической медлительностью. Они не могут с этим ничего поделать. Они такими родились. Иное кровообращение, иная нервная система, и при всей общей схожести людей существуют огромные индивидуальные различия. И эти вещи, конечно же, влияют на нас и задают разницу. Иногда это становится даже национальной чертой. Знаете, Павел пишет, например, к Титу. Цитирует одного из их собственных пророков. Критяне всегда ленивые, я перейду другой перевод. Всегда лжецы, злые звери, или утробы ленивые, или брюхо ленивые. И свидетельство сие справедливо. Это национальная черта. Говорят, не знаю, насколько это справедливо, что южные народы Европы склонны к большей нетерпеливости и ленности, чем северные. Но я думаю, в этом есть своя доля вот правды. Это обусловлено даже географическими условиями, климатом, где суровый климат, например, он побуждает к активности, он бодрит, тогда как сильная жара расслабляет. И все эти факторы имеют значение. Не только темперамент и конституция тела, но и внешние условия. И вот мы начинаем с этого. Но помимо этого, разумеется, существует и работа дьявола. Высшее стремление дьявола какое? Разрушить работу Бога. Как он это сделал в первом сотворении, в Эдемском саду, так он пытается это сделать и во втором, в новом творении, где идет рождение свыше, да, в христианах. И если ему удается исказить истину, если ему удается расслабить верующих, он чрезвычайно этому рад. Это именно то, к чему он стремится. И дьявол может атаковать нас, как мы знаем, самыми разными путями. Он может атаковать наше тело, наш разум, наш дух. Он может повергать нас в депрессию, заставлять нас чувствовать расслабленность, беспечность, вялость, апатию. Мы знаем, что в Библии мы находим много мест, где описано, как люди были одержимы демонами, бесами. Но даже не доходя до такой крайности, он может влиять на нас множеством тонких способов. Он часто приносит тяжкие беды в жизнь многих христиан. Все именно вот эту духовную лень, расхлябанность, нежелание трудиться, тяжесть в духе и чувство: «Ох, я сегодня абсолютно не способен ничего сделать. Я абсолютно без сил». И это то, на чем надо сегодня с вами поразмыслить. Нам сегодня это очень важно взвесить, проанализировать и молиться, и действовать, чтобы также мы стремились пламенеть духовно перед Господом и быть усердными в служении Ему. Друзья мои, это тоже важный момент в христианской жизни. А мы слушаем следующую песню, она называется «Буду восхвалять тебя», исполняет группа «Альфа».

0: Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
1: Итак, Павел пишет: «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Как мы с вами прочитали в другом переводе, этот же текст, мы можем сказать так: «Не ленитесь, когда требуется тяжелая работа, но служите Господу с духовным рвением». Или еще один перевод: «Пусть ваше рвение, усердие, не ослабевает, духом пламенейте в вашем служении Господу». Итак, не ленитесь, другими словами. Расхлябанность, духовная лень, нежелание трудиться, тяжесть в духе и чувство: «Ой, я сегодня не смогу, может быть, завтра, мне просто сегодня этого не хочется делать, надеюсь, завтра мне станет лучше». Но завтра лучше не становится, и так продолжается день за днем, и в итоге вы всегда остаетесь в таком состоянии. Вот она, эта лень. И дьявол, я скажу вам, часто бывает чрезвычайно активен, провоцируя в нас подобное состояние. Сверх того, уныние, разочарование, они также вот порождают расхлябанность. В самом начале первого послания к Тимофею мы видим, Тимофей был похожу примером, ярчайшим примером именно такого явления. И, думаю, дело было скорее в его характере и природном устройстве. Но он совершенно точно был человеком, легко впадавшим в уныние. И когда обстоятельства складывались против него, он легко падал духом. А если вы упали духом, то вскоре станете ленивыми. Вы будете совсем выбиты из колеи. А пытаться делать что-либо полсилы – это самое губительное занятие. Вот таковы некоторые из причин – разочарования, испытания, скорби и тому подобное. В этом заключалась проблема евреев, которым было написано послание к евреям и многих других людей подобного склада. Вот некоторые из причин. Нам нет нужды долго на них останавливаться. Каждый из нас знает об этом по собственному опыту. Главное, что нам нужно выяснить, что же нам с этим делать. Вот что нам нужно выяснить. Вот к чему ведет нас апостол. Он говорит: в ревности, в усердии не будьте ленивыми. Но как нам это исполнить? Как повиноваться этому повелению? Вот в этом стихе содержится, мне кажется, даже три ответа. Мы возьмем только один. Первый, второй, а потом третий. И вот это именно повеление. Апостол учит, да, он очень любит так делать, и он снова ярко демонстрирует это в своих посланиях к Тимофею. Порой кажется, что он отдает приказ дня или даже взмахивает кнутом, подбадривая его. Помните, он говорит Тимофею: «Помни Господа Иисуса Христа от семьи Давида, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Вот эти слова, они сформулированы таким образом, чтобы побудить человека к действию. Таким образом, видите, существует естественный или общий ответ на вопрос о том, как бороться с ленью. Я бы сформировал его так. Он говорит нам, что мы должны встряхнуть, пробудить самих себя. Вот как мы можем это сформулировать. Встряхнуть, пробудить самих себя. Он не просит вас пытаться превратить себя в того, кем вы не являетесь от природы. Он не говорит, что вы можете изменить свою природу или свой темперамент. Поэтому он не пытается заставить человека, флегматичного от природы, надеть маску или играть роль. Дело не в этом. Но он говорит нам: пробудите себя. Никто из нас никогда не бывает настолько плох, насколько сам о себе думает. И это важный принцип. Иногда люди, заявляющие о великих результатах в так называемом исцелении верой, делают именно это. Когда мы больны, мы никогда не больны настолько сильно, как нам кажется, мы всегда немного преувеличиваем. И поэтому психологически довольно легко избавиться от этой лишней добавленной доли, благодаря чему мы всегда можем хотя бы немного подтолкнуть себя. Мы можем пробудить самих себя, и мы должны это делать. Мы должны себя встряхивать, пробуждать. Это один из важнейших и великих уроков жизни. Вы должны знать себя, понимать себя, уметь работать с собой. Вы должны говорить с собой. Ну, не прям, да, как сам с собой говоришь вслух, полголоса, при раздвоении внутреннего мира и так далее. Вы должны делать себе замечания в размышлениях. Это постоянное размышление, усердное размышление. Вот что мы можем назвать «встряхивать себя». Это неотъемлемая часть христианской проповеди. Лень плоха сама по себе. И поэтому вы начинаете с мысли: «Я не должен быть таким». Я не говорю, что вы должны стать похожи на человека, бьющего энергии через край. Все, что я говорю, вы можете встряхнуть себя так, чтобы функционировать в полную силу своей собственной личности, а не так, как вы функционировали в последнее время. То есть пробудите себя. Вы можете применить к себе самые разные аргументы. Тело, например, всегда находится в лучшей форме, когда оно ухожено и получает физическую нагрузку. Если вы не занимаетесь спортом и не двигаетесь, вы быстро станете вялым, а значит ленивым. И как же это верно для тела, не так ли? Вот так же это верно и для человека в целом. Если вы, помните, Павел говорит, что благочестие на все полезно. Физические нагрузки, оно временно, а благочестие на все полезно. Поэтому давайте сразу шагнем. Спорт, я думаю, вы понимаете, это логично, это нужно. Поэтому небольшая пробежка и какое-то движение будет вам на пользу. Особенно, если у вас постоянная работа сидячая. Если вы не упражняете свой ум, вот что важно дальше, вам будет все труднее заставить его работать. А вот это проблема большая. Почему? Иногда мы воспринимаем вот свое тело, мы видим, более-менее подтянуто, значит, проблем нет. А когда набрал хорошенько вес, что еле дышишь и тяжело двигаться, это уже другой вопрос. Ты сразу четко понимаешь, да, было бы неплохо поработать со своим организмом. Конечно, есть еще и болезненные обстоятельства, это да. Но, в принципе, мы можем сказать, да, сразу это видно. А когда разум ленив, что ты можешь разглядеть? И вот тут-то мы должны понять, что нам дальше делать. И я хочу сразу объявить, друзья мои, если мы не будем упражнять свой ум, если вам всегда нужно будет кормить молоком, вот чем-то легеньким, на большее вы не будете способны. Вам будет все труднее заставить ваш разум работать, и вы вообще потом вскоре не захотите им пользоваться. Разве это не одна из современных проблем? Одна из главных болезней нашего времени заключается в том, что интернет, социальные медиа просто отучают людей думать. И те впадают в состояние, когда им не нравится мыслить, им не нравится, когда от них этого требуют. Это вызывает дискомфорт, это что-то непривычное, неприятное, и это вызывает отторжение. И это сплошь и рядом, когда в церквях члены церкви, члены общины больше не хотят наставления, не хотят учения, а хотят развлечений. Это, друзья мои, и есть лень в интеллектуальном смысле. И вот как это верно для тела и ума, так это верно и для любой другой нашей сферы, включая дух. Они находятся в наилучшем состоянии тогда, когда их упражняют и используют. Давайте применять этот аргумент к себе. Проснувшись однажды утром, вы, возможно, чувствуете, что у вас нет охоты работать, нет желания читать Писание, молиться, да, вообще ничего не хочется. Хочется назад положить голову на подушку и спать. И вот опасность заключается в том, чтобы сказать себе: «Ну, конечно, я плохо себя чувствую и не могу этого сделать». В этот момент вы должны бороться. Так, вы должны сказать себе: «Я должен стряхнуть себя. Возможно, я в таком состоянии просто потому, что слишком расслабился. Я недостаточно упражнял себя». Вы начинаете применять этот аргумент, а затем идете дальше и напоминаете себе, чем опасна вялость и лень. И знаете, я хочу сразу сказать, это не единичный случай. Но когда вы начнете эту борьбу, это будет развиваться дальше. Будете сталкиваться, вы будете анализировать, вы будете замечать: так, проблема здесь, оказывается, я поздно ложусь спать. Моему телу все равно нужно вовремя спать, ему нужно время определенное для восстановления сил. Естественно, я не смогу встать, если допоздна засижусь в интернете. И дальше, шаг за шагом, вы начинаете налаживать здоровый образ жизни духовно. В конечном итоге, вялость и лень, когда они побеждают, если вы их с ними не боретесь, они приводят к болезни. Если вы не используете органы своего тела, или используете их не так, как должно, в конечном счете, эта вялость перерастет в болезненное состояние. Исследователи давно уже заявили, что если взять кусочек живой мышечной ткани и постоянно менять среду, в которой она содержится, да, вот эта ткань может работать и действовать бесконечно. Очень многие болезни – это результат именно пассивности и застоя. Суставы могут потерять подвижность, если вы начнете их слишком беречь. Чем больше вы их двигаете, тем более гибкими и здоровыми они будут. То есть От стольких проблем можно избавиться, просто используя свое тело. Теперь давайте применим все это к духовной сфере. Если вот я продолжу в том же духе еще немного, как вот в случае с ленью, то я могу заболеть духовно. И человек непременно заболел бы, если бы он не боролся. Любой человек с минимальным опытом знает, что именно вялый христианин со временем превращается в больного христианина, и решить его проблему становится гораздо сложнее. Но помните еще один аргумент. Вы часть тела. И мне поражает, как в Писании все взаимосвязано. Видите, смотрите. Ленивый, болеющий, да, слабый. Казалось бы, ну какая тебе разница? Я слабый. Но теперь так нельзя думать. Мы уже поняли доктрину, мы теперь знаем, оказывается, мы все члены одного тела. Мы не можем сказать, какая вам разница, болею я или нет. Это мое тело. С чего мы решили, что это мое тело? Мы часть тела Христова. Мы члены тела Христова, и отсюда следует, что если что-то не так с одной частью, страдать будут и все остальные. Вы не можете себя изолировать. Никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя, говорит Павел в послании в 14 главе. Вы не можете сказать «я сам по себе». Если вы вялы, расслаблены, ленивы, подавлены, вы не повлияете на братьев рядом с вами, на сестер рядом с вами. Что вы сможете им сделать? Может быть, если они в таком состоянии, лишь накидаете лишнего груза, так что они еще будут подавлены. И в конечном счете, все тело будет вовлечено в это состояние. И вот по всем этим причинам, а вы можете найти другие аргументы сами для себя, вы обращайтесь к самому себе и говорите: «Прочь унылая лень и меланхолия, вам нужно буквально встряхнуть себя». Это часть, друзья мои, христианского долга каждого верующего. Казалось бы, что за как-то просто совсем? Я должен себя встряхнуть. Да, я должен пробудиться. Да, дорогие мои, помните, мы все еще находимся на естественном уровне. Но ведь христианство не исключает естественное. Сколько ересей возникало в прошлом из-за игнорирования этого. Христианство, заметьте, не отвергает естественное. Поэтому вы начинаете с естественного уровня. И удивительно, сколько вы реально можете сделать, когда это делаете. Когда вы бодрствуете. Вы думаете, что вам нужно то, другое, третье. А иногда вам нужно просто взять себя в руки и заставить действовать. Если вы будете, как говорит мудрец в Ветхом Завете, постоянно смотреть на ветер, вы никогда не посеете и, как следствие, никогда не пожнете. Поэтому вы просто встаете и начинаете делать дела, независимо от того, хочется вам этого или нет. Вы просто осознаете, это мой долг, и начинаете делать. Это был естественный уровень. Но давайте пойдем дальше, потому что апостол ведет нас дальше. Он, говоря, в общем, в усердии не ослабевайте или не ленитесь, он переходит ко второму, гораздо более важному пункту. И мы читаем 11 стих, вторая часть. «Духом пламенейте». Это очень важное и важнейшее, и, с другой стороны, интереснейшее утверждение. Велось немало споров о том, а что здесь означает слово «дух». «Духом пламенейте». Каким духом? С большой буквы «духом» или с маленькой буквы «духом»? Весь вопрос в том, относится ли это к собственному человеческому духу или к Духу Святому, который живет верующим. О чем здесь говорится? И давайте сейчас прослушаем еще несколько композиций. Вначале, в конце часа у нас музыкальная пауза, а в новом часе прослушаем одну композицию, и потом мы с вами дальше продолжим. Попробуем разобрать, о чем же здесь говорит нам апостол Павел.

обнови мою душу, как старое платье, и живи всю тоску, все узлы развяжи.

0: ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Радио «Новая жизнь». Мы проповедуем Христа распятого.
1: Итак, мы продолжаем с вами дальше наше изучение, друзья мои. Римлянам 12 глава, стих 11. «В усердии не ослабевайте, в усердии не будьте ленивы, духом пламенейте Господу служите». Итак, вопрос наш открытый, это вопрос, что же значит «духом пламенейте». И мы остановились на том, что вы можете сказать «духом святым пламенейте» или «лично вашим духом», «ваш дух пусть пламенеет», да? О чем же здесь идет речь? Если вы посмотрите в Далласской семинарии, и они просто объясняют, что это может быть и Дух человека, и это Дух Святой. Давайте мы попробуем разобрать разные аспекты и взглянем на этот текст. Посмотрим с картины вот со стороны Духа Святого. О Святом Духе, который обитает в каждом христианине. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Писание говорит, да, вот мы немножко раньше в этом и находим в тексте Римлянам. И аргумент, который есть также с другой стороны, вот когда объясняется этот текст, вспоминается история, которая связана в книге «Деяния апостолов», 18 глава, стих 25. Это картина описания Аполлоса. Этот человек был осведомлен о пути Господа, он правильно говорил и учил об Иешуа с огромным духовным рвением, зная только крещение Иоанна. В еврейском переводе, чтобы послушать, как написано, зная только погружение Йоханана. Да, Йоханан, Иоанн. Я прочитаю снова синодальный перевод. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Вот фраза, горя духом. И вот, видя этот текст, мы читаем у наш текст, духом пламенейте, Аполлос сгорел духом. И таким образом картина объясняется, что Аполлос, это его дух горел, он пламенел. Он был наставлен в учениях. И в том случае там говорится, конечно же, что речь идет о его человеческом духе. Аполлос был одним из тех людей, которые от природы были пылкими, энергичным, был импульсивным, горячим. Но нам прямо сказано, он знал только крещение Иоаннова. И вот тут как раз-таки и был момент. Это в этом-то и был изъян его и его служения, которые исправили Прескилла и Акилла. Они рассказали ему, как раз-таки наставили его в 19 главе. И там была раскрыта вся полнота Евангелия. Там действительно идет о человеческом духе речь. А но здесь мы можем представить, что говорится о Духе Святом. Знаете почему? Это повеление. Вы не можете изменить, как мы говорили, свой темперамент. Если вы родились пылким духом, вы пылкие. Но если вы родились с флегматичным темпераментом, вы не будете пылкими в естественном смысле. Однако здесь нам всем повелено пламенить духом. Вы не можете выработать это в себе искусственно или изменить свой темперамент. Но раз это повеление, значит, речь идет о Святом Духе, который находится в нас. Потому что Святой Дух есть во всех нас, как в христианах, каков бы ни был наш темперамент, какова бы ни была наша природа. Поэтому слово «Дух» мы можем здесь опять-таки указать на Святого Духа, который внутри нас. Заметьте, это повеление, а значит, оно выполнимо. А поскольку изменить свою природу вы не можете, это не может относиться к естественному темпераменту. На что же он повелевает нам делать? Он говорит «духом пламенейте». Что это значит? Греческое слово, которое использовано апостолом, приведенное как «пламенейте», означает «кипеть», «быть горячими», «от нагрева сиять», «гореть». Это очень сильное слово всегда. «Закипайте в духе». И вот это раскрывается в той же главе еще глубже, которую мы прочитали в начале. Или вспомнили, да? Послание к Тимофею апостол сначала формулирует это от противного, от обратного. «Ибо дан нам Бог духа не боязни». То есть Тимофей находится в состоянии страха, он боялся, и Павел говорит ему, послушай, дух, которого нам дал Бог, иной. Бог дал нам духа силы, любви, целомудрия или дисциплины, не расхлябанности, не лени, не апатии, не трусости, а силы, любви и целомудрия, или дисциплинированного ума. Иными словами, Павел напоминает Тимофею. То же самое здесь, в 11 стихе 12 главы Римлянам, что Дух Божий – это Дух силы и энергии. Святой Дух – это Дух силы, и именно этот термин применяется к нему на протяжении всего Нового Завета. Или вспомните, как Павел пишет филиппийцам: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Как я могу это сделать? Потому что ответ дальше написан. Потому что Бог производит вас. Как? Через Духа. И хотение, и действие по своему благоволению. Вот где ваша энергия. Вы увидели? Где наша энергия? В Духе. Иными словами, Он выбивает почву из-под наших ног. И когда мы пытаемся оправдать свою лень естественными причинами, Он говорит: послушай, каков бы ты ни был по природе, как христианин, ты имеешь внутри себя Духа, Духа Святого, и Он – Дух силы и энергии. Поэтому, какая бы ни была твоя естественная причина, Дух, который дан тебе Богом, это не Дух боязни, это не Дух трусости, немощи, это Дух силы, любви и целомудрия. Дух дисциплинированного ума, Дух энергии, Он дает силу. Вот в чем дело. Поэтому в данном призыве есть огромный смысл, и Он имеет право адресовать его каждому из нас. Вы можете быть человеком по природе, знаете, таким домашним человеком, медлительным, всегда задумчивым, или просто непоседа. Очень активный, энергичный. И есть такие люди, да вы подумайте, вспомните, вы сейчас тоже вам придет на ум. Есть люди, которые, ну, просто все, они в движении, они постоянно, вокруг них постоянный ураган. А есть медленный, спокойный, тихо, спокойненько так все делает, тихонечко, не спеша. И даже отвечает, может быть, даже медленно. Это не важно. Если вы христианин, в вас живет Святой Дух. И апостол говорит: будьте энергичны в этой жизни по Духу. И снова перед нами встает вопрос, опять вопрос. Как нам это делать? И ответ мы находим в том, что апостол написал Тимофею в 6 стихе: «По сей причине напоминаю тебе возгревать, возжигать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Он говорит: дар внутри тебя, он внутри тебя, возгревай его. Вот решение. «По сей-то причине напоминаю тебе возгревать, раздувай пламя». Вы когда ходили в поход, например, или если у вас был такой опыт, да, костер погас, вам нужно снова опять огонь. Вы проверяете, есть ли угли. И без спичек можно дальше снова разжечь огонь. Раздуваете его, подкидываете сухую солому там, или сено кусок, или коры и так далее. По чуть-чуть раздуваете, раздуваете, пока не появится пламя открытое. Вот здесь та же самая картина. «По сей причине напоминаю тебе, раздувай пламя. Возгревай дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Дар в тебе». Давай, возгревай его, раздувай это пламя. И снова эта великая мысль – раздувать пламя дара. В других переводах это звучит как «раздувай пламя Духа, который в тебе». Форма, в которой ты получил этот дар или то, как он пришел к тебе, не самый важный момент. Главное заключается в том, что пламя Духа, огонь Духа был дан ему, и его призывает раздувать это пламя, разжигать его и поддерживать в нем жизнь. Отличный способ вот для нас будет, как вот если вспомнить, как в 5 главе 1 послания к Фессалоникийцам Павел формулирует ту же мысль от обратного, говоря: «Духа не угашайте». Здесь написано: «Духом пламенейте», а Павел говорит в 1 послании к Фессалоникийцам: «Духа не угашайте». Видите, Дух мыслится как огонь, энергия огня. Подумайте о том, на что способен огонь. Вспомните, например, паровые двигатели. Все, что совершается благодаря силе тепла и огня. И потому в негативном смысле он говорит: «Духа не угашайте, не заливайте, не гасите этот огонь». А вот тут уже обратное звучит: «Раздувай пламя дара Божьего, который в тебе». Теперь возникает вопрос: как я могу сегодня, как христианин, уже осознавая, что есть во мне Дух Святой, и Писание говорит: не будь ленивым, но будь усердным и духом пламеней. Как я могу возгревать, раздувать это пламя Духа? Как мне разжигать этот дар в себе? Опять же, мы начинаем, давайте с обычного, попробуем с такой картины. Представим себе небольшой костер, да? Уже погасший слегка, все, вот остается зола, все серого такого цвета, уже прогоревшее. Пару, может быть, полешек осталось. С чего мы начинаем? Мы разгребаем золу. Если вы допустили накопление золы, вы обленились, вы перестали ухаживать за огнем, и теперь золы стало больше, чем огня. Виднеется лишь маленький красный уголек. Первое, что вам нужно сделать, это встряхнуть очаг и разгрести золу. И это то, что мы с вами действительно в силах сделать. Послушайте, ведь он не просит вас создавать сам огонь. Вы не способны на это. Когда люди пытаются искусственно выработать этот огонь, получается полный хаос. Это фальшивый огонь. И заметьте, вокруг очень много этого ложного огня. Даже в евангельских кругах. Плотская искусственная ревность. А апостол имеет в виду нечто прямо противоположное. Вы не можете произвести духовный огонь сами. Точно так же, как и не могли сделать это сыновья Аарона. Но что с ними произошло? Они погибли. А вот то, что мы можем сделать, убрать золу. Огонь уже дарован нам. В этом заключается великое учение Писания, которое принято верой, помещено в нас. Это слава Христа, и мы убираем золу. Но одного этого недостаточно. Вы должны убедиться, что есть поток свежего воздуха. Обеспечьте приток воздуха. Что это такое? Это молитва, дорогие мои, молитва. Потом подбросьте немного топлива. Можете ли вы добавить топливо? Что горит? Обычно дрова кидают, да? Кто топит специально, в специальные котлованы разогреваются, есть там газовое отопление и так далее. Добавить топливо, то, что горит. Мы это делаем через чтение Писания. И еще одно прекрасное дело при чтении Писания – это читать о духовных пробуждениях. Читать историю наших братьев во Христе, которые также жили, доверяя Богу. Вот дрова, которые так любят этот огонь. Читайте Божье Слово. Смотрите на тех, кто был предшественником вашим, следуя за Господом. И вы обнаружите, что ничто так не раздувает пламя Духа внутри нас, как чтение о людях, а меня особенно разгревает именно видеть людей, которые жили Господом. Как они жили, как они боролись, что это естественное действие, да, и сочетание обстоятельств и жизни, когда, чтобы добиться результата, ты идешь через дискомфорт, который всегда атакует, через какие-то напряжения и проблемы. Ты видишь людей, которые делали что-то для Господа, которые были исполнены Духа, как Бог их могущественно употреблял. И ты зажигаешься, когда ты смотришь на Авраама, который учился доверять Богу, который по-другому смотрел на жизнь, который так себя вел, что его раб поражает. Вы обращали внимание, когда он посылает своего слугу своего. И он, когда ищет невесту Исааку, он очень часто молится. Раб, это же не еврей, это слуга Авраама. Но обратите внимание, люди вокруг него, они знают Бога, они молятся Богу Авраама. Там ты видишь его веру, ты видишь, что он постоянно молится, он ведет внутренний диалог с Богом. Так ли это, Господи? Если это самое, то вот пусть она так сделает. Господи, что мне делать? То есть ты видишь, это люди веры. Или когда Авраам общается с язычниками, как он себя ведет, хотя Бог им обещал всю землю, а он доверяет Богу, он не превозносится над ними, не гордится. Вот он в сердце веры. Видите, преображенный человек. Или когда Бог преобразил Якова. Сначала ты видишь хитреца, лукавый, идет на всякие подлости, чтобы урвать свое. А потом, встретившись с Богом, Бог проводит с ним определенную работу. Ангел Господень ранит ему бедро, так что теперь он хромает все время, не может опираться на свою ногу, надеяться на свои силы. Как только даст нагрузку, сразу упадет, потому что нога теперь ранена. Теперь он осознает свою немощь и нужду в Боге. Но потом, какие плоды происходят дальше, когда Бог производит чудную работу. И ты, читая все это, размышляя, и ты начинаешь анализировать свою жизнь. Господи, а у меня как? Я хочу быть мужем веры, я хочу быть верным до конца. Я хочу, чтобы в моей жизни прославлялся Господь, чтобы моя жизнь была свидетельством. У этого человека великий Господь. Не этот человек великий, а у этого человека великий Господь. Поэтому, друзья мои, познавайте Божье Слово. Читайте тех предшественников, которые жизнь вы знаете, которые уже с Господом, которые прошли свой путь до конца, оставшись верными Господу. Эти истории тоже вдохновляют и подкрепляют нас. Поэтому, друзья мои, мы с вами имеем прекрасную сегодня массу возможностей, инструментов, чтобы подкрепляться духовно, да? Добавлять это топливо. Приток свежего воздуха, давайте еще раз вспомним. Уберите золу. Потом добавьте приток свежего воздуха. Обеспечьте приток воздуха в молитве. Добавьте топливо. Это Божье Слово. И двигаясь дальше. Самое лучшее тонизирующее средство, лучше любого климата и любого загородного воздуха. Прочитайте те вот описания, например, пуритан, как они жили. Братья Весли, Уитфилд, Джонатан Эдвардс. И ты сразу видишь. И много-много-много других. Когда они жили, горя, чтобы жить для славы Христа. Как многих ты наблюдаешь, кто-то выделяется в вере, особенно в описании, как его описывают, биографии, как он доверяет постоянно Богу в молитве. И ты учишься, Господи, и думаешь, а у меня наоборот. У меня как не проблема, так сразу, ой, помогите, люди добрые, начиная звонить тому пятому, десятому, у меня так все плохо. И ты думаешь, учиться, а почему я не молюсь? Почему я так мало доверяю Богу? Почему я первым делом не иду в беседу с моим Богом? Неужели я не доверяю то, что все в его руках? И вот те действия, к которым мы с вами призваны. А это христианская жизнь, друзья мои. Но главное, напоминайте себе о даре, который находится внутри вас. Вспомните, что Дух Святой в вас. Посмотрите, мы постоянно об этом забываем. Даже как христиане, мы привыкли оценивать себя именно исключительно в категориях, ну, способностей естественных человеческих, да, вот то, что у нас есть. Это совершенно неверно. Мы обязаны помнить, что Дух Божий живет в нас. Разве вы не знаете, что Дух Божий живет в вас? Мы это уже видели в 8 главе, где он постоянно повторяет: «Дух внутри вас, но вы не по плоти живете, а по Духу. Если только Дух Божий живет в вас, а если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Все это об одном и том же. Он подводит итог и снова настойчиво доносит до нашего сознания. Вы должны осознать, что Дух живет в нас, в вас. И это Дух силы и крепости. От нас не требуется совершать это все своими собственными силами человеческими. Да мы и не способны на это. Но нам сказано, что мы можем облечься во всеоружие Божье и укрепляться Господом и могуществом силы Его. Поэтому, дорогой мой друг, каким бы слабым и вялым ты ни был по природе, каким бы ленивым ты ни был по темпераменту, ты должен напоминать себе об этом и встряхнуть свой разум, встряхни эту золу. Подобно тому, как Петр пишет во втором послании: «Возбуждаю ваш чистый смысл или замысел напоминанием». Нам всем это необходимо. Дьявол настолько занят нами, что заставляет нас забывать эти истины. Мы начинаем сокрушаться. Как я могу это сделать? Кто я такой, чтобы справляться с такими великими грандиозными задачами? А ответ таков: дело не в тебе, а в Духе, который в тебе. Пламя, сила, энергия Божественного Духа пребывают внутри тебя. Ты должен напоминать себе об этом. Это один из ключевых способов пламенеть Духом. Как только ты вспомнишь о нем, или как только ты вспоминаешь о нем и думаешь о нем, ты уже начинаешь осознавать внутренний огонь. Ты осознаешь, что ты не один. Ты понимаешь, что дело не в тебе, а в великом Господе. И слава Богу, каждый из нас знает это по Писанию, но Слово Божие это учит этому нас. Давайте мы прослушаем еще несколько композиций. Следующая песня «Ты моя отрада».

0: Радио «Новая жизнь». Праведный верою жив будет.
1: Итак, дорогие мои, мы говорим о духом пламенете, о духовном пламенении христиан, к которому призывает нас Господь. Вы теперь слышите, как минимум вы знаете, что Библия нам говорит, чтобы мы не ленились в усердии, духом пламенели и служили Господу. Теперь мы знаем, что движущая наша сила – это Дух Святой. Дух силы, Дух любви, Дух премудрости, Дух, который, опять-таки, можно сказать так, дисциплинированного ума, целомудрие, дисциплинированный ум. И современный мир, конечно же, идет в обратном направлении. Поэтому вот посмотрите, какова наша жизнь. Мы Духом Святым побеждаем человеческую слабость. Да, у всех у нас разные проблемы, да. У каждого человека свой темперамент. Кто-то энергичный, кто-то пылкий, кто-то медленный и очень медленный. И более того, я скажу вам, как будто полос в человеческом смысле, нам нужно постоянно бороться. И нам, с другой стороны, нужно беречься плотской ревности, чтобы не путать собственную плотскую энергию с энергией духа. Различать их порой непросто, но главное для каждого из нас осознать, что имеет значение для нас. Это так это только энергия духа. И вы достигаете это через чтение Писания, напоминаете себе об этих истинах Божьего Слова в молитве, в размышлениях, подчиняя, пленяя все свои сферы Божьему Слову. И еще один отличный способ делать это – напоминать себе о том деле, к которому вы призваны. А что это за дело? Нам дана огромная честь. Мы соработники у Бога. Вот каков наш труд, труд в Его Царстве. Об этом сказано во многих текстах Писания. Сам наш Господь говорит: «Вы – свет мира». Это Он – свет мира. Но поскольку Он в нас, а мы в Нем, мы тоже становимся светом мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Вот как нужно встряхивать себя, когда вы чувствуете расслабленность, уныние, отсутствие энергии, сомнения. Читать ли Библию? Молиться ли? Идти ли в Дом Божий на служение и прославление? Вспомните о своем призвании. Вспомните о состоянии мира, в котором вы живете. Люди рядом с вами, они гибли и гибнут во тьме без надежды. Возьмите факел веры и поднимите его высоко. Истинный Евангелие. Подумайте о людях в этом великом городе, в котором вы находитесь. Или в маленькой деревушке, где вы находитесь. И город, и село, и деревня, и областной районный центр. Все находится в беспросветной полной тьме. Люди просто не ведают своего состояния. Не знают, что их ждет. Не понимают своего ужасного положения и ничего не знают об аде, к которому идут. А мы с вами призваны быть светом мира, соработниками у Бога. Именно так Павел всегда думал о себе. Один насаждает, другой поливает, но оба они лишь орудия, взращивает всегда Бог. Бог взращивает. Или послушайте, как апостол пишет в Филиппийцам во второй главе.

среди этого темного-темного мира. Дорогие мои, порой, видя ситуацию в мире, христиане впадают в уныние. Что же будет дальше? Раньше как-то было легче. Страшно, что придет. Но, дорогие мои, когда ярче всего сияют звезды? Днем или в самую темную ночь? В самую темную ночь. Поэтому пусть для вас... Кстати, мне вот братья поделились одной проповедью. И дело не в проповеди столько, сколько хорошо преподнесенные мысли, которая как раз-таки очень хорошо показала вот отношение истины и христианина к истине в этой жизни. Когда мы смотрим вот историю Давида и Голиафа. Давид и Голиаф. Простая картина. Но вы когда-нибудь задумывались, что делал Голиаф 40 дней подряд? Когда он выходил перед станом Израиля и что-то говорил. Что он делал? Он ронял, он уничтожал их моральный дух. Он насаждал страх. Когда человек слушает голос страха, он постепенно становится его рабом. Теряя способность слышать Бога. Ему все, руки опускаются, да куда уже там, надо как-то уже не просто, какая битва. Как бы тут аккуратненько сбежать с поля боя, не так ли? То есть стратегия врага – это сеять страх. И в этой темной ночи, какая стратегия врага? Напугать вас. Какая ночь-то темная. Не просветишь ничего. Не осветишь. Никак не девайся. Тьма густая. Не справишься. И мы смотрим на обстоятельства и падаем духом. А что мы должны делать по воле Божьей? Что мы должны делать, так это светить. И поэтому мы должны твердо стать в истине Евангелия. Помните, для... многих людей Голиаф был неподъемной проблемой для израильтян. Если бы не Господь, они бы точно проиграли. Они стояли, слушали, они бы точно проиграли. Но мы видим, что для Давида Голиаф стал трамплином, который превратил его из обычного пастуха в будущего царя Израиля. Поэтому нам с вами важно смотреть на обстоятельства, на проблемы, и постоянно напоминает себе о том, что с нами великий Господь. Не проблема великая, а Господь великий. Вспомните, когда Давид смело вышел к Голиафу. Что тот подумал? Он сказал: «Разве я собака, что ты идешь на меня с палкой?» Это было так дерзко со стороны Давида. По-смелому дерзко, понимаете? Он вышел против гиганта, юноша. Для него это оскорбление для Голиафа, не так ли? Мальчишка, не воин, пастушок. Но дело все было не в Давиде, а в великом Господе. Поэтому, друзья мои, любая масштабная проблема для вас ужас, бремя, но не для Господа. И когда вы встречаетесь с проблемами, знаете, вы не один на один. Ободряйтесь Божьим Словом, которое говорит: «Я Господь Бог твой, держу тебя за руку, за правую руку, не бойся, я помогу тебе». Итак, дорогие мои, ободряйтесь Господом. Помните об этом. Помните о завете, который вы заключили с Господом. В Новом Завете, скрепленном кровью Христа. В Его Голгофской жертве. Помните о том, что вы принадлежите Богу, Царю Царей. И сила вся не вас, а в великом Боге. Это будет вашей силой, великий Господь. Продолжайте в этом духе размышлять и анализировать Божье Слово и развиваться в этом. И вы увидите славу Божью. Итак, мы призваны как светило в мире, как звезды в темную ночь. И когда мы это осознаем, когда мы все это поймем и примем верой, мы не сможем оставаться вялыми и ленивыми. Все наше естество будет говорить: я должен встать, я должен покончить с этой пассивностью. Я думаю об этих людях во тьме, они смотрят на меня и судят о Христе по мне. Сама природа этой работы помогает вам пламенить духом. Вам дан дух для того, чтобы действовать. И размышление об этом предназначении возжигает огонь и силу духа внутри нас. Возьмите еще один аргумент. Мы к нему все не раз прибегали. Это известная история Неемии, который восстанавливал стену Иерусалима. К нему пришли люди и сказали: «Это очень опасно. Давай пойдем и спрячемся в храме, иначе нас убьют». Это было очень заманчивое предложение. Оно апеллировало к естественному инстинкту самосохранения.

Ну или к Лене, например. Хороший предлог ничего не делать сейчас, правда? Давай спрячемся, переждем, отдохнем. Но Ниемия дал единственный верный ответ. Может ли бежать такой человек, как я? Это просто немыслимо. И точно так же мы применяем этот аргумент к себе. Делая это, ты напоминаешь себе. Дух Божий в тебе. Ты не свой. Ты куплен дорогой ценою. И он поместил свой дух внутрь тебя. Ты больше не можешь рассуждать в плоских категориях. Он не просит тебя превратиться в то, чем ты не являешься. Бог не требует от тебя быть просто суетливым активистом. Нет, он говорит тебе, позволь Духу Святому действовать в тебе и проявляться через тебя. Убери преграды и препятствия. Дело не в тебе. Бог сам это делает. Дай свободный ход Духу, поддерживая внутренний огонь. Вот что мы можем делать. Мы не можем зажечь огонь, но мы можем поддерживать горение. Мы не должны угашать дух. Мы должны делать эти активные и верные шаги. Давайте все это подытожим. Мы должны с вами осознать, что мы призваны к труду такого рода. Уильям Чалмерс Бернс, через которого Бог совершил великое пробуждение в Шотландии, это было около 1840 года, и его часто упоминает в биографиях Роберт Мюррей Макчейн. Одно из любимых выражений было следующее. Он клал руку на плечо брату-служителю и говорил: «Брат, мы должны спешить». Он осознавал кратость времени. Представьте себе такого брата рядом с вами. «Сестра, мы должны спешить». Итак, мы с вами должны осознавать это, друзья мои. Мы видим мир таким, каков он есть. И времени осталось мало. Поэтому дорожите временем. «Потому что дни лукавы», — говорит апостол. Это было верно в поколении в первом веке. Скажите, сегодня это верно или нет? Поняли ли вы уже наконец, что дни лукавы? Что мы должны использовать каждую возможность? Когда вы думаете об этих вещах, вы понимаете, что перед нами не просто призыв встряхнуть себя на человеческом уровне, нет. За этим стоит великое богословие. Учение о Духе Святом. О новом человеке, рожденном свыше. О Духе, живущем внутри нас, и о труде, к которому мы с вами призваны, как члены тела Христова. Вы и я, мы с вами, народ Божий, мы должны применять это на практике. И вот тогда вы поймете необходимость спешить, не терять времени впустую из-за ужаса этой проблемы и состояния людей. И вы будете дорожить каждой возможностью. В одном гимне написано, я буду читать перевод, не оригинальный перевод, но именно с английского, поэтому, возможно, не будет рифмы. «Прими, душа, спасение полноты. Восстанет страха грешной суеты. Подумай, кто в тебе живой живет. Какая радость впереди тебя там ждет. Спеши от благодати к славе входить, молитвою и верой побеждать. Закончится земной короткий путь, и сможешь ты в покое отдохнуть». Друзья мои, на сегодня мы заканчиваем наш эфир, но позвольте я подведу уже окончательный итог нашему сегодняшнему размышлению. Я еще не дал вам третий, самый главный ответ, но у нас первый. Естественный уровень, да, то, что призывает наш Господь. В усердии не ослабевайте. Не будьте ленивы в усердии. Это естественный уровень. А как делать? А что нам делать? Как быть? Встряхни себя. Напомни себе. Ты не можешь так дальше жить. Второй момент. Писание говорит: «Духом пламенейте». Мы перевели: «Раздувайте пламя Духа внутри себя». Молитвой, Божьим Словом, размышлениями, общением со святыми, общением с Господом. Или просто читайте даже, помимо Писания, истории людей, которые были до вас, которые служили Господу, и вы видите кончину их дней, как они до конца своих дней были верны Господу. И смотря на их жизненный путь, учитесь доверять Богу также. Ну и третье мы разберем в следующем нашем эфире, если Богу будет угодно. И вот высший мотив – избавиться от лени раз и навсегда. Господу служите. Если Бог даст, мы эту тему продолжим в нашем следующем эфире. А я призываю вас, друзья мои, прославьте Господа. Найдите время и славьте Его. Благодарите Бога за Его Слово. Прославьте Его за то, что Он заботится о нас.
Вы этого не замечаете. Но каждая милость, которая есть в нашей жизни, она продумана Богом, запланирована и реализована Богом в нашей жизни. Мы обязаны Ему всем. Заботе о наших нуждах, о нашем духовном состоянии – все это Он. И Его Слово – истина, которая нас благословляет и преображает. Благословите имя Господа, славьте Его, что Он дает нам силу. Но самое главное, Он дал нам энергию, силу и огонь Духа, чтобы мы могли побеждать все наши естественные немощи, состояния, недостатки, все трудности и вызовы жизни, какими бы они ни были. Прославьте Господа за то, что Он призвал нас к Своей славе, за то, что Он поставил нас в это служение для созидания тела Христова, Церкви, для провозглашения Царства Иисуса Христа. Благословите Господа за все вот эти многочисленные случаи, когда, повинуясь заповеди, вы находили Духа снова пламенеющим внутри вас. И да простит нас Господь за то, что мы так часто бываем совсем иными. Но дарует Он нам, и мы молим Его об этом, то разумение в Святом Духе, которое позволит нам во все времена поддерживать вот этот внутренний огонь пламенеющий, чтобы другие могли заметить это, осознать, испытать это тепло любви Божьей, увидеть эту энергию, жизнь, силу, и чтобы они также были озарены светом Иисуса Христа, чтобы они были выведены из рабства тьмы в царство свободы Господа Иисуса Христа. Да будет вся слава и хвала нашему Богу, Богу Отцу, Сыну и Святому Духу, друзья мои. На этом я с вами прощаюсь. С Господом. Аминь. И в завершении песня «Когда я поднимаю взор».

0: бесконечный Бог понес наши бесконечные наказания за грехи.
1: Пророчество о Тире.
2: Рыдайте, корабли Фарсиса, ибо он разрушен. Нет домов, и некому входить в домы. Так им возвещено из земли Китийской. Умолкните, обитатели острова, которые наполняли купцы сидонские, плавающие по морю. По великим водам привозились в него семена Сихора, жатва большой реки, и был он торжищем народов. Устыдись, Сидон, ибо вот что говорит море, крепость морская. Как бы ни мучилась я родами и не рождала, и не воспитывала юношей, не возвращала девиц. Когда весть дойдет до египтян, содрогнутся они, услышав о Тире. Переселяйтесь в Фарсис, рыдайте, обитатели острова. Это ли ваш ликующий город, которого начало от дней древних? Ноги его несут его скитаться в стране далекой. Кто определил это Тиру, который раздавал венцы, которого купцы были князья, торговцы, знаменитости земли? Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли. Ходи по земле твоей, дочь Фарсиса, как река. Нет более препоны. Он простер руку свою на море, потряс царство. Господь дал повеление Ахнаане разрушить крепости его и сказал:
3: «Ты не будешь более ликовать, посрамленная девица, дочь Сидона. Вставай, иди в Киттим, но и там не будет тебе покоя».
2: Вот земля халдеев. Этого народа прежде не было. Ассур положил ему начало из обитателей пустынь. Они ставят башни свои, разрушают чертоги его, превращают его в развалины. Рыдайте, корабли фарсисские, ибо твердыня ваша разорена. И будет в тот день, забудут Тир на 70 лет в мире дней одного царя. По окончании же 70 лет с Тиром будет то же, что поют о блуднице. Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница. Играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе. И будет по истечении 70 лет Господь посетит Тир, и он снова начнет получать прибыль свою, и будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной. Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу, не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим пред лицем Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную».

Томас Бостон. Союз со Христом – в высшей степени тесный и близкий союз. Верующие, то есть возрожденные люди, это те, кто интуитивно, всем сердцем верит Господу и полагается на Него, и, как написано, во Христа облеклись. Галатам 3:27. Кроме того, Писание говорит еще и о том, что Христос присутствует в них. Иоанна 17:23, и что Он изобразится в них подобно тому, как ребенок приобретает свои будущие черты еще во чреве матери. Галатам 4:19. Христос – это основание. 1 Коринфянам 3:11. Верующие – живые камни, положенные на Нем. 1 Петра 2:5. Он – глава, а они – тело. Колоссянам 1:18. Более того, Христос живет в них подобно тому, как их собственная душа обитает в их теле. Галатам 2:20. Они едины в Отце и Сыне, как Отец во Христе, а Христос в Отце. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Иоанна 17:21.

0: иного. Размышления о личности и качествах Бога.
1: Бог верный.
2: Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит это. Первое послание Фессалоникийцам, глава 5. В последние годы все быстрее разрушается институт семьи. Большая часть людей вообще не видит необходимости в браке. Многие считают, что брак — это чувство, а не посвящение, которое связывает ваши отношения для славы Божьей. Нам говорят, что обязательства нужны только до тех пор, пока они дают нам ощущение счастья. Таким образом, семья строится на счастье и приятных чувствах, а не на стремлении отразить заветную верность отношений Христа и Его невесты. Церковная жизнь ничем не отличается. Как только нам перестает что-нибудь нравиться, расположение стульев, запах цветов, звук фортепиано, длина проповеди, мы начинаем искать церковь, в которой все будет так, как мы хотим. Короче говоря, посвященность забыта. Нашими отношениями управляют личные предпочтения. Ирония в том, что настоящее посвящение проверяется именно во времена трудностей, скорбей и страданий. Вот почему в клятвах, которые произносят во время свадебной церемонии, говорится о богатстве и бедности, здоровье и болезни, радости и печали. Именно в тяжелые времена проявляется настоящая посвященность. Бог знает, что такое верность и посвященность, так как эти качества присущи Его личности. В Ветхом Завете Израиль вел себя как блудница, обращаясь к любовникам этого мира, а не к тому, кто действительно ее любит. Но Бог всегда оставался верен Израилю. Бог всегда был верен, предан, посвящен и всегда хранил завет с ними, хотя Израиль проявлял ужасную неверность Богу. Эта истина хорошо выражена еврейским словом «хесед». Оно переводится как «милость», «верная любовь», «неизменная любовь», «преданная любовь», «заветная любовь». Послушайте следующие тексты из книги «Псалтырь». «Все пути Господни – милость и истина, хранящим завет Его и откровение Его. Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем призывающим Тебя. Правосудие и правота – основание престола Твоего. Милость и истина предходят пред лицом Твоим. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род. Велика милость Его к нам, и истина Господня вовек». Обратите внимание, что в этих текстах милость Бога тесно связана с Его заветной любовью и верностью. Любовь Бога неизменна. У нее нет взлетов и падений, которые зависят от прилива чувств. Бог обещает в Своем Завете, что Он навсегда останется нашим Богом, а мы будем Его народом. Одним из прекрасных вознаграждений за верность и преданность является близость. Иметь близкие отношения с кем-либо – значит знать человека, знать лучшее и худшее о человеке и все равно любить его. Это замечательный результат гармоничной связи между знанием и любовью. Бог стремится иметь близкие отношения со своим народом. Он знает нас в совершенстве и все же любит нас, так как мы в Христе. Поразительная истина Евангелия заключается в том, что Бог прославляется, когда мы счастливы и рады в Нем. Мы испытываем близость с Ним, когда мы любим Его, зная, что Он первый познал и возлюбил нас. Ваша любовь к Богу основана на вашем знании Бога. Поэтому пусть ваши знания о верности Бога направят ваши чувства к Нему. Тогда вы найдете глубокое удовлетворение в близких отношениях с тем, кого любит ваша душа. Чем больше вы учитесь находить покой в верности Бога, тем сильнее верность, как плод Духа, будет проявляться в вашей жизни. Чем больше вы доверяете Богу, который верен в прощении грехов, тем больше вы будете укрепляться и побеждать грех. Чем больше вы будете видеть верность Бога в ваших страданиях, тем сильнее будет ваш покой, утешение и радость в нем. Страдая, Иеремия говорил: По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Верность Бога дает верующему правильную мотивацию и побуждает нас стремиться к жизни, посвященной Ему.

справедливостью Твоей надели царя и праведностью Твоей сына царского, чтобы он судил народ Твой праведно и страдальцев Твоих справедливо. Горы принесут процветание народу и холмы – плоды праведности. Он защитит страдальцев из народа, спасет сыновей, нищих и сокрушит притеснителя. Будут бояться Тебя, пока существует солнце и луна, из поколения в поколение. Он будет как дождь, идущий над скошенным полем, словно ливень, орошающий землю. В дни его будет процветать праведник, и благоденствие не прекратится, пока не исчезнет луна. Он будет владычествовать от моря и до моря, и от реки Ефрата до краев земли. Жители пустынь преклонятся перед ним, и враги его будут лизать пыль. Цари Таршиша и отдаленных побережий принесут ему дань. Цари Шевы и Севы принесут дары. Поклонятся ему все цари, все народы будут ему служить. Он спасет нищего, когда тот взывает, и угнетенного, у которого нет помощника. Он будет милосерден к бедному и нищему. Души нищих он спасет. От угнетения и насилия избавит их души, ведь драгоценна их кровь в глазах его. Пусть будет долог его век, и пусть будет дано ему золото Шевы. И пусть непрестанно возносят молитвы за него, весь день прославляя его. Пусть будет обилие хлеба на всей земле, и ветер колышет колосья на вершинах холмов. Подобно процветанию Ливана, пусть будет его изобилие. И пусть оно покроет землю, подобно траве. Пусть имя его пребудет вовек, пока пребывает солнце. В нем благословятся все народы земли, и они назовут его благословенным. Да будет благословен Господь, Бог Израиля, который один творит чудеса. Пусть всегда превозносится его величественное имя и наполнится вся земля его славой.

0: ставим ваши любимые композиции и передаем от вас приветы вашим родным и друзьям. Каждый будний день в 16:00 по московскому времени переходите в наши Viber, WhatsApp или Telegram-каналы по номеру +7 911 24 13 777 или переходите по внутренним ссылкам в приложение «Радио Новая Жизнь» на платформах iOS и Android.
1: Дорогие друзья, всех приветствуем на радио «Новая жизнь». Мы начинаем час приветов и друзей, поэтому, дорогие друзья, я вас всех приветствую. Добро пожаловать и, конечно же, чувствуйте себя как дома. И пишите нам пожелания, приветы в наши чаты, Viber, WhatsApp, Telegram-каналы. А мы продолжим это время вместе с вами. Сегодня мы попытаемся рассмотреть разные картины, разные истории, разные размышления, разные обсуждения. Вместе попытаемся также, не просто попытаемся, но будем, как говорит Писание, говорит нам, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Сегодня мы не просто собрались даже, чтобы поднять себе настроение в общении. Это тоже есть, этому место тоже мы уделяем, чтобы радоваться вместе в Господе, но также нам нужно, чтобы эта радость, она была преображена в нашей жизни в активный поток действий для славы нашего Господа. Ревностный поток, чтобы мы дальше двигались, угождая нашему Господу, твердо понимая, Царство Божье распространяется, и мы имеем великую честь и радость. Для нас это самое лучшее, если мы будем использованы Богом для Его славы. А для этого у нас должен быть здоровый дух, здоровое размышление, не ленивый дух, а усердный, пламенеющий, утвержденный в Евангелии. А для этого что нужно? Здоровая духовная жизнь, тренировка, укрепление в Божьем Слове. Поэтому мы прочитаем несколько текстов Писания и продолжим наш час приветов. А вы тем временем можете писать приветы. У тех, у кого все нормально, работает доступ прекрасно, кого нет, к сожалению, ну, что скажешь, тот нас и не слышит, потому что есть некоторые операторы, которые блокируют. Получается, картина следующая. Есть, особенно в России, работают сейчас очень активно разного рода блокировки. Это зависит не от интернета даже столько, сколько от самих операторов связи. Там Ростелеком, МТС, Билайн, Мегафон и так далее. То там, или в каком-то из регионов где-то блокируют, поэтому у некоторых наших друзей, слушателей нету доступа. Они не слышат нас. Поэтому, друзья мои, это тоже вызов для нас. Но мы знаем, что у Бога все под контролем. Ищем всевозможные материалы, инструменты, возможности и не отчаемся, зная, что эта битва не наша, но Божья. А наша какая битва? Доверять Господу, делать все, что Он дал, призывает к чему нас сегодня действовать и двигаться вперед, взирая на Христа, дорогие мои. 1 Тимофея, 1 глава. Послушайте Божье Слово. Павел, апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей. Тимофею, истинному сыну вере, благодать, мир, милость от Бога Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и осквернителей». Или оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению. По славному благовестию блаженного Бога, которое мне верено. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верой и любовью во Христа Иисуса. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Преподаю тебе, сын мой, Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы имени и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Аминь. Тех, кого сразу мысль возникла, что жена спасается, рожая детей, это неверно, друзья мои. Это неверно. Конечно же, каждый спасается, именно веруя во Христа Иисуса. Но что здесь значит вот это через чадородие? Давайте обсудим. Все-таки, раз уж вот так у нас зацепилась эта мысль, вот за этот вопрос, я хотел бы прояснить его для вас тоже. А мы послушаем первую композицию. Она называется «О, благодать спасен тобой». Друзья мои, мы спасены, как и Павел, по благодати Господа. Он помиловал нас. Он явил эту милость, милосердие свое в Павле, так же, как он явил это милость и благодать свою в нас с вами. Поэтому давайте послушаем песню, любимую песню Джона Ньютона, человека, который точно до конца своих дней знал, даже когда уже память отказывала, что он великий грешник, но великий Христос – это его великий Спаситель. Знаете ли вы это, дорогие мои? Давайте напомним себе об этом. О, благодать спасен тобой. Ну а вы пишите ваши приветы в наши чаты, Viber, WhatsApp, Telegram-каналы. Итак, час друзей уже начался.

0: Час приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: Друзья, вот когда мы анализируем с вами Писание, учение, заметили вы, Павел постоянно говорит, вот, например, даже в этой первой главе Тимофея он говорит «увещевать». «Увещевай, чтобы они не учили иному». Это критично важно. То есть Евангелие, исключительно мы должны проповедовать Евангелие спасения, да, Евангелие Библии. Не иное Евангелие, как написано в Галатам, которое, впрочем, не иное, а есть люди, которые пытаются вас увлечь за собой. Но мы должны твердо проповедовать Евангелие. Нам важно утвердиться. Сегодня, к сожалению, люди, слушая, вот какая частая проблема, говорят, одни слушают, да, например, слушают Евангелие, радиоэфир, потом раз, и кто-то говорит, ой, да что это за учение такое, да вот у нас, смотрите, что происходит, и человек рвется на части, так где же? И кто-то, и очень часто приходит к следующему выводу, получается, истину-то не понять. Ну, один так говорит, он же не Бог. Он, это его интерпретация. Другой так говорит, третий так говорит, четвертый иначе говорит. А пятый добавляет, а у нас еще такие чудеса происходят. Ну все, значит у него правда, скорее всего. Но где истина? Друзья мои, мы поэтому должны внимательно исследовать Писание. Смотреть, анализировать, толковать стих Писания через призму всего Писания. И по мере того, вот будьте уверены, по мере того, как мы будем с вами стих за стихом идти изучать Божье Слово, мы уже идем достаточно времени, ну мало, но уже какое-то определенное время. Изучаем стих за стихом Библию. И мы же с вами изучали уже и Иакова, и Евангелие от Луки. Потом изучается Откровение стих за стихом. У нас тоже звучало. Захарии мы изучали лично. Аввакума с вами изучали. Потом что еще мы изучали? Много аспектов еще мы изучали, да? Но вот сейчас Римлянам почти проходим, до 12 главы дошли. Стих за стихом мы все это проходили. Что это значит? Что это значит? Какой контекст? Как это взаимосвязано? И поэтому нам важно утверждаться. Вот написано. Вот тут написано прямым текстом. Можете сравнить с оригиналом, и вы начинаете понимать. Ну, там прямым текстом написано. Поэтому как человеку успокоиться, что у него верное учение? Утверждайтесь Писанием, сверяйте. Усверяйте с Божьим Словом. Кто-то скажет, но увидите, в том-то и дело, что каждый по-своему трактует. А вот чтобы такого не было, поэтому изучайте в контексте. Чтобы не трактовали каждый по-своему, а мы чтобы смотрели. Конечно, есть какие-то тексты, где не ясно, да? Например, ну, это не так критично. Да, например, не так критично некоторые аспекты есть. Но когда мы говорим о Евангелии, о спасении, о христологии, об учении, о Духе Святом, о Церкви, это четкое евангельское учение, прописанное апостолами, и оно раскрывается также и Христом, нашим Господом. Поэтому в этом важно нам утверждаться и в этом твердо стоять. Что бы они вам ни говорили, что бы ни в чем бы ни обвиняли, вы должны утверждаться в Писании. Написано, он повторяет еще раз, увещевай некоторых, да, в Ефесе оставайся увещевай, чтобы не было споров, потому что там много споров происходило, нежели Божье назидание в вере. То есть увещевание, какая цель? Чтобы вера укреплялась человека. Цель увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Вот к чему должно это все вести. Вот чему должны мы стремиться в церквях, чтобы мы возрастали в любви евангельской, чтобы мы возрастали, цель, пятый стих, чтобы любовь была чистого сердца, добрая совесть и нелицемерная вера. Итак, что это значит? Вот увещевание, которое в третьем стихе и в пятом повторяется. Увещевать. Цель увещевания открывается в духовных качествах, которые перечисляются здесь в пятом стихе. Тимофей, он должен был, как и каждый из нас, увещевать церковь. Цель проповедования истины и предостережения от ошибок. Призвать людей к истинному спасению во Христе, который производит любовь к Богу от чистого сердца. Вот, например, мы читаем 2 Тимофею 2:22. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Дальше. Непорочная совесть, непорочная совесть. Дальше написано еще в Евреям 10:13, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Мы очищены Господом. И это Дух Святой, который нас преображает посредством Евангелия. И дальше глубокая вера. Например, Евреям написано: «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верой, укреплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водой чистую. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». С каждым разом, с каждым прикосновением к истине ваша вера должна укрепляться. Все больше, чтобы ваша надежда торжествовала. И ваше успокоение, вот оно, чтобы здесь ждилось или покоилось на гарантиях Иисуса Христа, на Божьих словах. Вот так написано. Я могу быть спокойным, потому что это невидимый купол защиты. Наблюдал, как люди сегодня выстраивают, знаете, эти энергетическую защиту. На самом деле так вот. Люди этим живут и верят, и кто-то даже зарабатывает на этом. Кто-то простраивает невидимую защиту от врагов, от воров, от ракет и так далее. Простраивают невидимые голубые заборчики. На полном серьезе, друзья, я говорю, люди этим живут сегодня и верят в это, когда на самом деле у них никакой защиты нет. Есть защита только Господь Иисус Христос. Вот поэтому-то Бог послал нас в мир, чтобы мы проповедовали Евангелие в этом мире, во тьме этого мира, чтобы мы рассказали людям о великой защите, о великом Спасителе, который нас спас и стал нашим местом покоя навсегда. Кто вошел в этот покой, тот навсегда ведь успокоился, не правда ли? Это покой спасения по благодати. Древнее прошло, теперь все новое, и мы во Христе Иисусе, дорогие мои. Ободрись, мой брат и сестра. Где ты? Что с тобой? Могут быть разные обстоятельства, но я точно уверен, дорогие мои, Господь верный и истинный. А вы знали, что когда израильский народ шел на войну, священники должны были ободрять народ и напоминать: «Бог с вами, доверяйте Богу». Ведь всегда страшно, не правда ли? Какие-то обстоятельства, вызовы жизни, страшно. Болезнь, неизвестность, возраст, неэкономическая составляющая, предательство близких и дальних, и неизвестно, что еще может быть. Как нам жить? Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Тот, кто ведет нас в своих руках, Он навсегда взял на свои объятия. Дорогие мои, я хочу снова и снова напоминать вам об этом. Вы в Божьих руках. Даже тогда, когда разум отказывается это запоминать и принимать, вы знаете, всякий, кто уверовал во Христа, вы в Божьих руках навечно. И эту истину никто не разрушит. Давайте мы послушаем еще одну композицию. Она называется «Я твой». Исполняет Александр Рыбинский. Пусть эта песня будет напоминанием сегодня для тебя, дорогой мой человек. Ты, если уверовал во Христа, ты Божий. Так давайте уже учиться мыслить, если еще мы не научились. А если научились, давайте в этом утверждаться. Всегда видеть и учиться видеть свою жизнь не в том цикле, которым видит этот мир, но то, что говорит Писание. Вот так говорит Господь. Вот это истина. Вот моя жизнь. Я в Божьих руках. И что бы ни произошло, у моего Отца все под контролем. Так что и сегодняшний день, и ваши сегодняшние обстоятельства. Для этого мира это все. Это аут. Страх и ужас. Но вспомните Давида. Кем для него оказался Голиаф? Давайте на секундочку еще раз отвлеку вас. Кем для Давида оказался Голиаф? Позором, конечной точкой в его жизни или трамплином, который поднял его ввысь. Когда закончилась битва, даже Саул ему позавидовал. Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Но стремился ли к этому Давид, чтобы о нем говорили? Нет. Но мы видим, как он еще раз и еще раз засвидетельствовал о величии своего Бога. Вот это честь. Вот это слава. Жить и восхищаться своим Богом. Друзья мои, думаете, Давид не восхищался Богом? Думаете, он начал перебирать свои мышцы где-то там под коленкой и проверять, какой он пастушок, мощный и сильный? Это же точно ясно. Он абсолютный слабачок. Но сколько в нем силы дает ему Господь? Льва, медведя. Кто бы мог подумать? Откуда я это знаю? Да потому что его родные братья говорят: ну кто такой Давид? когда Самуил пришел к ним в дом, ну, где-то там пасет, на него даже никто внимания не обращал, ну, нету в нем какого-то величия. А помните нашего Иисуса? В нем нет ни вида, ни величия, и мы ни во что ставили его. Вот он, без вида и без величия, но какая слава в нашем Христе. И он взял этот ужас ради нас, и он победил. Так что, дорогие мои, когда вы идете вопреки, да, логике этого мира, доверяя Богу, вы идете путем Христа. Когда вы идете вопреки всем ужасам, доверяя, перебарывая страх и сомнения, доверяете Богу, взываете к Нему молитвенно и в Нем успокаиваетесь, вы идете путем вашего пастыря и царя, славного Господа Иисуса. Так что ободритесь, мои дорогие друзья, а мы слушаем песню «Я твой».

0: Час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем с вами дальше наш час приветов и друзей. Прекрасное время, и, конечно же, я по-особенному вдохновлен сегодня, в этот день, осознавая, что Церковь Божия сегодня на земле, она созидается. Божье дело здесь не закончено. Просто мне даже радует сердце, что я могу понять это. Божий интерес на земле не закончен, да? Но он не говорит, что земля все. У него здесь есть драгоценность, его искупленная Церковь. И он ради церкви делает все. Абсолютно. Поэтому мы с вами должны также подражать своему небесному Отцу. Вы дети возлюбленные дети вашего Отца, подражайте вашему Отцу. Об этом нас также призывает Писание. Поэтому давайте помнить об этом. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. И вот мы, дети Божьи, должны подражать своему Отцу. Не просто должны. Если вы любите своего Господа, вы это будете делать. Потому что он приятен вам. Он мил вашему сердцу. Когда ребенок находит авторитет своего отца, да, для него отец все, он будет ему подражать. Это удивительно, как дети просто копируют своих родителей. Как они подражают им, как они учат, как они считывают их манеру, как они даже учатся говорить, как они всегда обращают взгляд, бросают на того, кто является их авторитетом, когда он что-то говорит, или когда они ждут его реакции, что он скажет на этот счет и так далее. Вот так, да, друзья мои, мы должны пламенеть в любви к нашему Отцу. И Бог нам дал все необходимое, чтобы мы возрастали в этом. Дух Святой ведет. Письмо любви получено, и бьется внутри вас сердце новое. Всякий, кто уверовал, вы получили новое сердце от Бога, чтобы жить теперь для Него. Итак, мы с вами коснулись одной мысли. Впрочем, спасется через чадородие. Многих смущает это. Я хочу, опять-таки, чтобы мы с вами четко понимали, как мы должны учиться мыслить, да? Вот мы читаем такие тексты и думаем, ну, получается, можно, оказывается, спасаться вот хорошо женщинам. Родила детей и спасена. Ничего больше не надо. Была ли такая позиция у людей? Конечно. И многие сейчас слушают, то, может быть, тоже так подумали. Но на самом деле это ни в коем случае не значит и не учит спасению души через дела или рождение детей. Ведь мы точно знаем, во многих местах Писания говорится, что спасение даруется исключительно по благодати через веру в Иисуса Христа. И вот здесь, когда мы смотрим на текст, который Павел пишет Тимофею, мы видим, Павел напоминает историю Адама и Евы. Ева прелестилась и впала в преступление. Хотя вот женщина в лице Евы, она ввела человечество в грех, она спасается от позора и дисквалификации, исполняя свою заветную роль, замечательнейшую роль, заданную Богом. Это воспитание детей, забота о доме и поддержание благочестия. Это такая почтительная позиция, почтительная для жены, которую Господь дал. И через это он будет прославляться. В греческом языке слово «соза» – «спасется» – часто обозначает не только вечное спасение души, но и избавление, и также сохранение, и восстановление достоинства. Так что мы можем здесь сказать следующее. Женщина обретает свое высокое духовное предназначение, свою защиту от искушений и отступничества, когда полностью посвящает себя богоугодной сфере материнства и семьи, храня веру и любовь. Вот оно. И поэтому, друзья мои, мы должны четко осознать, и мужчины, и женщины в Божьем плане спасения имеют удивительный план. Бог на них имеет удивительный план, на их служение. Поэтому каждый из нас призван. Усердие не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. И вот по поводу служения Господу. Пишет нам брат Константин, которого я рад сердечно приветствовать, и из Каунаса, Литвы. Я передаю огромный привет, брат Константин. Шалом, дорогой, спасибо за привет. Приветствую также тебя, дорогой наш брат Ваня, пишет он, всю команду любимого радио «Новая жизнь». Привет всем вам из Каунаса, Литва. Передает брат привет во все реабилитационные центра служителям, которые поднимают опустившиеся руки тем, которые попали в греховный плен. Прошу поставить для всех нас песню в исполнении Валерия Шибитова «Святые в грязи не валяются». Мы сейчас эту песню послушаем. И, конечно же, также присоединяюсь к этому привету. Кому сегодня тяжко на сердце? Мы здесь для вас. Мы здесь, друзья мои, для вас также. Потому что каждый день это новый вызов. Каждый день. Когда вы думаете, мы прекратим это дело? Никогда. Никогда. Потому что каждый день приносит новые вызовы. И мы одна семья во Христе. И мы здесь, Богом поставленные, по Его великой милости, чтобы служить друг другу, братьям и сестрам. Бог рядом с вами. Дорогие мои, я хочу особенно подчеркнуть, не только в моменты победы, но и тогда, когда все. Я больше ноль, ничего не могу. Сил нет, ничего не осталось. И желания, ни сил. Но, дорогой мой человек, помни, иногда Господь не убирает бурю сразу, но дает силы пройти через нее. Иногда мы не понимаем, почему. Но почему Бог так сделал? Почему Бог провел нацию Израиля через египетский плен? Он же мог все сразу сделать. Почему все нужно было Иисусу претерпеть скорбь? Почему апостолам нужно было это? Почему Давиду нужно было встретиться с Голиафом? Почему Гедеону нужно было пройти через огромное полчище врагов, когда он самый маленький и боится и так далее? Почему? Почему Моисею нужно было столкнуться с фараоном, когда Бог мог просто взять да и уничтожить сразу египтян, а евреи бы потихонечку сами бы выбирались оттуда? Почему? А да дело в том, что у Бога есть свой прекрасный план. У Него все по плану. У Него есть в плане так, чтобы мы проходили бури. Потому что в бурях мы закаляемся, формируется наш характер. Иногда мы не понимаем, почему происходят определенные обстоятельства. Но мы можем доверять тому, кто видит всю картину целиком. Да и сам это все организует и планирует. Поэтому, дорогие мои, не позволяйте страху говорить громче, чем Божье Слово. Не позволяйте временным трудностям вас заставить сомневаться в том, что вас сегодня Бог не любит. И то, что сегодня для тебя кажется, ну все, конец. В руках Божьего может стать началом нового пути. Просто представь это. Разве это не так? Разве так Бог не делает? Очень часто. Поэтому... Вот тебе Слово Божье, дорогой мой служитель. Будь тверд и мужествен. Не бойся и не ужасайся. Потому почему? Потому что ты молодец, ты старался, у тебя уже опыт за плечами, и братьев много, друзей поддержат. Нет. Ибо с тобою Господь Бог твой, везде, куда ни пойдешь. Итак, христианин, с тобой Господь Бог твой, куда ты ни пойдешь. Помни об этом. И не опускай своих рук. Я особенно хочу также, вот, присоединяясь к привету брата Константина, передать привет тем, кто поднимает руки, а возможно и у тех, кто поднимает руки, уже руки не поднимаются. Да укрепит вас Господь, друзья мои. Ваша сила не вас, помните. Если вы разочарованы, думаете, ну какой я служитель, я в том не справился, а тут не справился. Ободрись, мой брат. Никогда это дело было не в тебе. Всегда это дело в Боге. Доверяй Ему. Учись доверять. Поэтому сейчас, испытывая вот эту яму, закрепись хорошенько в этом осознании, что силы-то в нас мало. Совсем нет. И доверься Господу, зная, что в нем вся полнота. Итак, мы слушаем песню «Святые в грязи не валяются». Почему? Потому что Божья рука их вытаскивает из грязи. Слава нашему Господу. Брат Константин, обнимаю. Литва, будьте благословенны.

0: ставим ваши любимые композиции и передаем от вас приветы вашим родным и друзьям. Каждый будний день в 16:00 по московскому времени переходите в наши Viber, WhatsApp или Telegram-каналы по номеру +7 911 24 13 777 или переходите по внутренним ссылкам в приложение «Радио Новая Жизнь» на платформах iOS и Android.
1: Итак, Писание нам, друзья мои, говорит так. Вот послушайте, что нам говорит Господь. А Господь говорит в Своем Слове, что Он всегда с нами. Он говорит, будешь ли переходить через воды, я с тобою. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься. Он всегда нам напоминает. Для чего, как вы думаете, Бог дал нам эти все истины? Это и есть топливо, которое укрепляет нас, взращивает нашу веру. Веру в то, что Бог говорит, Его словам. Бог верен, Его благодать достаточно, Его любовь не изменяется. А значит, у нас есть причина идти дальше. А надеющиеся на Господа, написано в Исаии 40:31, обновятся в силе. Надеющиеся на Господа обновятся в силе. Что мне нужно, чтобы обновиться в силе? Я мог бы сказать, ну, обновятся в силе те, кто хорошенько отдохнет. Обновятся в силе те, у кого будут силы. Обновятся в силе те, кто не болеет, кто здоров, у кого достаточно средств. Обновятся в силе те, у кого получится, у кого будет случай и время. Но не я. Но написано не так. Надеющиеся на Господа обновятся в силе. Ты не обновишь себя. Ты будешь обновлен в силе, лишь надеясь на Господа. Потому что Господь это сделает. Как Давид. Он не смог бы победить Голиафа. Но это вообще неадекватно просто победа, да, вот по меркам человеческим. Но Бог это сделал. Это Бог сделал. Это откровение пробило лоб Голиафу. Божье откровение, Божья слава, а не камешек. Поэтому мы должны твердо стоять в Божьих истинах. Когда больше нет сил, когда руки больше не поднимаются, Бог говорит, что Он дает силу. Исаия 40:29. Изнемогающему дает силу, и утомленному дает крепость. Вот Он наш Бог. Юноши утомляются, ослабевают, и молодые люди падают, даже сильные угасают. Но надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут, не утомятся. Заметь, Господь не обещает нам жизнь без усталости. Но что я хочу, чтобы мы знали? У нас обещана сила посреди усталости. Поэтому, почему бы нет, мы можем сделать следующий вывод. Мы можем трудиться усердно, духом пламенея, и не бояться, что топливо закончится, и мы иссякнем, и умрем в изнемождении. Но мы можем точно знать, наши силы обновятся. Бог укрепит нас. Когда апостол Павел изнемог, Бог сказал ему, «Довольно, достаточно для тебя благодати моей. Моя сила совершается в немощи, ее достаточно». Когда Сперджин об этом думал, когда он думал по поводу именно сил, он размышлял, и вдруг ему пришло вот это осознание, Божьей благодати достаточно. Так что он начал, сразу примеры у него в голову пришли, где он написал, рыбка, да, пример в животном мире, рыбка, пей воду, в Темзе воды предостаточно, не бойся, что она закончится. Мышка, ешь зернышки. В хранилищах Иосифа их предостаточно, так что на несколько лет для всей страны и для всех окружающих наций хватит. Поэтому для тебя, мышка, тем более, с головой. Дышите воздухом, его достаточно. Ты его не передышишь. Вот Божьей благодати еще больше. Поэтому Господь тот, который верен и истинен, который проведет. А мы слушаем песню о нашем великом Господе. Эту песню мы передаем приветом Алексею, Сергею, Василию и Семену, братьям тоже, которые подключились. И также они трудятся в центрах и делают дружно ремонт. Мы им также передаем огромный привет и слушаем песню «Господь великий и чудный». Братьям нужно немножко пободрее песни для работы. Братья, мы очень рады, что вы с нами. Благословение вам в трудах. А мы слушаем песню «Господь».

Господь великий, чудный. Торжествуйте, дорогие мои, в Господе, радуйтесь братскому общению и помните, вы поставлены Богом там, где вы находитесь, для того, чтобы церковь созидалась и чтобы провозглашать Евангелие. Так будьте же вот теми сияющими лампочками или свечами, которые поставлены в этом темном мире, чтобы прославлять и провозглашать славу Иисуса Христа. Обнимаю вас, братья, благословение в трудах и песня для всех нас.

0: Час приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет, жаждет моя душа к Богу живому, крепкому, когда приду и явлюсь пред Его лицо, лицо Божье. Мои слезы были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой, где Он? Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий, согласом радости и словословия празднующего сонно. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о Тебе, земли Иорданской, с Ермона, с горы Цуар. Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих, все воды Твои и волны Твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость Свою, и ночью Ему песнь у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, моему заступнику, для чего Ты забыл меня? Для чего я сетую, хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мной враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Мы все испытываем жажду. Периодически мы испытываем жажду в нашей жизни. Не просто жажду воды, мы можем потерпеть, купить водички, попить или кран открыть, подойти к колодцу. Но мы испытываем жажду по нашему Богу, как искупленные. Наша душа нуждается в Нем, в этом благодетеле, в том, в ком наша душа успокаивается, в том, в ком мы хорошо на самом деле. Когда Иисус говорил самарянке, Он сказал: «Если бы ты знала дар Божий, если бы ты знала, самаряночка, кто же говорит с тобой, дай мне пить, то ты сама бы просила бы у него. И более того, скажу тебе, он дал бы тебе воду живую». А это уже не просто поэтический образ. Это духовная вода. Он сам дает ее человеку. И вот тот, кто пьет эту воду, которую дает нам Иисус, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую Иисус дает ему, сделается в этом человеке источником воды, текущей в жизнь вечную. Итак, мы видим, что в Псалме 41 человек ищет поток. У Христа человек получает источник уже внутри себя. Вы понимаете, в Псалмах человек ищет поток, а Иисус делает больше. Он делает источник внутри человека. Вы понимаете, насколько благ наш Господь? Христос сам становится источником жизни для человека. Дух Христов в нас. Кто верует в Него, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И сие Он говорил о Духе, которого имели принять и которого мы уже приняли. Это Дух Святой. Итак, душа жаждет. Открывается ей Христос Спаситель. Он дает живую воду, Святой Дух, жизнь вечная. Друзья мои, вот она, любовь Божья, которая сделалась в наши сердца Духом Святым, данным нам. И теперь эта любовь преображает всю нашу жизнь. И теперь, так как Он нас спас не по делам нашей праведности, которые мы совершили, а по Своей милости, Он возлюбил нас от вечности, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, теперь мы живем для Него. И в этом, Господи, успокаивается наша душа. Теперь мы знаем, наша жизнь, она связана на вечном. Теперь мы знаем, что наши отношения с искупленными, они вечные. Не такие вечные, как с нашими родственниками, с которыми мы живем, если они неверующие. Но это большое благословение, если неверующие. Поэтому молитесь об их спасении также. А мы слушаем песню, исполняет Дарина, «Как лань желает». И вспоминайте о великом Господе Иисусе, дорогие мои. И пейте из этого источника. Там воды предостаточно.

0: Час приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: Дорогие друзья, мы будем подходить уже к завершению, а вернее, мы уже там оказались. Час приветов пролетел. И я хотел бы вам в завершении рассказать историю Джона Буньяна. Вы знаете многие «Путешествия пилигрима». Замечательная книга. Я все-таки снова хочу, уже прошло время достаточно, примерно чуть около года, наверное. Мы ее читали с вами вместе. Мы вернемся к этой практике, будем заново читать книги. Будем заново перечитывать книги, в которых мы видим глубину размышления о Божьем Слове, которое назидает нас, где мы видим пример тех, кто был нашим предшественником, кто так же, как мы, встретились с Иисусом на своем пути, у разбитого корыта, можно так сказать, как блудный сын, и были призваны Богом в его славу. И вот Джон Буньян был одним из тех людей, кто прошел. Он был человеком, у которого жизнь действительно была поломана. Когда слышали Буньян, тогда сразу была мысль. Дебошир, пьяница, сквернослов и так далее. И в истории Джона Буньяна мы видим, как Бог преобразил его. У него даже есть и книга, вроде «Преображающая благодать» или «Благодать к наивысшему из грешников». Что-то такое. Вы можете найти эти книги. Они в разных переводах по-разному называются. И когда Господь призвал его в славу, да, когда Господь осенил его Евангелием, это было чудо. Это действительно было чудо. И когда... В 1660 году Буньяна арестовали за то, что он проповедовал Евангелие без разрешения властей. Перед ним был выбор – замолчать или продолжать исповедовать то, во что он верит. Он выбрал верность. Господь укрепил его и направил. Божьей благодати достаточно. И за эту верность провел в заключении более 12 лет. Представьте себе, годы-то проходят. Дверь камеры закрыта, ты не знаешь, когда выйдешь. Семья остается без тебя, у тебя есть дочка, которая нуждается в тебе, слепая дочка. Жизнь проходит за стенами тюрьмы. И вот здесь возникает настоящий вопрос, на чем держится вера человека, когда Бог не меняет его обстоятельства. Ладно, один день, два, три, месяц, ну еще подождем, год, третий, четвертый, десятый, 12 лет. Легко говорить о доверии Богу, когда двери открываются. Когда помолился, испугаться успел здорово, но Бог сразу успокоил, дал ответ. Но что происходит, когда дверь не открывается сразу? Когда она остается закрытой? Неужели меня Бог не слышит? Легко славить Бога, когда болезнь отступает. Но что происходит с нами, когда мы продолжаем болеть? Легко говорить «Бог благ», когда все получается. Но способен ли я сказать «Бог благ», когда я ничегошеньки не понимаю? И вот Буньян оказался именно в таком месте. И он начал учиться тому, что значит жить не обстоятельствами, а Богом. Вот, что нам нужно сегодня, друзья мои. Нам нужно научиться жить Богом. Когда все разные украшения этого мира, да, сцены сменятся этого мира, для нас как будто бы ничего не поменялось. Тот же самый Бог, вечный Бог, который был с нами, остался. А мир и все дела его так сгорят. И вот в духовных размышлениях перед возможными страданиями есть очень глубокая мысль. Джон Буньян, он хотел заранее приготовиться не только к тюрьме, но и к худшему. К бичеванию, изгнанию и даже смерти. Его цель была стать менее привязанным к этому миру и жить для Бога, жить Богом. Вот это слово я хотел бы сегодня оставить для вас. Жить для Бога. Или жить Богом. Не жить на здоровье, не жить за деньги, на деньги, не жить ради человеческого одобрения, не жить ради обстоятельств, собственных сил, но жить Богом, для Бога и вместе с Богом. Потому что если наша жизнь держится на обстоятельствах, то вместе с обстоятельствами рухнет и наша надежда. Нет обстоятельств, нету жизни, все поломано. Вспомните, пожалуйста, вот меня хорошо поймут те, у кого резко изменился образ жизни. Например, какой-то кризис. Война, например. Или какие-то другие обстоятельства. Гонение. Когда все поменялось. Кажется, мой мир разрушен полностью. Тот круг друзей, церковь, работа, семья, дом, страна, где я был? Этого нет. Я уже не там. Меня как будто взяли, вырвали с прекрасного сада и переместили в совсем неизвестное место. Я здесь чужой. И как мы себя будем чувствовать? Тяжело, не правда ли? Но именно в Боге мы сможем пройти все обстоятельства, все вызовы жизни. Самое страшное, зная, что все эти декорации мира, они все равно рано или поздно пройдут. И вот как здорово, когда в моем сердце горит вера, пылает. Когда мое сердце горит твердая надежда. Я знаю истину, я знаю, в кого я верю, я знаю, что Он верен. Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на онный день. Обратите внимание. Павел знает того, в кого уверовал. Не свою подстраховку, не планы, не надежные там договора, но в того, кого уверовал. Дорогие мои, в этом ваше счастье, надежда, жизнь и радость. В том, в кого вы уверовали. В том, кто верен и силен сохранить вас. И позаботиться о вас не только в жизни, но и в смерти и вечности. На этом мы с вами прощаемся, дорогие мои. Да будет тому Богу вся слава и честь, потому что Он достоин. Мы в завершении послушаем песню Ромы и Ванько. Рома и Ванько исполняют песню «Нет другого Бога, нет иного Бога», дорогие мои. И на этом я буду прощаться с вами. Напомню еще раз, после песни прозвучит проповедь. Обязательно прослушайте вместе с нами. Посмотрите в расписании, в приложении, вся информация есть. Следующая проповедь вы можете увидеть, да, слово Господа к Его церкви, это церковь Ефес по книге Откровения, 2 глава. А на этом я с вами прощаюсь, дорогие мои, будьте благословенны, и да будет вся слава великому Христу. Вроде ничьи приветы не упустил, с Господом и до новых встреч.

церковном календаре, уходящем корнями в прошлое еще до Средневековья, 24 августа всегда отмечалось как День Святого Варфоломея. Однако само по себе это не особенно примечательно. В День Святого Варфоломея 24 августа 1572 года Римско-католическая церковь совершила покушение на французских протестантов. Это была резня в день святого Варфоломея. За этим последовала волна насилия католической толпы, приведшая к гибели 3000 протестантов. Это исторически делает день святого Варфоломея знаменательным. Но 24 августа 1662 года, ровно 90 лет спустя, снова в день святого Варфоломея в Англии произошло удивительное и значительное событие. 2000 верных английских пуританских пасторов были навсегда изгнаны из своих церквей национальным правительством. Это называлось актом единообразия. И идея состояла в том, чтобы заставить замолчать всех тех, кто проповедовал что-то другое, кроме ересей того времени. Акт о единообразии лишил этих 2000 пуританских пасторов их кафедр и, как следствие, заставил замолчать подавляющее большинство евангельских проповедников в Англии. Это называлось «великим изгнанием». И это не было изолированным событием, и оно имело гораздо большее, чем временное значение. На самом деле это была, возможно, величайшая духовная катастрофа в английской истории. Это была такая катастрофа, что она стала разделительной точкой в духовной истории этой нации. Мэттью Мид, один из пуритан, сказал: «Этот роковой день заслуживает того, чтобы быть написанным черными буквами в календаре Англии». Говорили, что это было величайшее духовное бедствие, когда-либо случившееся в Англии. Она возглавлялась лидерами-отступниками, которые, по сути, установили порядок всеобщего осуждения Библии, Евангелия и Господа Иисуса Христа. Иэн Мюррей писал: «После того, как 2000 проповедников замолчали, наступила эпоха рационализма, холодности за кафедрой и безразличия на скамье. Эпоха скептицизма и мирских ценностей, которые так далеко зашли, что свели национальную религию к простой пародии на христианство». В 1852 году Джей Би Марстон писал: «В качестве доказательства Божьего неодобрения началась долгая, непрерывная череда бедствий, и в течение 5 лет Лондон дважды подвергался опустошению. Он и другие рассматривали эти бедствия как Божий суд за великое изгнание». Первая катастрофа. Помните, изгнание произошло в 1662 году. Первая катастрофа в полную силу разразилась в 1665 году, всего лишь 3 года спустя. Это была чума, от которой погибло 100 тысяч человек, четвертая часть населения Лондона, и в основном она передавалась через укус крысиной блохи. Историки говорят, что город был омыт мертвыми телами и канализационными стоками. В течение года за этим последовал лондонский пожар 1666 года, в результате которого погибло от 70 до 80 тысяч человек, и дотла сгорело 90 церквей. Марсден опять же писал: в 1852 году последовали другие бедствия, более продолжительные и гораздо более ужасные. Религия была почти уничтожена, светильник Божий погас. Религия была почти уничтожена, светильник Божий погас.
За этим в Англии последовала культура холодности, культура бесплодия. Джейси Райл говорит: «Великое изгнание нанесло ущерб делу истинной религии в Англии, которая, вероятно, никогда не будет восстановлена. Следующие 25 лет после Великого изгнания были отмечены одним длинным списком попыток заставить замолчать рассеянных пуританских проповедников. В течение 25 лет они преследовали их, куда бы они ни пошли, и пытались заткнуть им рты. Проповедь Божьей истины стала преступлением». Наверное, это правда, что Англия никогда так и не оправилась после этого. В Евангелии от Иоанна 3:20 мы читаем: «Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет. Каждый, кто творит зло, ненавидит свет». И хотя мы не знаем точно, где мы находимся в нашей истории, не знаем, будет ли в будущем большое гонение для нас, когда провозглашенная истина Божья станет преступлением, но мы знаем, что существует быстро растущая враждебность по отношению к истине. Это поколение стремится творить зло с головокружительной скоростью, и каждый, кто творит зло, ненавидит свет. Поэтому думаю, что рано или поздно мы столкнемся с растущей враждебностью со стороны быстро развивающегося и доминирующего язычества. К сожалению, после Великого изгнания в Англии были сожжены не только церковные здания, но и сама церковь, которая, казалось бы, уже никогда не восстановится, что ставит вопрос: что будет с нами, когда враждебность достигнет такого уровня, если это произойдет? Будем ли мы следовать этой истории? Я, конечно, надеюсь, что нет. Церковь всегда была островом в море язычества. Так было с самого ее начала. Высочайшая амбиция верного слуги Уильяма Тиндейла, жившего с 1494 по 1536 год, взывает к нам. Вот что сказал Тиндейл: «Я призываю Бога записать на тот день, когда мы предстанем перед Господом нашим Иисусом, чтобы дать отчет о наших деяниях, что я никогда не изменял ни одного слога Слова Божьего, идя против моей совести, и не сделаю этого сегодня, даже если бы все, что есть на земле, будь то удовольствие, слава или богатство, могло бы быть дано мне». Уильям Тиндейл. Это стоило ему жизни. Он был убит за истину, за преступление провозглашения истины, за преступление перевода Священного Писания. Это тот же самый мир в руках того же дьявола, в той же самой тьме, принужденный к тем же злодеяниям, нечестию, неправедности и беззаконию. В некотором смысле это новый день для церкви. Во всяком случае, в нашей стране быть христианином не является преступлением. Как долго это будет разрешено, мы не знаем. Но для того, чтобы мы могли ясно видеть, чего Господь ожидает от нас в ближайшие дни, хочу, чтобы вы взглянули на Откровение, вторую главу. В Откровении 2 и 3 главах есть 7 посланий, написанных 7 церквям. Они вложены в чудесную книгу Откровения. Они относятся к 7 церквям. Если вы перейдете к 1 главе, 11 стиху, они там перечислены: Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия и Лаодикия. Все это города Малой Азии, которые были бы современными городами в Турции. Фактически в таком порядке почтовый маршрут проходит через всю страну, останавливаясь в региональных почтовых центрах. Иоанн, как вы помните, находится на острове Патмос. Откровение 1 глава 9 стих. «Потому что Слово Божье и свидетельство Иисуса – это преступление. И в 90 лет Его отправили на скалу в Эгейском море, к
которая является тюремной колонией. Разбивать камни. И когда он попадает туда, Господь дает ему удивительное видение из книги Откровения. Первое его видение было видением Христа, движущегося посреди своей церкви. В 12 стихе Иоанн слышит голос, он оборачивается, смотрит в это видение и видит семь золотых светильников, которые, как говорится в 20 стихе, представляют семь церквей. И затем также есть семь звезд в правой руке Господа. И это семь посланников, скорее всего, семь пасторов из тех семи церквей, которые прибыли на Патмос. И Иоанн получит, запишет книгу Откровения, скопирует ее еще шесть раз и передаст по одной копии каждому из этих семи человек, чтобы они отнесли ее в свои разные церкви с письмом к каждой церкви, вложенным в книгу. Когда мы смотрим на эти семь посланий от Господа, который описан здесь в видении как подобный Сыну Человеческому, одетый в одежду, доходящую до пят, и опоясанный на груди золотым поясом. Это его священническая внешность. Его голова и волосы были белыми, как белая волна, как снег. В этом его мудрость, его слава, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны Халкаливану, как раскаленные печи. В этом его всеведение. И в ответ на то, что он видит, он судит. И голос его — это его слова, как шум вод многих. И в своей руке он держит этих семь служителей, этих семь пасторов. И из уст его выходил острый с обоих сторон меч, чтобы защитить свою церковь. И лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Это великолепное изображение Христа, которое так ошеломляет, что Иоанн падает, как подкошенный. Господь говорит: «Встань и пиши». Семь золотых светильников представляют церковь. Семь посланников представляют лидеров церкви, семь звезд. И я собираюсь дать вам семь писем. Это были настоящие церкви в реальных городах. Это не какой-то взгляд на историю, это просто семь реальных церквей в семи местах Малой Азии. Но они были подобны церквям на протяжении всей истории. Всегда будут церкви, подобные этим церквям. Малая Азия – языческая страна. Они, опять же, острова в море язычества. Когда вы читаете эти семь посланий, вы понимаете, что они страдают. Иоанн страдает. Еще в 1 главе 9 стихе он называет себя «соучастником в скорби». Он проходит через проблемы, потому что он изгнанник. Это церкви, которые испытывают скорби, преследования, посягательства мира, лжеучителей, лжеучения, компромиссы, холодность, безразличие. Это церкви, подобные церквям на протяжении всей церковной истории. Только две из семи церквей верные. Две из них – церковь в Смирне и церковь Филадельфии. В письмах к ним не возникает никаких проблем, Христос их просто хвалит. Пять из них находятся в серьезной опасности. Это Ефесская, Пергамская, Фиатирская, Сардисская и Лаодикийская церковь. Наш Господь обращается к каждой из этих церквей, противостоя зарождающейся опасности, которая проникает в церкви из языческой культуры, в которой они находятся. Это так поучительно для всех нас. В них тоже есть своего рода последовательность. Мы увидим это по ходу дела. Имейте в виду, что это настоящие исторические церкви в реальных городах, состоящие из настоящих верующих. Но они являются симптоматичными и символизирующими церкви на протяжении всей истории. Некоторые из них просто уникально хороши, надежны и верны, но это исключение. Большинство из них представляют собой смесь добра и зла. И по мере того, как мы продвигаемся, по мере того, как они удаляются от Ефеса,
Они, кажется, идут по нисходящему пути. Они становятся все хуже. Мы узнаем об опасностях, с которыми сталкиваемся и мы с вами во враждебном мире. Давайте прочитаем послание к первой церкви в начале второй главы, стихи с 1 по 7. Ангелу или посланнику, пастору Ефесской церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд в деснице или в правой руке своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Кто это? Это Господь Иисус Христос, Сын Человеческий, изображенный в видении первой главы. Господь – это тот, кто говорит здесь. Это Он обращается к Ефесской церкви. Во втором послании к Смирнской церкви сказано им: «Так говорит первый и последний, который был мертв и все жив». Опять же, это Господь. Следующее письмо в Пергам, во второй главе 12 стихе, «Так говорит имеющий острый с обоих сторон меч». Следующее письмо в Фиатиру, 18 стих. «Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны Халкаливану». И в третьей главе «Ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд». И в третьей главе «Ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд». И к Филадельфии в третьей главе 7 стихе «Так говорит святой истинный, имеющий ключ Давидов, который открывает и никто не затворит, затворяет и никто не отворит». Это те же описания Христа, которые мы уже встречали раньше, в первой главе. Лаодикийской церкви в 3 главе 14 стихе «Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало, прототокос, создание Божьего». Вот как описан Христос в начале первой главы. В каждом случае Христос обращается к своей церкви. Итак, первая глава – это Христос, действующий в своей церкви, работа Христа в своей церкви. А теперь слово Христа к его церкви. Так вот, первое обращение здесь к церкви в Ефесе. На сегодняшний день это Турция, и он называется Кушадасы. Это древний Ефес, и руины этого города все еще невероятно примечательны. Это одни из величайших руин на нашей планете. Церковь в Ефесе была духовно сильной, хорошо основанной, ее обучали лучшие из возможных лидеров, лучшие из возможных проповедников и учителей. Позвольте мне дать вам небольшую предысторию. Вероятно, она была основана Акилой и Прескилой, которые в 18 главе Деяний были оставлены там апостолом Павлом. Возможно, они были первыми людьми, которые создали эту церковь. Позже, в 18 главе, мы узнаем, что пришел другой человек и оказал влияние на эту церковь. Его звали Аполлос. Он приехал туда из Александрии и был силен в священных писаниях и в Ветхом Завете. Но он знал только крещение Иоанна Крестителя. Поэтому Акила и Прескила научили его Евангелию Иисуса Христа. Он оставил там группу последователей Иоанна Крестителя, с которыми Павел позже встретился во время своего третьего миссионерского путешествия, когда приехал в Ефес. Он разъяснил Евангелие тем последователям Иоанна Крестителя и крестил их во имя Господа Иисуса. Это записано в Деяниях 19 главе. И затем остался там на 3 года. 3 года Павел обучал и переподготовлял тамошних пасторов. Деяния 20 глава. Они так сильно любили его, что плакали, когда он сказал, что он уезжает. Тимофей был пастором церкви в Ефесе. На самом деле, когда Павел написал свое послание к нему, он дал ему инструкции о том, как управлять именно этой церковью. Там служил пастором и другой верный слуга по имени Тихик, и, наконец, великий апостол Иоанн. Так что у них было все самое лучшее. Акила, Прескила, Аполлос, Павел, Тимофей, Тихик и апостол Иоанн. Она действительно была прочно основана на том третьем миссионерском путешествии Павла, когда он пробыл там целых 3 года. У нее было удивительное начало. Вернитесь к 19 главе Деяний.
Мы не будем вдаваться в подробности, но это будет замечательно увидеть. В то время, как Евангелие приходит туда с Акилой и Прескилой и обогащается Аполлосом, в 19 главе все действительно разворачивается. Павел приехал в Ефес и нашел несколько учеников. Он сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они сказали: «Нет, мы даже не слышали, есть ли Дух Святой». И все они все еще были связаны с Иоанном Крестителем. Он говорит им истину Евангелия, они верят, они крещены, и по сути рождается церковь. 8 стих. «Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословия путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал училище тирана. Это продолжалось до 2 лет. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины, то есть греки. Это распространилось по всей Малой Азии. Вот как это попало в другие города. Именно насаждение церкви в Ефесе положило начало этим другим городам». 11 стих. «Бог же сотворил немало чудес руками Павла». Действительно, необыкновенные чудеса. «Так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Другими словами, некоторые из ложных экзорцистов пытались воспользоваться именем Павла, но не сработало. Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел неизвестен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Плохой день для фальшивых экзорцистов. 17 стих. «Это сделалось известно всем живущим в Ефесе иудеям и еллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли их перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. Драхма приблизительно соответствовала дневному заработку. С такою силою возрастало и возмогало слово Господне». Какое удивительное это начало для церкви, говоря о насаждении церквей. Какое это прекрасное и невероятное начало. Позже в этой 19 главе, конечно же, происходит бунт, когда противники Евангелия начинают противостоять, и Павлу приходится спасаться бегством. Действительно удивительное, удивительное начало. Они были освобождены от идолопоклонства. 23 стих. «И в то время произошел немалый мятеж против пути Господня». 29 стих. «И весь город наполнился смятением, схватив македонян Гая и Аристарха, спутников Павловых. Это переросло в беспорядки». Почему начался бунт? Потому что Евангелие разрушало бизнес по продаже идолов. Это было удивительное, прекрасное начало. Теперь немного об этом городе. Вы можете вернуться к Откровению 2 главе. Немного об Ефесе. Ефес был местом, где жил Иоанн. Я думаю, примерно в 100 километрах от того места, где он был на Патмосе. По-видимому, Иоанн отправился в Ефес после падения Иерусалима. И сейчас ему за 90, и он действительно последний апостол и патриарх той эпохи в церкви. Хотя Пергам, по-видимому, был фактической столицей, Ефес был, безусловно, величайшим городом. Он назывался Луминазия по-латынски, свет Азии, известный по многим причинам. Здесь была самая большая гавань в Малой Азии. Если вы отправитесь туда сегодня,
вы ничего этого не увидите, потому что река, впавшая в гавань, за столетия заполнилась илом. Но в те дни это была величайшая гавань в Малой Азии. Туда привозили много товаров и оттуда же отправляли их. В Ефес вели четыре большие дороги. Одна шла с севера, из Пергама и Смирны. Одна шла с северо-востока, из Сардиса, Галатии, Фригии в Ефес. Одна шла с юго-востока, великий торговый путь от Евфрата через Колосы и Ладикию в Ефес. Одна с севера, из богатой долины Меандра. Все сходились в Ефесе. Он назывался рынком Азии. Это был Коринфский порт. В более поздние времена, когда мучеников привозили из Азии, чтобы бросить львам на аренах Рима, Игнатий называл Ефес «шоссе мучеников». Их доставляли через Ефес в Рим. Это стало ярмаркой тщеславия для древнего мира. Политически это был свободный город. Рим предоставил Ефесу право самоуправления. Там не было римских войск, там была своя независимость. Крупнейшим событием каждого года были Великие игры, соперничавшие с Олимпийскими играми. Ефесские игры – это было грандиозное зрелище легкой атлетики, драмы, парадов и жертвоприношений. И когда Павел завершает свое первое послание Коринфянам, в 16 главе 8 стихе он говорит: «В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверстие великое и широкая дверь, и противников много». Почему он хотел остаться? Почему он хотел остаться до Пятидесятницы? Потому что в мае месяце проходили игры, и паломники со всего древнего Средиземного мира приезжали в Ефес, и для Евангелия открывалась великая дверь. Скорее всего, он не смог остаться из-за бунта, который устроил там один серебряник, но он хотел этого. С религиозной точки зрения Ефес был центром поклонения Артемиде или Диане, иногда называемой Артемидой. Диана или Артемида была самой священной богиней в цивилизованном древнем греко-римском мире, а храм Дианы был одним из семи чудес света. В Александрии был маяк Фарос, в Египте были пирамиды, висячие сады в Вавилоне, гробница царя Мавсола, колосс Родосский, статуя Зевса на горе Олимп и храм Артемиды или Дианы в Ефесе, сделанный из сверкающего персидского мрамора. Он был 130 метров в длину, полтора городских квартала и 80 в ширину. Колонны достигали 18 метров в высоту, 130 колонн, 37 из них были украшены золотом и драгоценными камнями. И все это было даром царей. Алтарь неописуемо прекрасный был вырезан греческим скульптором Проксителем. Это был музей, и этот храм был убежищем для преступников. Худшие преступники в мире нашли свое убежище в Ефесе, что вело только к разврату в городе. Это также был берег Средиземного моря. Богатые хранили свои сокровища во внутреннем святилище храма, потому что оно было священным. Довольно странно, что один и тот же храм является и убежищем для преступников, и банком. Это был большой бизнес, заключавшийся в продаже идолов, которые помещали в колесницы в доме или вешались на шею. Это было неописуемо. Историки утверждают, что там были десятки евнухов, тысячи жриц, проституток, бесчисленные певцы, флейтисты и танцоры. Поклонение было своего рода истерией. Разврат, пьянство, сексуальные извращения, безумство, бесстыдного увечья и уродования. Гераклит писал, что нравы храма были хуже, чем нравы животных. Люди, сказал он, которые занимались этим, годились только на то, чтобы их утопили. В центре такого греховного города собралась группа мужчин и женщин, провозглашающих послание Иисуса Христа. И несмотря на их окружение, некоторые из величайших побед благодати, которые когда-либо были одержаны в городе Ефес. Церковь процветала, церковь росла. Проповедь Павла повлияла на поклонение идолам. Продажи серьезно упали. Маленькая паства начала расти.
обучаемая Тимофеем и в конечном счете Иоанном. Невероятно! Верное маленькое стадо в том месте. Это подводит нас ко второму стиху. Похвала. Эта церковь заслуживает похвалы. И если о них можно сказать что-то хорошее, то это замечательно, потому что мы помним о том, откуда все эти люди были обращены, из доминировавшей там культуры. Второй стих. «Я знаю твои дела, твой труд и стойкость, и что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь стойкость».

что у них было, в отличие от некоторых людей, которые посещают церковь, и все, что им нужно, это место в ложе, чтобы их развлекали, или банкетный стол, чтобы их кормили духовной пищей. Есть много зрителей и наблюдателей, которые любят есть плоды урожая, но не хотят участвовать в его насаждении и культивации. Но не эта группа в Ефесе. Все они были прибавлены к церкви, и они всегда продолжали отдавать дальше. Учить, любить, делиться, провозглашать Евангелие и служить друг другу ради Христа. Они были активны. Не церковь, предлагающая еженедельное утешение в часы скуки, не церковь, предлагающая кушетку для отдыха, но церковь, которая действительно понимала иго, под которым они были призваны трудиться, вспахивая поле и сея семя благой вести о Христе, служение, любви. Они были известны не только своими деяниями и своим трудом в этих деяниях, но и своей настойчивостью, терпением. Хупомоне. Это буквально означает «оставаться под». То же самое слово, что и «пребывать» или «оставаться». Слово «хупа» означает «под». Это не мрачное смирение, это не означает «сдаться». Но это мужественная отвага, которая принимает трудности, страдания, преследования и потери. Это непобедимое отношение, которое невозможно ни подавить, ни разрушить. Оно все переносит. Они были стойкими, они оставались в этом. Их действия были благородными и прославляющими Бога. Они упорно трудились над этим, они выдерживали трудности и стояли твердо. Трудолюбивые, терпеливые и стойкие. Какая замечательная церковь! Не ленивая, не ищущая мгновенного удовлетворения. Кроме того, во втором стихе говорится о них еще кое-что. «Ты не можешь сносить развратных. Ты не можешь терпеть злых людей. Они были нетерпимы ко греху. Они были чувствительны к присутствию зла. Они ненавидели злодеев, как Бог ненавидит злодеев. Они возмущались злом. Они возмущались злодеями. Они возмущались грехом. Они возмущались грехом в церкви. Они осознавали тот вред, который наносит грех общению и свидетельству. Они видели, что грех в церкви разрушает единство церкви и разрушает свидетельство церкви. Они ненавидели все, что было морально плохо, все, что было духовно плохо. Они знали, что немного закваски квасит все тесто. Павел сказал им в письме, которое он написал церкви, в послании к Ефесянам, «Не давайте места дьяволу». И они этого не сделали. Они не хотели иметь ничего общего с тем, что было от сатаны. Конечно, они ненавидели зло вне церкви. Но это говорит нам о том, что они ненавидели зло внутри церкви. Возможно, они следовали указаниям Господа в Евангелии от Матфея 18 главе. Когда они видели, что кто-то грешит, они шли к этому человеку, потом брали двух или трех, и затем рассказывали церкви, стремясь обратить грешника к покаянию. Я не знаю, что еще вы могли бы сказать о благородстве церкви, кроме как сказать, что они неустанно трудились, находясь под огромным давлением, никогда не сдавались и в то же время подавляли зло. Или вы могли бы сказать так: «И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Это церковь с проницательностью. Откуда берется проницательность? Но очевидно, что она исходит от знания истины, верно? Единственный способ распознать ложь – это знать что? Правду. Вы должны знать истину, чтобы увидеть ложь и заблуждение. Это действительно удивительно, замечательная церковь. Они были ортодоксальными в вере не потому, что они родились такими, не потому, что у них была такая атмосфера, которой они пропитывались, но они были ортодоксальными, потому что их учили с самого начала. Их учили Акила и Прескила, их учил Аполлос, их учили Тимофей и Тихик, Павел и Иоанн. Они были хорошо обученной церковью. Их теология была настолько здравой, что они могли буквально сверить кого угодно с истиной и разоблачить

смягчить любое заблуждение. По словам Петра, они были готовы дать отчет всякому, если кто спросил бы их о той надежде, которая была в них. Много злых людей приходило в собрание, особенно в раннюю церковь. Сатана все время проникал в эти ранние церкви. Иудаисты и лжеучителя были повсюду. Эта церковь серьезно отнеслась к предупреждению. Апостол Павел их действительно предупреждал об этом в Деяниях 20 главе. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, введут вас в заблуждение, чтобы увлечь учеников за собою». Он предупредил их, и вы помните, что в Деяниях 20 главе говорится, что он предал или верил их Слову Божьему, могущему назидать их. Это было в его прощальной речи. Деяния 20:28 и далее. Когда злые люди всех типов и всех мастей, эмиссары лжеучения, неважно какого, проникли в церковь в Ефесе, они были там разоблачены. Они прошли тестирование и провалили его. Единственными, кого принимали в эту церковь, были те, кто был верен учению Слова Божьего. В 6 стихе, в частности, говорится, что они ненавидели дела николаитов, еретическую группу, которую также ненавидят Бог и Христос. Удивительная церковь, трудолюбивая, стойкая, нетерпимая ко греху, знающая богословие в истине, чтобы уметь различать истинных учителей от лжеучителей. И они сделали все это, посмотрите на 3 стих. «Для имени моего трудился и изнемогал». Это было воплощение их учения, не так ли? Они делали это ради чести своего Господа. Они обладали удивительной выносливостью. Они были духовными марафонцами. Он уже сказал: «Я знаю твой труд и терпение» во 2 стихе. Теперь он снова говорит «терпение» и добавляет «переносил». Но ключ здесь – «ради имени моего трудился и изнемогал». Конечно, приходят разочарования, приходит критика, приходит восстание, приходит борьба. Они никогда не уставали. Трудолюбивая, настойчивая, стойкая, неустрашимая, удивительная группа верующих. И все это они делали, говорит Христос, ради имени моего. Они сделали это ради Христа. Они сделали это ради Христа. Высший мотив – ради имени Христа. Павел вышел проповедовать Евангелие Римлянам 1 ради имени. Иоанн в своем послании говорит о тех, кто вышел проповедовать ради имени. Не было никаких личных амбициозных планов. И затем в 6 стихе говорится, что они выступали против лжеучения николаитов. Кто они были? Немного трудно знать точно, но это происходит от того же греческого слова, что и победители, завоеватели. Может быть, это какая-то ересь, развившаяся от человека по имени Николас. Возможно, это были его последователи. Мы не знаем, кто он был такой. Но в конце концов, это превратилось в какой-то ложный культ, в своего рода секту. Некоторые историки говорят, что для него была характерна крайняя снисходительность, грязь и нечистота. Во 2 главе мы увидим это снова, и это связано с вааламизмом, когда допускалось то, что было чувственным и соблазнительным в церкви, какой-то ложный культ, какое-то ложное, развращающее, еретическое движение, и они ненавидели это. Я думаю, что именно Климент Александрийский однажды сказал о николаитах: «Они предаются удовольствиям, как козлы, ведя жизнь полную потакания своим желаниям». Это ассоциировалось с разгульной жизнью, безнравственностью, извращениями, может быть, во имя благодати, может быть, своего рода распутной вольностью, но они справедливо ненавидели это. Вы знаете, во всех смыслах и целях вы бы сказали, что это великая, прекрасная церковь. Но в 4 стихе мы переходим от похвалы к осуждению. «Но имею против тебя то, что ты оставил
первую любовь твою. Безошибочно, ты оставил первую любовь твою. Что вы этим подразумеваете? Пламенная любовь, которую вы испытывали ко Христу в тот день, когда вы были освобождены из царства тьмы. Пылающее сердце, которое у вас было, как у тех, кто шел по дороге в Эммаус, когда Писание и истина озарили вас, и вы увидели значение Его смерти и воскресения, когда вы поняли, что вы были освобождены от власти мира. День, когда вы почувствовали себя Петром. «Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Ты знаешь, что я люблю Тебя. Ты знаешь, что я люблю Тебя». Как он сказал 3 раза в Евангелии от Иоанна, 21 главы. И те первые дни горячих сердец, страстного труда, преданность Христу, поглощенность им, любовь к Нему сменяли своего рода послушной доктринальной холодностью. Жар той первой любви прошел, и они оставили ее. Они оставили ее. Вы знаете, это опасно для всех нас. Я думаю, что мы очень похожи на церковь в Ефесе. Усердно трудимся, упорствуем, терпим, знаем истину. У нас есть проницательность. Мы ненавидим грех. Мы способны разоблачать разные заблуждения и ереси. Но опасность для нас состоит в том, что мы можем оставить свою первую любовь ко Христу. Это в действительности исходит из книги Иеремии 2 главы. И Иеремия говорит: «И было слово Господне ко мне: иди и возгласи в уши чери Иерусалима. Так говорит Господь: я вспоминаю о дружестве юности твоей, когда ты была невестою, когда ты последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Ты бы последовала за мной куда угодно. Я помню, говорит Бог, любовь во время твоего обручения. Я это помню». Иеремия продолжает: «Вы давно оставили это». И это тоже послание, которое Господь церкви дает церкви в Ефесе. Медовый месяц закончился. Любовь к Христу остыла, и это очень опасно. Охлаждение любви к Христу является предвестником духовной апатии. Апатия – это предвестник любви к чему-то другому. Любовь к чему-то другому означает любовь не к Христу, а к чему-то другому, и это означает компромисс со злом, и это означает разложение, и это означает смерть, и это означает суд. И вот в какой последовательности идет духовное скольжение вниз, начиная с Ефеса в Пергам, Фиатиру, в Сардис, и в конце концов вы оказываетесь в Лаодикии. В конце концов вы становитесь тем, кого Господь выплевывает изо рта. Доктринально здравые, нравственно чистые, ревностные, трудолюбивые, дисциплинированные, рожденные невероятным образом посреди вершины язычества, рожденные во время чудесного начала, со знамениями и чудесами и взрывом проповеди Евангелия, получивший привилегию учиться у самых лучших из всех возможных лидеров. У них было все это. Вы все еще приходите в церковь, вы все еще работаете, вы все еще отдаете, вы все еще верите, вы все еще поете, вы все еще придерживаетесь истины, но я знаю, что вы не любите меня так, как раньше. Вы не любите меня так, как раньше. Это не высший мотив. Когда ваше сердце охлаждается, вы в опасности. Насколько это серьезно? В 5 стихе Господь говорит: «Итак, вспомни, откуда ты не спал. Вспомни, откуда ты не спал». Что насчет вас? Равнодушны ли вы к хождению в церковь? Равнодушны ли вы к чтению Священного Писания? Вы верите в правильные вещи? Так ли они дороги вам, как когда-то, когда вы вырвались из тьмы на свет, когда вы были избавлены от греха, смерти и ада? Или вы уже остыли? Начните с воспоминаний. Вернитесь назад. Вспомните, как это было, когда вы были по-настоящему обращены. Вспомните, откуда вы не спали. Вернитесь назад и вспомните тот славный опыт, который был у вас, когда вы только пришли к Христу, а затем покайтесь.
Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, говорит Христос. Вы знаете, как вы можете восстановить свою любовь, вернувшись назад и сделав то, что вы делали в самом начале. Вспомните, покайтесь в своем недостатке любви, в неспособности любить Господа всем своим сердцем, душой, разумом и силой. Покайтесь в любом холодном, механическом служении Христу, а затем обратитесь и совершайте те дела, которые вы совершали в самом начале. Вернитесь назад и начните все сначала. Вы возразите: «Но это своего рода незначительный дефект, не так ли?» Потому что если вы посмотрите на 5 стих, он говорит дальше: «А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места твоего, если не покаешься. Я собираюсь закрыть церковь». Можете ли вы представить себе, когда тот пастор из Ефеса прочитал вот это письмо той церкви, какова была их реакция? Либо вы покаетесь, вспомните и вернетесь к тому, что делали в начале, с любовью Христа, горящей в вашем сердце, либо я закрою ваши двери. Это не будет счастливым приходом. Я сдвину светильник твой. Это будет конец существования этой церкви. Я закрою церковь. Я прекращу ее. Это случилось? Да, так и случилось. Так и произошло. И все это было так чудесно. Сегодня в Ефесе нет ни одной церкви. Даже города там нет. Несколько заключительных наставлений в 7 стихе для всех нас. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Другими словами, вы слушаете, вы слышите, послушайте все то, что я только что вам сказал. Эти слова выходят далеко за пределы той одной реальной церкви, находящейся в определенном месте в то время. Это выходит за рамки всех вас, кто это слышит. Послушайте. Это послание для всех христиан, для всех церквей во все времена. Поймите опасность оставить свою первую любовь и найти свою волнующую страсть в чем-то другом, кроме Христа и Его Царства. И затем обещание «побеждающему». Этот термин «побеждает» взят из 1 Иоанна 5 главы 4 и 5 стихов. «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, которая победила мир. Вера ваша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верит, что Иисус Христос есть Сын Божий». Итак, побеждающему — это призыв к верности. Побеждающему я дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего. Это картина рая. Эдем был сотворен раем Бога на земле. Бытие 2 и 3. Небеса — это рай Бога наверху. Откровение 22 глава. Побеждающему истинно верующему, верному верующему, я обещаю тебе небеса. Почему он так говорит? Потому что если вы там, и вы верный верующий, истинно верующий, и Господь поканчивает с вашей церковью, вы можете сделать вывод: «Все кончено, я обречен». Но нет, побеждающему даже в той церкви, которая оставила свою первую любовь, Христос обещает Божий рай. Он обещает вам небеса. Как мы увидим дальше, когда будем рассматривать другие послания к церквам, что именно здесь начинается скатывание вниз, с расставания с той первой любовью. Даже те из нас, кто является верующими, кто вкусит древо жизни в Божьем раю, как это описано в Откровении 22 главе на небесах, мы должны проверять себя в том, чтобы нам не оставить нашей первой любви. Можем ли мы позаимствовать из сегодняшнего урока, что в Ефесской церкви были и те, кто на самом деле не смог пребывать во Христе и ушли? Возможно. Не делайте этого. Оставайтесь. Побеждайте через вашу веру, и Христос обещает вам в награду небеса.

0: Радио «Новая жизнь». Дыхание твоей веры.
1: «И презрел Господь на Сарру, как сказал, и сделал Господь Сарре, как говорил. Сарра зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сарра, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сарра:
2: «Смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется».
1: И сказала:
2: «Кто сказал бы Аврааму: Сарра будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына».
1: Дитя выросло и отнято от груди. И Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак, сын его, отнят был от груди. И увидела Сарра, что сын Агари, египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается над ее сыном Исааком. И сказала Аврааму:
2: «Выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком».
1: И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его Измаила. Но Бог сказал Аврааму:
3: «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сарра, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. И от сына рабыни я произведу великий народ, потому что он семя твое».
1: Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе. И она оставила отрока под одним кустом и пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала:
2: «Не хочу видеть смерти отрока».
1: И она села поодаль против него и подняла вопль и плакала. И услышал Бог голос отрока оттуда, где он был. И ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал ей:
4: «Что с тобой, Агарь? Не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ».
1: И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою живою, и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран, и мать его взяла ему жену из земли египетской. И было в то время: Авимелех с Ахузафом, невестоводителем, и Фихолом, военачальником своим, сказал Аврааму:
5: «С тобою Бог во всем, что ты не делаешь. И теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего. И как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которой ты гостишь».
1: И сказал Авраам:
6: «Я клянусь».
1: И Авраам упрекал Авимелеха за колодец с водою, который отняли рабы Авимелеховы. Авимелех же сказал ему:
5: «Не знаю, кто это сделал, и ты не сказал мне. Я даже и не слыхал о том до ныне».
1: И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Авимелеху. И они оба заключили союз. И поставил Авраам 7 агнец из стада мелкого скота особо. Авимелех же сказал Аврааму:
5: «На что здесь сии 7 агнец из стада овец, которых ты поставил особо?»
1: Авраам сказал:
7: 7 агнец сих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец».
1: Потому и назвал он сие место Версавия, ибо тут оба они клялись и заключили союз в Версавии. И встал Авимелех, и Ахузав, невестоводитель его, и Фихол, военачальник его, и возвратились в землю филистимскую. И насадил Авраам при Версавии рощу, и призвал там имя Господа, Бога Вечного. И жил Авраам в земле филистимской, как странник дни многие.

хотелось мне долгую жизнь, и счастье, и горе без меры. Но в бедах ты тихая,

Момент истины. Практическое богословие. Грех – это не только действие, но прежде всего – состояние. Оставаться духовно мертвым, необращенным – значит постоянно враждовать против Бога.

0: час мудрости.
1: Где премудрость обретается? И где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Бездна говорит, не во мне она, и море говорит, не у меня. Не дается она за золото, и не приобретается она за вес серебра. Не оценивается она золотом офирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром. Не равняется с нею золото и кристалл, и не выменяешь ее на сосуды из чистого золота. А о кораллах и жемчуге и упоминать нечего, и приобретение премудрости выше рубинов. Не равняется с нею топаз эфиопский. Чистым золотом не оценивается она. Откуда же исходит премудрость? И где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего и от птиц небесных утаена. Авадон и смерть говорят. Ушами нашими слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и Он ведает место ее, ибо Он прозирает до концов земли и видит под всем небом. Когда Он ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда Он видел ее и явил ее, приготовил ее и еще испытал ее, и сказал человеку: «Вот, страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла, разум».

0: Радио «Новая жизнь».
1: Любовь в каждом звуке.
2: Книга Иова. Глава 34. Не может быть у Бога неправда. Елеуй продолжал и сказал: «Выслушайте мудрую речь мою и преклоните ко мне ухо, рассудительные. Ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус в пище. Установим между собой рассуждение и распознаем, что хорошо. Вот Иов сказал: я прав, но Бог лишил меня суда. Должен ли я лгать на правду мою? Моя рана неисцелима без вины. Есть ли такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду, вступает в сообщество с делающими беззаконие и ходит с людьми нечестивыми? Потому что он сказал: нет пользы для человека в благоугождении Богу. Итак, послушайте меня, мужи мудрые. Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие. Ибо он по делам человека поступает с ним и по путям мужа воздает ему. Истина, Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда. Кто, кроме Его, промышляет о земле? И кто управляет всею вселенною? Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы вся плоть, и человек возвратился бы в прах. Итак, если ты имеешь разум, то слушай это и внимай словам моим. Ненавидящий правду может ли владычествовать? И можешь ли ты обвинить всеправедного? Можно ли сказать царю: ты нечестивец, и князьям: вы беззаконники? Но он не смотрит и на лица князей, и не предпочитает богатого бедному, потому что все они – дело рук его. Внезапно они умирают. Среди ночи народ возмутится, и они исчезают. И сильных изгоняют не силою. Ибо очи его над путями человека, и он видит все шаги его. Нет тьмы, ни тени смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие. Потому что он уже не требует от человека, чтобы шел на суд с Богом. Он сокрушает сильных и без исследования, и поставляет других на их места. Потому что он делает известными дела их, и низлагает их ночью, и они истребляются. Он поражает их, как беззаконных людей, перед глазами других, за то, что они отвратились от него и не уразумели всех путей его. Так что дошел до него вопль бедных, и он услышал стенание угнетенных. Дарует ли он тишину? Кто может возмутить? Скрывает ли он лицо свое, кто может увидеть его? Будет ли это для народа или для одного человека, чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа? К Богу должно говорить: я потерпел, больше не буду грешить. А чего я не знаю, ты научи меня. И если я сделал беззаконие, больше не буду. По твоему ли рассуждению он должен воздавать? И как ты отвергаешь, то тебе следует избирать, а не мне. Говори, что знаешь. Люди разумные скажут мне, и муж мудрый, слушающий меня. Иов неумно говорит, и слова его не со смыслом. Я желал бы, чтобы Иов вполне был испытан по ответам его, свойственным людям нечестивым. Иначе он ко греху своему прибавит отступление, будет рукоплескать между нами и еще больше наговорит против Бога.

Томас Бостон. Что покоится на престоле нашего сердца? Под действием благодати даже законные радости, подобно одежде Иосифа, проявляются свободно в человеке, так что он может всегда оставить их, чтобы не быть пойманным в ловушку. Если бы наши влечения никогда не направлялись таким образом к Богу, мы бы без сомнения были увлечены их потоком пропасть. Если похоть очей, похоть плоти и гордость житейская покоятся на престоле нашего сердца, занимая положение, предназначенное для Отца, Сына и Духа Святого, если мы никогда не любили Бога так, как самого себя, если грех является лишь слегка горьким для нас, но никогда не был таким горьким, как страдание, как боль при отлучении от Него, то это значит, что мы действительно еще не испытали этой спасительной перемены. Итак, Божья благодать, как только она входит в наше сердце, не может не изменить наше влечение.

так долго искал сокровищ на этой земле. Кое-что находил, а что-то терял. Так было в жизни моей. Сокровищ я тут ценил, все те, что я сам приобрел. Пока драгоценно чудо-жемчужин я, наконец, не нашел.

так долго искал сокровищ на этой земле. Кое-что находил, а что-то терял, так было в жизни моей. Сокровищ

притчи Иисуса. У двух мудрейших из когда-либо живших людей, Соломона и Иисуса, была одна общая уникальная черта. Они оба были превосходными учителями, которые использовали словесные изображения для передачи истины. Неудивительно, что люди любят читать притчи Соломона и притчи Иисуса. На самом деле, притчи Соломона – это ранняя и упрощенная форма притч. Например, когда Соломон говорит, что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Притчи 25-28. Его древние читатели точно знали, что он имел в виду. Ключевое слово в этих мини-притчах – это «как». Отсутствие самообладания – как город без стен. Если бы Соломон нашел время, чтобы рассказать короткую историю о городе, который был захвачен врагом, из-за того, что он позволил своим стенам разрушиться, а затем сказал, «Вот что произойдет с людьми, которые не контролируют себя», он перешел бы от пословицы к притче. Иисус предпочитал притчи в качестве метода обучения. 35 притч или рассказов Иисуса находятся в Евангелиях. 19 из них записаны в Евангелии от Луки. Во многих притчах Иисуса используется союз «как», особенно в притчах о Царстве Божьем.

Матфея 13 глава. Но даже когда он формально не употребляется, это определенно подразумевается. Иисус рассказывал эти притчи, чтобы яснее проиллюстрировать истину. Кто-то определил притчу как земную историю с небесным смыслом. Слово буквально означает «приведенный рядом». Таким образом, притча берет то, что понятно, простой рассказ или словесное изображение, и использует это, чтобы проиллюстрировать то, что непонятно на первый взгляд, истину. По сути, учитель, используя притчи, говорит: «Вы не понимаете, о чем я говорю? Хорошо, это как, к примеру, вот то». В притче что-то хорошо известное сопоставляется с истиной, чтобы прояснить ее. Однако, иногда Иисус использовал притчи с противоположной целью, чтобы скрыть истину от духовно гордых. Бог закрыл духовные глаза и уши многих людей в Израиле из-за греха. Исаии 5 глава и 6 глава говорят о чем-то подобном. В результате большинство иудейских лидеров не распознали в Иисусе Мессию, когда началось его земное служение. Для них его слова звучали неясно, подобно иностранному языку, языку Царства Божьего. Таким образом, он часто говорил притчами, чтобы гордые иудейские руководители не могли получить доступ к истине, которая в любом случае их не интересовала. Обучая притчами, Иисус одновременно осветил сердца духовно чувствительных и разочаровал умы духовно слепых. Одна и та же притча могла быть благословением или проклятием, в зависимости от человека, который слушал. То же самое происходит и сегодня. Когда мы читаем слова Иисуса в Библии, ошибочно будет воспринимать это просто, как рассказ. Ведь на самом деле это нечто намного большее. Все 35 притч Иисуса Христа, записанные в Священном Писании, а их, несомненно, было гораздо больше, согласно Иоанна 21:25, даны для передачи важной духовной истины. В своих историях Иисус описывает самые разные типы людей. Вот король, идущий на войну, богатый человек с его амбарами, взорвавшимися от прибыли, бедная вдова, просящая помощи у судьи, и два должника. Они сравниваются и противопоставляются друг другу. Его притчи описывают фарисея и сборщика налогов, молящихся в храме, а также Лазаря и богатого человека, общающихся с обеих сторон загробной жизни, рая и ада. Здесь есть отары и стада, птицы и цветы. Есть уединенное место, где на человека нападают воры, и поворот на дороге, где отец видит своего сына, возвращающегося домой из далекой страны. Иисус берет обыденные вещи, которые еврейский народ хорошо понимал бы, и строит короткий рассказ, привычную форму, в которой он сообщает то, чего еще не знают его слушатели. Для тех, у кого уши и сердца открыты, он открывает намного больше, чем новое понимание. Он открывает абсолютно новое царство. Царство небес.

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Недоверие Богу создает серьезные проблемы в жизни верующих людей, и те, кто принадлежит Ему, действительно спасен, они будут принадлежать Ему всегда, но каждая ситуация, в которой мы проявляем недоверие Богу, обязательно будет иметь свои последствия. Эти последствия будут негативные и разрушительные. Моисей, адресуя эту проблему, касается трех основных аспектов, и мы на них сегодня остановимся. Самый первый, очевидный, большой – это трагедия самоуверенности или трагедия непокорности Богу. Главной проблемой Иакова были дети. У него их было 12 сыновей только. Вот. И эти дети, большинство из них, родились и выросли в период его непокорности Богу. Они сформировались в этот период. И, к сожалению, они впитали в себя этот дух. Сложность только заключается в том, что когда дети идут по стопам родителей, они чаще всего идут дальше, чем шли родители. Пророк Осия когда-то говорил, 8 глава, 7 стих, «Так как они сеяли ветер, то пожнут бурю». Это обычно случается так. Родители, допуская неверность Богу, они придерживаются еще каких-то рамок. Какие-то есть факторы, которые удерживают родителей, чтобы не идти далеко. Дети, которые выросли, впитав дух непокорности Богу, они обязательно пойдут дальше. И они обязательно принесут, они впитают сам фактор непокорности, а форму непокорности они вызовут более вызывающую, более трагичную, более печальную. Дети Иакова принесли ему очень много проблем, и мы остановимся только на трех самых больших происшествиях, которые описаны здесь. Они раскрывают эту сферу жизни Иакова с разных сторон. Вот представьте себе, Иаков, он уже все это пережил, он уже сокрушен перед Богом, он понимает, что Господь все во всем, и он смотрит на то, что делают его сыновья. Самая первая история, я назвал ее «Жестокая месть». Она была связана с дочерью Иакова Диной. Она пошла погулять в Сихем и попала в трагичную историю. 34 глава Бытия, с 1 стиха мы читаем. «Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей той земли, и увидел ее Сихем, сын Емора Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с ней, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу, и говорил по сердцу девицы. И сказал Сихем Емору, отцу своему, говоря, возьми мне эту девицу в жену. Ситуация, как вы понимаете, очень сложная. Здесь много разных вопросов, которые возникают, о которых можно теоретизировать, зачем же она пошла туда, и насколько тяжел вот этот поступок Сихема. Но главная часть этой истории не здесь, она дальше. 7 стих. «Сыновья же Иакова пришли с полей, когда услышали, то огорчились мужи те и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова, а так не надлежало делать. И Емор стал говорить им и сказал, Сихем, сын мой, прилепился душой к дочери вашей, дайте же ее в жену ему и породнитесь с нами. Отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе и живите с нами. Земля эта перед вами, живите и промышляйте на ней и приобретайте ее во владении. Сихем же сказал отцу ее и братьям ее, только бы мне найти благоволение в очах ваших, и я дам, чего не скажете. И отвечали сыновья Иакова Сихему и Емору, отцу его, с лукавством». Заметьте, лукавству было у кого научиться. «А говорили так, потому что он обесчестил Дину, сестру их, и сказали им, не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан». То есть их истинная причина, их негодование одна, они называют другую причину. «Ибо это бесчестно для нас». Вы понимаете, что со времени Авраама все его дети и внуки, все жители его дома были, над ними было совершено обрезание, обряд еврейский. Только на том условии мы согласимся с вами, если вы будете как мы, чтобы и у вас весь мужской пол был обрезан. Сыновья Иакова поступают очень лукаво, и у них есть очень коварный план здесь. И будем отдавать за вас дочерей наших, и брать за вас, за себя ваших дочерей, и будем жить с вами, и составим один народ. Заметьте, они говорили лукаво, здесь они уже очень конкретно обманывают. Обманывают для того, чтобы достичь своей очень жестокой цели. А если не послушаетесь нам в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся. Но так как этот Сихем очень сильно полюбил эту девушку, а Сихем и его отец пользовались огромным уважением в городе, то весь город соглашается это сделать. И понравились слова эти Емору, Сихему, сыну Еморову. Юноша не умедлил исполнить то же, потому что любил дочь Иакова, а он более всех уважаем был из дома отца своего. И пришел Емор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего, и сказали: «Люди эти мирны с нами. Пусть они селятся на земле и промышляют на ней, земля же вот пространна перед ним. Станем брать дочерей их в жены, их себе в жены, и наших дочерей выдавать за них. Только на том условии эти люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужской пол, как они обрезаны. Не для нас ли стада их и имение их, и весь скот, это они уговаривают своих жителей города. Только согласимся с ними, и будут жить с нами». И послушались Емора и Сихема, сына его, все выходящие из ворот города, и обрезан был весь мужской пол, все выходящие из ворот города. На третий день, когда они были в болезни после обрезания, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динаны, взяли каждый меч свой и смело напали на город и умертвили весь мужской пол. И самого Емора и Сихема, сына его, убили мечом, и взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестил сестру. Они взяли мелкий и крупный скот их и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле, и все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, разграбили все, что было в домах. Обратите внимание, сыновья Иакова оправдывают эти действия справедливостью. Они говорят: ну, он же обесчестил сестру нашу. И поэтому мы сейчас ядерную боеголовку направим и сметем с лица земли. Вот примерно так. В действительности здесь еще хуже. Если бы они просто уничтожили, они же разграбили, они все забрали, и их жен забрали, теперь будут бесчестие. В этом была проблема сыновей Иакова. Оправдывая свои действия восстановлением справедливости, они в действительности очень жестко, очень лукаво, очень жестоко совершают жесточайшее преступление. Кто-то может возразить и сказать: но ведь Бог уже и так эти все народы приготовил к тому, чтобы они были истреблены, и действительно Бог говорил об этом. Но Бог сказал очень ясно Аврааму, что чаша их беззакония еще не наполнена, и пройдет еще 400 лет, когда наполнится. И поэтому до этого момента эти оправдания были абсолютно бессмысленны. 30 стих. «И сказал Иаков Симеону и Левию: вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей этой земли, для Хананеев и Ферезеев. У меня мало людей, соберутся против меня, поразят меня, и я истреблен буду, я и дом мой». Смотрите, они же сказали: а разве можно поступать с сестрой нашей, как с блудницей? То есть у них есть оправдание, что они делают это справедливостью. Но в действительности обстоятельства такие, что Иаков понимает, что если Бог его не защитит, они погибнут, и он уходит с этого места. И здесь мы приходим к второй проблеме. Заметьте, Библия об этом пишет. Это очень печальная вещь, очень трагичная вещь, но Библия об этом пишет для того, чтобы показать нам проблему того, когда человек живет жизнью непокорной Богу. Вот что приходит, вот что он пожинает. Вот что он сеет и какие плоды приходится жать. Вторая проблема, которая представлена здесь, я назвал ее жестокая зависть. Вот это лукавство и склонность к обману и жестокость сыновей Иакова вскоре проявились еще раз. После того, когда эти трагичные происшествия в Сихеме закончились, Иаков со своей семьей уходит в Вифиль. Уходит сюда в Вифиль, вот, и потом из Вифиля идет еще дальше, вот сюда в Мамре, это возле Хеврона, это место, где жил его отец Исаак. И вот здесь случается еще одно трагичное событие. Я не буду читать всю эту историю, мы знаем ее с детства. История Иосифа. Помните о том, что Иаков особенно любил Иосифа, он был первым сыном его любимой жены Рахили. Вот. И это вызывало раздражение и зависть со стороны его братьев. Все осложнялось еще и необычными снами, помните, которые Бог дал Иосифу. Иосиф рассказывал об этих снах, и в этих снах братья приходили к нему на поклон. Но мы немножко дальше увидим, что Иосиф вообще был другим человеком. Эта проблема была не только в снах. Проблема была в том, что Иосиф был другим человеком. И это приводит к новой беде. Помните, братья продают Иосифа в рабство. Продают из зависти. Точнее, они хотели убить его, но один из них, старший Рувим, он понимал, что смерть Иосифа причинит большое горе отцу. Он уговаривает их не убивать, они бросают его в ров. И вот пока Рувим отошел куда-то, эти остальные братки, они сидят и говорят: слушайте, а вот караван идет, а вот давай мы и денежек заработаем на этом деле. 37 глава, 18 стих. «И увидели они его издали, и прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: вот ее сновидец. Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его». Заметьте, как они пропитаны лукавством, пропитаны обманом. «И увидим, что будет из его снов. И услышал это Рувим, и избавил его от рук их, и сказал: не убьем его. И сказал им Рувим: не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, руки не налагайте на него. Это говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу». У Иосифа есть еще какое-то уважение к отцу и какое-то желание не допустить зла отцу. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа его одежду, разноцветную одежду, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров тот же тот был пуст, и воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровью его? Пойдем продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Видите, есть еще какая-то там справедливость, добро еще какое-то. Братья его послушались, и когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников. А те отвезли Иосифа в Египет. Рувим же пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим, и сказал: отрока нет, а я куда денусь? И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, вымороли одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет. Он узнал ее и сказал: это одежда сына моего, хищный зверь съел его, верный растерзан Иосиф. И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрали все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться, и сказал: с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал его отец его. Заметьте, если в первом случае братья оправдывали свой обман и свою жестокость перед отцом необходимостью восстановить справедливость. Они говорили: вот с нашей сестрой так поступили, и поэтому мы и всех их убили, и разграбили, и их жен забрали, и сделали рабами. То в данном случае они просто обманывают отца. Обманывают жестоко, обманывает так, что отец скорбит и не хочет утешиться. Здесь нужно увидеть просто этих людей. Они не просто добиваются своего, они добиваются своего в том плане, что им Иосиф неудобен, потому что они ему завидуют. Он говорит какие-то непонятные сны. Они не просто добиваются своего, они понимают, что, добиваясь своего, они причинят глубочайшую боль отцу. А отец в той культуре — это было намного значимое, более значимое явление, чем сегодня. Чтобы высказать неуважение к отцу — это очень серьезная вещь. Но вы помните, откуда это берется? Помните, кто обманывал отца? Иаков обманывал отца. Вы помните, что вот этот дух вот такой кручу-верчу, запутать хочу, он пропитал сознание этих ребятишек, когда они были еще маленькие. И теперь, когда они выросли, они уже решают свои проблемы своими методами. Только решают их уже так, что больно всем вокруг них. В этом проблема неверного формирования. На протяжении 20 лет Иаков занят был устройством своей жизни, полагаясь на себя, прибегая к своим хитростям, живя непокорной жизнью, непокорной Богу. В эти годы он не искал Бога, он не сокрушался перед Ним, он не полагался на Него, он не учил этому детей. И если посмотреть со стороны, как я уже сказал, он не занимался чем-то плохим. Он просто добивался своего благополучия. И все это может показаться нормальным, но проблема в тех методах, в той атмосфере, которая наполняла жизнь Иакова. И сыновья Иакова, формируясь в то время, когда Иаков достигал своей цели хитростью, полагаясь на себя, а не на всемогущего Бога, они впитали в себе эти ценности как основные ориентиры жизни. Для них это была естественная атмосфера в отношении с другими. Их негодные поступки, которые описаны здесь, это практическое выражение того, что они в чем они сформировались, что их сформировало, как они выросли. Это вторая трагичная история. Есть третья. Опять-таки, это все написано в Библии, и не зря написано. Написано для того, чтобы преподать нам урок. Третье неприятное происшествие, оно было связано с Иудой. Иуда, понимаете, это не Иуда, который жил во время Иисуса Христа, это один из 12 сыновей Иакова. Отделившись от своих братьев, Иуда женился, у него родились 3 сына. Старший из них, Ир, женился на девушке, которую звали Фамарь. Мы не знаем, в чем была жизнь Ира неугодной Богу, но она была настолько неугодной, что Бог его поразил, написано. В то время была традиция, и эта традиция касалась не только евреев, она была общей традицией Востока. Традиция заключалась в следующем, что если у старшего брата умирает жена, то ее должен был взять в жену младший брат. Причина этого была связана прежде всего с имуществом. Вы помните, что первенцу доставалась половина всего наследия, всем остальным детям делилась вторая половина. Таким образом, если первенец умер, и у него не было детей, не было сына, то тогда вот это вот имущество, половина, не на кого было, то есть терялась вот эта линия первенца. Поэтому должен был другой брат взять ее в жены. И когда родится первенец, первенец считался не вот этого уже настоящего отца сын, а юридически считался сын первенца. Опять-таки речь идет об имущественных правах, то есть ему перешло бы все вот это, половина богатства. Этот второй человек, второй брат, которого звали Анан, он понимал это, и вполне возможно, что по имущественным причинам не хотел, чтобы родился человек, ребенок, которому достанется половина всего имущества отца. Он избегал рождения детей, делал это определенным образом. Кстати, именно после от его имени произошло слово «анонизм». Хотя главный грех Анана заключался в том, что он не хотел восстановить семя своему брату, который бы потом имел все это имущество. Это было неугодно Богу, Бог поразил Анана, то есть умертвил, Анан умер. У Иуды остается еще один сын, его зовут Шела. Он был еще маленький, Вот еще до того возраста, не в том возрасте, чтобы жениться, поэтому Иуда отсылает Фамарь к ее отцу и говорит, когда Шела вырастет, тогда ты выйдешь за него замуж. Тогда и восстановится семя твоему бывшему мужу, первому мужу и старшему моему сыну. И вот здесь-то и произошли неприятные события, ради которых и приведено описание этой истории. 12 стих мы читаем, 38 глава. Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. То есть у Иуды умирает жена. Иуда, утешившись, пошел в Фамну к стригущим скот его, сам и Хира, друг его, адоламитянин, то есть один из местных людей, которые живут. И уведомили Фамарь, говоря, вот свекр твой идет в Фамну стричь скот свой. И сняла она с себя одежду вдовства своего, и покрыла себя покрывалом, и, закрывшись, села у ворот Енаима, что на дороге в Фамну, ибо видела, что Шела вырос, то есть третий сын, и она не дана ему в жену. И увидел я Иуда, и почел за блудницу, потому что она закрыла лицо свое, и поворотил к ней, и сказал, войду я к тебе. Он не знал, что это невестка его. Она сказала, что ты дашь мне, если войдешь ко мне? Он сказал, я пришлю тебе козленка из стада. Она сказала, дашь ли ты мне залог, пока пришлешь? Он сказал, какой тебе залог дать? Она сказала, печать твою, перевязь твою и трость твою, которая в руке твоей. И он дал ей, и вошел к ней. И она зачала от него. И встав, пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежду вдовства своего. Иуда же послал козленка через друга своего адоламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее. И спросил жителей того места, говоря, где блудница, которая была в Енаиме при дороге? Но они сказали, здесь не было блудницы. И возвратились они к Иуде. И возвратился он к Иуде и сказал, я не нашел ее. Да и жители места того сказали, здесь не было блудницы. Иуда сказал, пусть она возьмет себе, чтобы только не стали надо мной, над нами смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее. Прошло около 3 месяца. И сказали Иуде, говоря, Фамарь, невестка твоя, впала в блуд. И вот она беременна от блуда. Иуда сказал, выведите ее, и пусть она будет сожжена. Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему, я беременна от того, чьи эти вещи. И сказала, узнавай, чья это печать, и перевязь, и трость. Иуда узнал и сказал, она правее меня, потому что я не дал Ешели сыну моему и не познавал ее более. В этой кошмарной истории несколько проблем. Самая первая проблема — несправедливость Иуды к своей невестке. Он обещает, он должен что-то сделать, он должен был отдать ей еще одного сына, он этого не делает. Вторая проблема — его блуд. Мы видим, как постепенно нравы сыновей Иакова становятся точно такими же, как нравы язычников, которые живут рядом с ним. Это очень яркая проблема, как люди постепенно превращаются, впитывают в себя греховную культуру тех, кто их окружает. Третья проблема — это жестокость. Это кошмарная жестокость, с которой он подходит к этой женщине. Его реакция, кстати, была естественным явлением среди язычников. Женщину ставили ни во что. Это естественная реакция вот именно за накопление вот этой греховности Бог уничтожил Ханаан. Потому что там вот это было реальностью. Это было еще начало того. Через 400 лет это стало вообще кошмарным явлением. Это говорит о том, что достаточно быстро сыновья в своих действиях, сыновья Иакова, мало чем отличались от окружающих их язычников. И заметьте, это дети того, кто знал Бога, кто когда-то поклонялся Богу, кто построил даже жертвенник, кто на данный момент вообще сокрушился уже и отказался от всей жизни непокорности. Но плоды, которые он сеял 20 лет, приносят вот эти кошмарные плоды. Они сейчас проросли. Эти результаты вот здесь сегодня. Эта история говорит еще вот о чем. В этом особенность грешных людей. Сколько бы ни ограничивали людей, сколько бы ни очищали их от греховности, сами по себе они естественно скользят вниз. Мы можем наблюдать эту проблему с христианским миром. То, что было немыслимо 50 лет назад, сегодня мы видим, как все больше и больше становится, не так резко, не так быстро, все больше и больше становится нормой. Вот почему для того, чтобы Богу иметь дело с израильским народом, нужен был египетский плен. Нужно было 7 лет голода, который отрезвил этих ребятишек, который поставил их на колени, который заставил их нуждаться, который привел их в состояние, в котором им уже не до выкрутаса. Потом нужно было 400 лет пленения, буквального пленения в Египте, для того, чтобы там из этих людей сделать народ. Последствия 2 десятилетий самоуверенности и хитрости Иакова, его борьбы с Богом, привели к трагичным результатам, во многом сформировав его атмосферу жизни. По всей видимости, это далеко не полный список всех неприятностей. В 35 главе упоминаются еще 2. Помните, по дороге в Вифлеем, куда он переселяется, умирает Рахиль, его любимая жена. Он за нее 14 лет работал. Вот у него есть еще 3. Но именно ради этой все было. И Бог вот допускает так. Умирает Рахиль. 19 стих мы читаем, 35 глава. «И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем. Иаков поставил над гробом ее памятник, этот надгробный памятник Рахили до сего дня». И смотрите дальше. «Отправился Рахиль, раскинув шатер свой за башню Гадер. Во время пребывания Израиля в той стране Рувим, старший его, пошел и переспал с Валлою, наложницей отца своего. И услышал Израиль, сынов же у Иакова было 12». То есть вот эти истории, которые приведены здесь, по всей видимости, это далеко не все, что делали эти ребятишки. Вы можете ощутить эту атмосферу, ту кошмарную атмосферу, в которой они жили. Так, жизнь самоуверенности, жизнь, которую строят по-своему, на своих интересах, без того, чтобы искать Бога и Его водительство, обязательно приносит печальные результаты, печальные плоды. Мы еще вернемся к этой важной теме, а сейчас мы посмотрим на еще 2 аспекта, которые есть в этих же 5 главах. Очень важные, в которых Бог рисует полную картину. Первый аспект, он говорит не только о трагедии самоуверенности, он говорит о плоде покаяния. Иаков покаялся, его жизнь изменилась, и сердце его стало другим. И после того, когда это произошло, он стал оказывать доброе влияние. После 20 лет погони за своим счастьем на своих условиях, Иаков сокрушен Богом, и теперь вот сокрушенный Иаков стал оказывать совершенно иное влияние. Это особенно ярко было видно в воспитании Иосифа. Заметьте, он вырос в том же самом кругу. Братья намного старше его, он младший. Он вырос в этой же самой атмосфере, но уже влияние отца настолько сильное, пробудившегося отца, настолько сильное, что этого человека мы вообще не узнаем. Этот человек как будто из другого материала сделан. Он совершенно иной, этот человек. Он был прилежным, послушным сыном. Когда отец послал его узнать о состоянии его братьев, которые пасли скот вдали, он не просто пошел, но тщательно и настойчиво искал их. Давайте 37 главу почитаем с 13 стиха. «Сказал Израиль Иосифу, братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему, «Вот я». И сказал ему, «Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, целый скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской, и пошел он в Сихем, он пришел в Сихем, и нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря, «Чего ты ищешь?» Он сказал, «Я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут?» И сказал тот человек, «Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дофан». И пошел Иосиф за братьями своими, и нашел их в Дофане. И увидели они его издали, прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. Иосиф ищет, Иосиф движется. Вот посмотрите, даже если бы Иосиф был человеком очень послушным просто, он бы пришел в Сикем, походил, поискал и мог бы с чистой совестью вернуться к отцу и сказать: «Папа, прошел, посмотрел, их нету там». Но он продолжает искать, и он продолжает искать, пока он встречается с человеком, который говорит: «Я видел, я знаю, куда они пошли». Вот, и он идет туда, и он очень хорошо знает отношение братьев к нему. Он очень хорошо знает, что они не любят, что они ненавидят его. Очень ясно все это понимает. То есть это требовало его посвящения, его послушания отцу, которое выразилось в такой степени, что он был вынослив, он был безбоязнен, он настойчиво достигал этой цели ради заботы о братьях, которые враждебно к нему относились, которые были... И вот откуда такой человек появился в той атмосфере? Это очень много говорит о том, что Бог изменил в Иакове и в его взаимодействии. И мы видим еще больше характер Иосифа в дальнейшей истории. Во-первых, Иосиф везде хорошо и добросовестно работает. Вот сам Иаков до своего сокрушения и его братья, все хитрецы, которые пытаются себе выгадать что-то. Иосиф известен в доме Потифара тем, чем? Порядочность. Хорошо работает. Его Потифар ставит, ему доверяют, ставит над домом своим. Чем известен и Иосиф в тюрьме? Тем же самым. Чем Иосиф известен в доме или в дворце фараона? Тем же самым. То есть это характер, это такой целостный, прочный человек. Более того, интересные вещи. Посмотрите, мы уже говорили о том, насколько грязной, негодной была сексуальная жизнь его братьев. То есть, по всей видимости, там эти все разговоры, там все это было прогнившее. Теперь Иосиф попадает в дом Потифара, и в доме Потифара он не то что не ищет, а когда ему навязывается жена Потифара, больше того, она не просто навязывается, она угрожает ему реально, и он ясно понимает, что будет, чем обойдется, чего будет стоить его несогласие вступить с ней в связь. И вот посмотрите, как он отвечает. 39 глава Бытие, 8 стих. «Но он отказался и сказал жене господина своего: „Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои. Нет больше меня в доме этом, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю это великое зло?“ И последние слова очень важны: „И согрешу перед Богом“». Иосиф боялся Бога. Вот этот молодой человек, талантливый, способный, к которому женщины пристают. Сегодня говорят о том, как воспитывать детей. Один молодой человек говорит, он мне говорит: когда я был в 10 классе, после класса, после школы, я иду к своей машине, подходят девочки из моего класса и напрямую предлагают сесть в машину и иметь секс. Это реальность сегодняшнего прогнившего мира, в котором мы живем. Вот что-то подобное переживал Иосиф. И несмотря на то, что весь вот этот кошмар, которым жили его братья, Бог дал Иакову, сокрушенному Иакову, способность воспитать в своем сыне такой страх Божий, что даже когда Иаков далеко от дома своего, когда у него масса оправданий возможных могла бы быть: да меня предали, да Бог допустил, что меня продали в рабство, да почему это, почему то, да они там все вышивают круче, чем я, я могу себе позволить хоть немножко. Вот все это, мы не видим этого в Иосифе. Иосиф другой совершенно человек. Совершенно другой человек. И он говорит: как я могу согрешить перед Богом? Иосиф вырос в том же доме. Ну, только другой Иаков был уже. Это очень яркая картина. Друзья, не зря эти 5 глав Бытия здесь. Не зря мы читаем сегодня и думаем, ну, нам как-то неудобно за патриархов. Вот читая это, неудобно как-то за патриархов. А это помещено в Библию. Так вот, не зря это помещено. Это помещено для того, чтобы преподать нам урок. чтобы показать, вот что значит реальный плод в жизни. Он знает о Боге достаточно, он знает, этого знания хватает, чтобы заставить его отказаться от греха, даже в обстановке сильнейшего давления. И здесь мы подходим к еще одному важному моменту этой части истории Иакова, к благословениям Завета. Мы уже говорили не раз, что часто, что заветные отношения с Богом играют важнейшую роль в жизни верующих людей. Божий Завет неизменен. Он гарантирует не только принадлежность Богу, но и Божью заботу о нас и Божью работу с нами. И в этом особенное благословение истинных верующих. Мы можем быть уверены в Господе, в Его любви, в Его спасении, когда Он заключил с нами завет через Иисуса Христа. Вот. Именно благодаря принадлежности к Божьему завету Бог работает с Иаковом. Работает настойчиво, работает тщательно на протяжении всех этих лет. Он управляет обстоятельствами и направляет их таким образом, чтобы они максимально способствовали его сокрушению. Вот что важно. Вот посмотрите, посмотрите результат. Почему Бог это делает? Почему эти трудности все нужны? Потому что когда он изменил Иакова, вот какой Иосиф получился. Вот почему он работает с нами. Потому что, когда мы сокрушены, вот что мы способны будем производить в жизни. В этот период Бог явился Иакову еще раз и явился для того, чтобы подтвердить свой завет. 35 глава, 9 стих мы читаем. «И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии и благословил его, и сказал ему Бог: имя твое Иаков. Отныне не будешь ты называться Иаковом, и будет имя тебе Израиль, и нарек ему имя Израиль, и сказал ему Бог: я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих. Земля, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю. И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему, и поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей, и нарек Иаков имя места этому, о котором говорит Бог, Вифиль». Вот эта глава поставлена между описанием проблем, которые возникли у Иакова с его детьми. Бог говорит, жизнь не по вере приводит к огромным трудностям, но если человек действительно принадлежит Богу, Бог будет верен своему завету. Да, Бог будет работать с ним, Бог будет воспитывать его, Бог будет сокрушать его, добиваясь своей цели. Но если этот человек по-настоящему верующий, эта Божья работа никогда не прекратится. Кроме того, эта история говорит о еще одной важной стороне Божьего завета. Этот завет основан целиком на Божьей любви и великодушии. Не на человеческой значимости. У Иакова было множество причин для того, чтобы Бог прервал свой завет. Но только потому, что он верен завету. Бог продолжает сокрушать Иакова, и чем больше он противится, тем глубже и сильнее Божье сокрушение действует. Во Второзаконии Бог говорил об этом ко всему Израилю. 7 глава, 6 стих. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву, которой Он клялся отцам вашим». Кстати, в начале Евангелия от Матфея приводится родословная Иисуса Христа. Обращаясь к еврейскому народу, евангелист Матфей показывает, что они стали инструментом для пришествия Мессии не потому, что они были праведными и святыми, и они это видели в книге Бытие, читая книгу Бытие, а только благодаря огромной, необъяснимой Божьей любви. Так вот, в этой родословной упоминается и Фомарь. Вот эта несчастная женщина. Упоминается для того, чтобы показать евреям, вот посмотрите, кем были вот эти прародители. А Иуда стал родоначальником колена Иудина, всего колена Иудина. И он подчеркивает, это не потому, что Иуда был значим, вот кто он был. И каждый раз, читая эту родословную, евреи ясно понимали, что если бы не Божья благодать, говорят, в Ветхом Завете нет благодати. Это настолько очевидно. Если бы не Божья благодать, Израиля бы не было. Несколько важных выводов в заключении. Самое первое. Жизнь своеволия, жизнь непокорности Богу, жизнь неповерия, она обязательно приводит к печальным, а часто трагичным результатам. Что бы это ни было, чем в самых разных сферах это может быть. Это может быть в маленьких ситуациях, в маленьких решениях, может быть, в каких-то более значимых решениях. Но все то, что мы делаем, что мы генерируем в непокорности Богу, обязательно принесет плод. Обязательно. В послании к Галатам апостол Павел показал это очень конкретно, подчеркнул это, напомнил это нам. Галатам 6 глава 7 стих написано: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеял человек, то и пожнет». Вот каждый момент, когда вы думаете: «А, да ладно, да пройдет», не пройдет. Абсолютно все, что сделано, принесет плод. И Писание говорит: не обманывайтесь. Почему оно говорит? Потому что мы имеем такую тенденцию. Мы думаем всегда: да, это пройдет. А он подчеркивает и говорит: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою. Сеющий в плоть — это человек, который поступает, не доверяя Богу, поступает, не покоряясь Богу. От плоти пожнет лень. Вот почему этот вопрос должен быть главным вопросом для всякого верующего человека. Как я могу жить жизнью покорности Богу? Как я в каждой конкретной ситуации могу покориться Богу? Второе. Изменение жизни. Обращение от неверия к вере. Обращение к покорности Богу делает человека способным приносить добрые плоды. Посмотрите, здесь же апостол Павел говорит: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. И дальше очень важно: а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. И дальше подчеркивает: делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. И вот в жизни Иакова это очень хорошо видно, как его изменившаяся жизнь смогла произвести такое влияние, что появился совершенно другой человек. И Писание это очень ясно описывает. Каждый раз, когда вам кажется, когда вы думаете: я вот поступаю правильно, а никто этого не замечает, я делаю это ради Господа, а никто это не оценил, друзья, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Вот точно так же сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем. Будет время, когда эта жатва придет. В этом заключается сила и смысл веры. Есть третий вывод, который я хотел бы сделать. Человек, который действительно принадлежит Христу, всегда будет принадлежать Ему. Но результаты его жизни зависят от того, из чего он строил свою жизнь, из веры или неверия. 1 Коринфянам 3 глава очень ярко об этом говорит. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. И вот дальше. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он

детей. Точно так же, как уничтожены были многие-многие люди, мы видим, как они уже погрязли в язычество очень глубоко. Но только Божья благодать сделала возможным то, что Божий план спасения был совершен. Ефесянам 2 глава 8 стих напоминает нам: «Ибо благодатью вы спасены через веру. И это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Аминь.

0: новая жизнь.
1: Псалом 96. Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова. Облако и мрак — окрест Его, правда и суд — основание престола Его. Пред Ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов Его. Молнии Его освещают вселенную, земля видит и трепещет. Горы, как воск, тают от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами, поклонитесь пред Ним все боги. Слышит Сион и радуется, и веселятся чери Иудины ради судов Твоих, Господи. Ибо Ты, Господи, высок над всею землею, превознесен над всеми богами. Любящий Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых Своих, из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его.

0: «Во что веришь ты?»
1: Божьи избранники. Говоря простым языком, Божьи избранники – это те люди, которых Господь предопределил ко спасению. Их называют избранными, потому что это слово указывает на выбор. Каждые несколько лет мы избираем президента, то есть мы выбираем того, кто будет служить на этом посту. То же самое относится к Богу и тем, кто будет спасен. Господь выбирает их, поэтому они и называются Его избранниками. Само по себе понятие избрания Богом тех, кто будет спасен, не является противоречивым. Вызывает споры то, каким образом Он их выбирает. На протяжении всей истории Церкви существовало два основных мнения относительно доктрины избрания или предопределения. Одно мнение, которое мы назовем позицией о предвидении, учит, что Господь, благодаря своему всеведению, знает, кто в ходе времени по собственной воле выберет поверить в Иисуса Христа для спасения. Основываясь на своем предвидении, Бог избирает этих людей еще до сотворения мира. Такой точки зрения придерживается большинство западных евангельских церквей. Вторая основная позиция представлена учением августинианства, которое, по сути, учит тому, что Бог не только избирает тех, кто поверит в Иисуса Христа, но и приводит их к вере в Него. Другими словами, Божье избрание основывается не на предвидении прихода человека к вере, а на безвозмездной благодати и абсолютной власти всемогущего Бога. Господь избирает людей для спасения, и со временем они придут к вере во Христа, потому что были избраны Богом. Разница между этими двумя позициями сводится к следующему. Кому принадлежит окончательный выбор в вопросе спасения – Богу или человеку? С точки зрения первой позиции, человек владеет контролем. Его свобода выбора является независимой и становится определяющим фактором в избрании Бога. Господь может обеспечить путь к спасению через Иисуса Христа, но человек должен сам избрать веру в Него, чтобы спасение реализовалось. В конечном счете, эта позиция ставит под сомнение могущество Бога и лишает Его верховной власти. Данное мнение отдает Творца на милость творения. То есть, если Господь хочет предоставить людям вечную жизнь на небесах, то Он должен надеяться, что человек сам выберет его путь к спасению. На самом деле, эта позиция вообще не подразумевает избрание, потому что Бог, согласно ей, не избирает, а лишь подтверждает. Окончательный же выбор остается за человеком. С позиции августинианства избрание зависит от Бога. Он по собственной абсолютной воле выбирает, кого спасти. Вместо того, чтобы просто сделать спасение возможным, Господь избирает тех, кто будет спасен, а затем реализует их спасение. Эта позиция предоставляет Богу должный статус Творца и Верховного Владыки. В позиции августинианства также имеются проблемы. Критики утверждают, что эта точка зрения лишает человека свободы выбора. Если Бог выбирает тех, кто будет спасен, тогда какой смысл в вере человека? Зачем проповедовать Евангелие? Кроме того, если Бог избирает людей по собственной воле, то как мы можем нести ответственность за свои поступки? Все эти вопросы являются справедливыми и требуют ответа. Чтобы ответить на эти вопросы, следует изучить 9 главу послания к римлянам, которая наилучшим образом открывает путь к пониманию отношения между Божьей абсолютной властью и избранием. Контекст этой главы распространяется на предыдущую главу, завершающуюся кульминацией восхваления. И я убежден, что ничто из всего творения не может стать между нами и любовью Бога, которую Он явил в Иисусе Христе, нашем Господе. Римлянам 8 глава с 38 по 39 стих. Это приводит Павла к размышлениям о том, как на это заявление может отреагировать еврей. Хотя Иисус пришел, чтобы вернуть утраченных сынов Израиля, а ранняя церковь в значительной степени состояла из иудеев, Евангелие распространялось среди язычников гораздо быстрее, чем среди евреев. На самом деле, большинство иудеев принимали Евангелие как камень преткновения и отвергали Иисуса Христа. Обычный еврей засомневался бы в возможности исполнения Божьего плана избрания, поскольку большинство евреев отвергло весть Евангелия. На протяжении 9 главы Павел систематически демонстрирует, что независимое Божье избрание имело силу с самого начала. Он начинает с важнейшего заявления. «Не все израильтяне – истинный Израиль». Это означает, что не все люди, относящиеся к Израилю по этническим признакам, то есть потомки Авраама, Исаака и Иакова, принадлежат к истинному Израилю, избранному Богом. Рассматривая историю Израиля, Павел показывает, что Бог избрал Исаака, а не Измаила, Иакова, а не Исава. На всякий случай, чтобы читатель не пришел к выводу, что Бог сделал свой выбор на основании веры или добрых дел, которые тем предстояло совершить в будущем, он добавляет: «Дети, Иаков и Исав, еще не родились и ничего не успели сделать ни хорошего, ни дурного. Выбор его свободен и зависит не от заслуг человека, а только от призыва Бога». Римлянам 9 глава с 11 по 12 стих. Может возникнуть соблазн обвинить Бога в несправедливости. Павел ожидает такого обвинения, четко заявляя в стихе 14, что Бог справедлив всегда. «Я милую тех, кого хочу миловать. Я милосерден с теми, с кем хочу быть милосердным». Бог властвует над своим творением. Он свободно избирает тех, кого пожелает, и волен пройти мимо тех, кого пожелает обойти стороной. Творение не имеет права обвинять Творца в несправедливости. Сама мысль об этом является абсурдной для Павла. И так должны рассуждать все христиане. 9 глава послания к римлянам обосновывает эту точку зрения. Существуют и другие отрывки из Писания, которые касаются темы Божьего избрания. Например, Иоанна 6 глава с 37 стиха, а также Ефесянам 1 глава с 3 по 14 стих. Дело в том, что Бог предопределил спасение остатка человечества. Эти люди были избраны до создания мира, и их спасение исполнится во Христе. Как сказал о них Павел, это те, кого Бог знал еще тогда, когда их не было, и предназначил быть истинным подобием своего Сына, чтобы Сын его стал первенцем среди множества братьев. Кого Он предназначил, тех и призвал. Кого призвал, тех оправдал. Кого оправдал, тех и прославил. Римлянам 8 глава с 29 по 30 стих.

0: Библия говорит.
1: Как научиться на практике не роптать на Бога в скорбях или проблемах? Восхищают истории Иова и Иосифа. Как вот так вот научиться относиться к скорбям, как они?
2: Очень хороший вопрос. Актуальный для многих и многих людей, потому что мы живем в мире полном скорбей, и в той или иной форме эти скорби всегда присутствуют в жизни всех людей, в жизни верующих людей в частности. Как научиться не роптать в скорбях? Я бы сказал, не только не роптать, как научиться не унывать в скорбях? Как научиться не терять оптимизма, не терять надежды в разных сложных обстоятельствах? И здесь есть у христианина несколько очень важных инструментов для этого. Но самое первое – это признание того, что наша жизнь, даже в самых больших трудностях, она наполнена Божьими милостями. Фокусируйте свой взор не на том, чего у вас нет, а на том, что у вас есть, даже в этих обстоятельствах. Именно так мы видим, Давид ведет себя. 41-й псалом. Он говорит, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я еще буду славить Его. То есть он обращается к своей душе, к своим чувствам. То же самое говорит пророк Иеремия. Плач Иеремии, 3 глава, где он перечисляет сначала огромные бедствия, в которых находился он и его народ, и потом он говорит, вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. И что он отвечает сердцу? Он говорит, по милости Божией мы не исчезли. То есть состояние любого человека в любой скорби всегда можно выразить следующим образом. Посмотри, мы получаем от Бога определенные милости, определенные незаслуженные благословения. Потом получаем еще больше благословений. Потом получаем еще больше благословений. А потом в какой-то момент они снижаются. И мы фокусируемся не на том, что у нас уже есть, а на том, что мы потеряли. И чувствуем себя глубоко несчастными, и чувствуем Бога обязанным нам это давать. Есть очень хорошая история, скорее всего, выдуманная, но я ее использовал в проповеди пару раз и приведу ее. Один человек решил помогать другому и давал ему $1000 в месяц. Там год давал, два давал. На третий год он стал ему не $1000 давать, а 900. Вот тот спрашивает, а что ты даешь? Да, вот у меня сын в колледж пошел, нужна помощь, и я вот... Ну, на следующий год он 800 дает, потому что еще один сын. На следующий год 700 дает. И потом этот человек, которому давали деньги, он говорит, так что, ты хочешь за мой счет своих детей выучить? Вот примерно так мы подходим к тому, что мы имеем от Бога. То есть мы привыкаем, и нам больше и больше...

0: больше и больше нужно. И потом, когда мы немножко потеряли, и мы фокусируемся на том, что мы потеряли, вместо того, чтобы смотреть на то, что мы имеем, совершенно незаслуженно. Так вот, первое, смотрите на то, что вы имеете, на то огромное благословение, которое вы имеете. Второе, у нас, у верующих людей, есть Иисус Христос, который нас спас, который о нас ходатайствует, который заботится о любом обстоятельстве, в котором мы находимся, и который сказал любящим Господу, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И дальше объясняет, что это за благо. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. То есть в любых обстоятельствах, в любых скорбях, каждый христианин, каждая христианка может уподобляться Христу, а значит, становится красивее, сильнее, свободнее, лучше, увереннее, больше отражать славу Иисуса Христа. И поэтому, какие бы трудности ни были, я в них становлюсь лучше, а значит, я приобретаю, значит, я получаю благословение в этих скорбях. Причем чаще всего наиболее эффективный процесс роста происходит именно в процессе во время скорби. Помните эти две вещи. Да. Смотрите на то, что у вас есть, вместо того, чтобы фокусироваться на то, что потеряли. И ищите того, чтобы эти скорби обогатили вашу душу. И вы не будете роптать.
1: Мне нравится очень, как часто Давид пишет, что «Ты, Господь, Ты моя радость, Ты моя часть, и Тебя от ранней зари ищу». Он не пишет, что «Твоих благ ищу», а ищу радости взаимоотношений с Тобой. И вот когда мы радуемся даже больше Христом, а не Его подарками, тогда это ощущение не будет наглости, да, как вы сказали? Да, да, да.

0: Радио «Новая жизнь». Просто о главном.
1: Дорогие друзья, всех приветствуем на радио «Новая жизнь». У микрофона ведущий Иван. Сердечно вас всех приветствую. Вы слушаете радио «Новая жизнь», и мы продолжаем с вами далее исследовать послание к римлянам. Напомню еще раз, мы находимся в 12 главе. Давайте вместе откроем этот текст и прочитаем. Прочитаем мы с 9 стиха и до конца. Сегодня мы продолжим дальше размышлять. Мы будем размышлять о духовных сокровищах нашего христианского наследия. Мы обратимся к слову дорогого брата апостола Павла, и мы посмотрим на тот текст, который пишется дальше стиха 11. Попробуем вспомнить все вместе, собрать воедино и продолжить дальше. Итак, 9 стих и ниже читаем. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью». В почтительности друг друга предупреждайте или обгоняйте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным и не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Аминь. Итак, приступая к нашему исследованию, несколько важных моментов. Каждый из нас, рано или поздно, он сталкивается с этим опасным состоянием духовной апатии, когда привычные христианские истины, они перестают зажигать сердце. А служение ваше превращается в формальность. Ведь я говорю о моменте, когда ваше горение духовное, оно как будто бы остывает. И более того, заметьте, ведь духовное горение – это не случайный какой-то эмоциональный всплеск. Это постоянный труд, дорогие мои. И апостол Павел не просто призывает нас духом пламенеть. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте». Он повелевает нам активно разжигать этот огонь, сбрасывать с себя лень, настраивать свой разум и сердце на верность Христу. Вот вопрос, а как нам с вами сегодня не дать духовному огню угаснуть вот среди повседневных забот, испытаний, трудностей, увлечений разного рода и так далее? Как преодолеть духовную вялость и снова обрести радость служения Господу? Давайте погрузимся в Божье Слово. Будем размышлять над текстами Римлянам, 12 глава, стих 11. Для вас я поставлю несколько композиций, и потом, после этих двух песен, мы с вами продолжим. И следующая песня называется «Благодарю, Спаситель мой». Слушаем.

0: Вера, надежда, любовь. На радио. Новая жизнь.
1: Итак, дорогие мои, мы начинаем наше исследование. Если вы только подключились, вы вовремя открываете текст Писания Римлянам, 12 глава, и будем вместе изучать Божье Слово дальше. Итак, мы находимся в стихе 11. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Надеюсь, вы помните, кто слышал прошлый наш эфир, мы имеем дело с конкретными наставлениями. Апостол Павел обращается к римским христианам. Это последний раздел этой важнейшей главы, 12. Тема главы, как вы помните, это именно практическое применение Евангелия или практическое применение учения, которое апостол излагал в первых 11 главах послания к римлянам. Поэтому начинается слово эту главу. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, которого он им только что раскрывал в этих 11 главах». И он дальше говорит: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь этим веком или миром, но преобразуйтесь обновлением вашего ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». В этих двух стихах содержится краткое изложение всего остального учения. Вот это важно запомнить. Первый и второй стих 12 главы раскрывает нам вот вкратце, передает глубину дальнейшего учения оставшихся глав с 12 по 16. Богословие — это не то, что нужно лишь осмысливать интеллектуально. Это то, что должно именно применяться. Это должно притворяться в жизнь. И таким образом, если мы видим, имеем доктрину, да, богословие, то должны вы знать, что лишь знание доктрин бессмысленно, если это знание не привело вас к радикальным изменениям в вашей жизни. Вот в этих двух стихах апостол действительно, он дает нам все главные мотивы для христианской жизни. Но он не оставляет вопрос открытым. Мы видели, как после этого он переходит к рассмотрению жизни верующего в контексте церкви. Христианин становится членом тела Христова, и, находясь в таком положении, он получает дар, подобно тому, как каждый орган тела имеет свою задачу, да, свою функцию. Вот так же и мы, каждый из нас имеет свою функцию в организме, в теле Христовом. И все вместе они работают гармонично, потому что они единое целое. Тело функционирует как единый организм. Но, заметьте, делает это тело через отдельные функции своих частей. Апостол использует это сравнение, чтобы напомнить нам сегодня. Мы с вами, мы все члены тела Христова, христиане. И имея различные дарования по данной нам благодати, то есть незаслуженно, по Божьей милости, несмотря ни на что, то, что в нас, да, а наоборот, несмотря на нас, Он помиловал нас. То есть это не то, что вышло из нас, это не мы такие хорошие. Но тем не менее, Бог явил благоволение. Друзья, вы благословенный народ, если вы во Христе. И поэтому мы должны эти дары, которые Дух Святой дает как Ему угодно, распределяет в церкви как Ему угодно, мы должны это применять. И Он перечисляет некоторые из этих даров. Он подводит нас к концу 8 стиха, и далее, начиная с 9 стиха до конца главы, Он рассматривает наши отношения именно в более широком смысле. Вот то, о чем мы с вами говорили ранее. Сначала речь шла об умении функционировать внутри тела в церкви, но теперь его подход становится более общим, индивидуальным для каждого. И в отношении не только с христианами, не в церкви, но и также с людьми вокруг. И мы видим, что он снова подходит к этому, ну вот, в своей привычной манере. Начинает с двух великих фундаментальных принципов. Смотрите. «В усердии не ослабевайте». Мы вот это сейчас будем изучать. А вот перед этим, немножко, если вы посмотрите выше, это наши предыдущие стихи 9 и 10, мы видим первый принцип. Это великий принцип любви. Любовь да будет непритворна. То есть любовь — это исполнение закона. Если наша любовь чиста, без лицемерия, притворства и фальши, мы вряд ли сильно сбьемся с правильного пути в своем поведении. Второй принцип, практический принцип. Отвращайтесь зла, первая половина. Не просто не делайте зла, но возненавидьте его. Любящие Господа, ненавидьте зло. Отвращайтесь зла. И вторая половина – прилепляйтесь или приклеивайтесь, намертво соединяясь, чтобы вас и с добром невозможно было оторвать. Поэтому отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. И Павел изложил эти два главных принципа, определяющих все христианское поведение: любовь к Богу, любовь к ближнему, избежание зла, ненависть ко злу, исследование к добру. Он переходит к более конкретным деталям. Вот в 10 стихе он раскрывает нам отношения друг с другом снова. Вспоминаются, да, как у брата с братом. И мы это здесь видим очень так четко и ясно. Какие должны быть отношения между братьями? Давайте еще раз мы прочитаем стих 10. «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью». «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью». И теперь то, о чем мы с вами говорили. Вот когда мы говорим о братолюбии, о нежности, мы смотрим на жизнь в церкви, в это удивительно гармоничное сотрудничество. И вот детали раскрываются дальше. Мы братья. Поэтому пусть ваша братская любовь, он говорит, как людей искупленных, обладает качествами вашей естественной любви к родным братьям, по крови, к кровным родственникам. Вы объединены в церкви не просто таком, в общеповерхностном смысле. Христианский народ, искупленные верующие, должны любить друг друга с глубокой привязанностью. И потом он добавляет: «В почтительности друг друга предупреждайте». Это снова прививание смирения. И он говорит, то есть опережайте друг друга в своем смирении и почтении один к другому. Не спешите быстрее, кто быстрее на первое место и на трон, но спешите, кто быстрее, кому окажет больше почести другому. Да, торопитесь, чтобы оказать почтение другому. Вот чем вам надо стараться. Мы вспоминаем учеников, которые делили между собой, кто из них достойнейший больше, кто будет сидеть ближе к трону. Это мышление этого мира. Но здесь мышление небес, Божьего Царства. Это то мышление, которое торопится, спешит, анализирует и думает, где же мне как можно больше оказать почтение другому. В почтительности друг друга предупреждайте. Если бы эти отдельные предписания, они действительно притворялись вот нами в жизнь, просто представьте, о скольких проблем была бы избавлена сегодня церковь. О скольких проблем мы бы избавили сами себя. Сколько проблем было бы, ну, просто-напросто предотвращено даже в жизни церкви на протяжении прошедших веков. Иными словами, я снова напоминаю вам по ходу дела, что этими наставлениями, друзья мои, нельзя пренебрегать, как это часто делается. Мы должны быть очень внимательны. Тут, кажется, кто-то, один из комментаторов как-то написал. Ну, на этом не нужно останавливаться, тут очевидные вещи, двигаемся дальше. Нет, это глубокие истины. Они не только не очевидны. Именно неспособность увидеть и осознать их объясняет большинство проблем, которые знала христианская церковь за всю свою долгую историю. Нельзя пропускать эти стихи. Каждый из них имеет жизненно важное и решающее значение. И вот мы приходим к следующему стиху. Что мы имеем здесь? И вот здесь он, очевидно, разбирает наш общий дух, настрой по отношению к нашему христианскому служению, развитию нашему, призыву нашему, как христиан. И это 11 стих. Стих 11, как раз-таки мы наблюдаем дальше. Вот то, о чем сегодня мы с вами поговорим. Послушайте еще раз. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Итак, дальше, рассказав нам об отношениях друг с другом, Павел раскрывает, как мы делаем нашу работу, с каким духом мы ее исполняем. И он выражает это вот в этих словах, которые только что он прочитал. Мы, еще раз повторюсь, мы все искупленные члены тела Христова. Но теперь вопрос, как нам действовать, да, вот в организме, в теле Христовом. как нам исполнять эту работу, которой мы призваны, на которую нас поставил Господь. Каждый из нас поставлен на работу, которую мы должны совершать для Божьей славы. Вот вопрос, а что должно быть главной чертой нашей жизни как христиан? Давайте взглянем на термины, которые апостол Павел использует. Я сейчас открою несколько разных тоже переводов. Мы посмотрим, как оно все открывается в других переводах, и мы прочитаем несколько разных версий. Итак, я прочитаю вам 11 стих только. «Не ленитесь, когда требуется тяжелая работа, но служите Господу с духовным рвением». Вот, пожалуйста, еврейский Новый Завет, 11 стих. Это тот же самый стих, который написан у нас: «В усердии не ослабевайте духом, пламенейте, Господу служите». Пусть, еще один перевод, «Пусть ваше рвение не ослабевает, пламенейте духом в вашем служении Господу». Подстрочный греческий перевод. «Усердием не медлительные, духом горячащиеся, Господу служащие». И еще один еврейский у меня перевод есть. «Не ленитесь, когда требуется тяжелая работа, но служите Господу с духовным рвением». С духовным рвением. Итак, мы тут увидели, услышали слова «не ленитесь», «в усердии не ослабевайте», «рвение да не ослабевает», «будьте усердными», да? «Усердие, чтобы не были вы медлительны». Таким образом, можно сказать так: «не ленитесь в службе», в служении. И вот здесь мы должны согласиться с тем, на что указывают почти все комментаторы и большинство переводов. Вот здесь надо аккуратно вот с этим словом быть, да? «Служба». В английском переводе написано «not slothful in business». Интересно, да? Вот тут тоже надо быть осторожным. Служба, бизнес. В каком-то бизнесе мы не должны быть ленивыми. Хотя в определенном смысле оно и передает верную мысль. Тоже тут, опять-таки, это неплохо переведено. Однако апостол уже использовал слово, которое здесь переведено как «служение», «служба». Если вы посмотрите, 8 стих. «Увещевать или увещевай». «Раздавать или раздавай в простоте, начальник или начальство с усердием, благотворитель или благотвори с радушием». 7 стих. «Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении». Итак, мы видим, начальник ли властвуй с усердием. Вот слово, переведенное тут как «усердие», это точно то же самое слово, что переведено здесь как «служба». «В усердии не ослабевайте», в одном из переводов. В нашем переводе, в синодальном, написано тоже правильно, очень хорошо: «в усердии не ослабевайте». Это точно то же самое слово, что мы видим здесь в 8 стихе. «Начальник ли, начальствуй с усердием». «В усердии не ослабевайте». Поэтому мы могли бы, если хотите, перевести это так: «в усердии не ленитесь» или «в ревности не ленитесь». И вот суть от этого практически не меняется, но использование того же перевода в 8 стихе помогает нам именно сосредоточиться на том, чему именно апостол хочет нас научить. А чему он здесь нас учит? А он учит нас тому, что можно назвать нравственной, так, если можно ли так сказать или нет, серьезностью, или лучше правильно сказать, наверное, нравственным усердием. Мы должны быть серьезными, живыми, по-нашему можно сказать, живчиками, исполненными энергией. И снова мы обнаруживаем, что это вопрос, который необходимо решать через осмысление, через понимание доктрины, учения. И я рад это повторить, друзья мои. Это очень важный момент. Нам нужно с вами учиться размышлять больше над Божьим Словом. На украинском красивое слово «меркувать», осмыслять, понимать, да? Вот целый процесс. Я вынужден постоянно это повторять, потому что это очень важно. Нельзя брать их, вот эти все учения, в оторванности от контекста. Нельзя рассматривать ни одно конкретное повеление из этой главы отдельно. Иначе, как в свете 1 и 2 стихов, вы потеряетесь, если не увидите их так. Надо помнить всегда контекст. Возьмите 1 и 2 стих. Еще раз. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». разумного, мы говорили, да, это осведомленного, осознанного служения вашего. И не сообразуйтесь с этим миром, но преобразуйтесь обновлением вашего ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Вот в свете этих двух стихов мы рассматриваем дальнейшую жизнь христианина, который является человеком, я бы сказал так, которого Евангелие воспламенило, которое охватило, озарило Евангелие. Теперь эта жизнь Евангелия в нем, она струится славою Христа. Поэтому нельзя ни в коем случае этого забывать. А если мы забыли, сразу мы можем уже немножко-немножко начинать отходить, сбиваться с пути. А вот именно в отношении этого нельзя. В отношении этого наставления сбиться нельзя. Это очень легко, но и нам нельзя. Апостол не просто говорит им: «Ну-ка, возьмите себя в руки». Нет, он говорит это, но он имеет в виду гораздо что-то большее. Вот это, именно это то, что мы с вами сегодня должны раскрыть. Он подразумевает глубокое осмысление. Итак, вы должны это рассматривать в свете первого стиха. В свете того, что мы опять повторяем, в свете того милосердия Божьего, которое открылось. Я рекомендую вообще вот это слово «милосердием Божьим» как-то выделить в Библии. Это не простые слова. Это милосердие Божье. Другими словами, это и есть благодать, явленная во Христе Иисусе. Мы называем это Евангелион, радостная весть. Вот все эти вещи, включая эту, должны приниматься в контексте первого утверждения. В противном случае мы можем формально исполнить это наставление. И знаете, в кого мы превратимся? Просто в суетливых людей. Нас можно будет назвать суета, да и только. В смысле пустой беготни, такого своего рода активизма. Я покажу вам, что это значит. Это не означает быть суетливым вообще активистом, бездумно, который несется туда-сюда, носится. Он имеет в виду совсем другое, не это. Но осознать это вы сможете только тогда, когда примете это наставление в свете всего учения. И вот здесь апостол говорит нам, что в вопросе нравственного усердия мы должны воплощать в жизнь доктрину. Иначе мы вообще ничего не сделаем. Вы меня услышали? Вот в вопросе нашей активной жизни. Конечно, просто это по-человечески принять так. Но нельзя быть ленивым. Да и в мире люди тоже говорят, ленивым быть плохо. Да и Писание. Да кто не работает, тот не ест. Ну кому это надо? Лень — это плохо, это негативно. Лентяи, это все это всегда в народных сказках, каких-то наставлениях, пересказах, историях. Все это высмеивалось постоянно. Ленивый человек — бедный человек. С ленивым постоянно сложно работать, с ним много шума, он постоянно что-то оправдывается, перекручивает, лишь бы ничего не делать. Но здесь не об этом речь даже. Здесь вопрос намного глубже. Здесь касается наша жизнь, да, вот в сфере доктрины, в свете Евангелия. Давайте подходить вот к этому вопросу следующим образом. Павел говорит нам: мы не должны быть ленивыми. Не должны ослабевать ревности. Все мы знаем, что такое лень. Это ленность, это расхлябанность, это делание работы в половину сил. Вот так, еле, лишь бы не потеть лишний раз, не напрягаться, спину не ломать. Это полная противоположность энергичности, полная противоположность бодрости. И каковы же причины лени? Ну, их без сомнения много, да. И апостол здесь, как и повсюду в своих посланиях, не исключает естественных причин. Было бы совершенно ложным пониманием, если вот считали, что вот христиане должны игнорировать естественные факторы. Мы все разные. Мы различаемся по своему темпераменту, конституции тела и так далее. И все это оказывает прямое влияние на нашу христианскую жизнь. И мы должны это осознавать с вами и опять-таки принимать во внимание. Потому что многие люди, пренебрегая этим, они пытаются вылепить из всех какой-то, знаете, стереотипный, стандартный шаблон христианина. Я думаю, это абсолютно неверно. Потому что Божья работа, она всегда характеризуется огромным разнообразием. И то же самое верно для христианской церкви. И поэтому можно здесь сказать, очень такой отметить важный момент. Иногда главная причина лени заключается именно в темпераменте и физиологической конституции. В определенной степени это то, с чем человек ничего не может поделать сам по себе. Мы не сталкиваемся в жизни с абсолютно одинаковыми проблемами. Именно потому, что мы разным образом устроены, да, по темпераменту и физически. Но что я имею в виду? Описать это можно так. Некоторые люди рождаются энергичными и деятельными. другие более флегматичными, вялыми, медлительными. Для них лучше долго, но спокойно, умеренно все в голове взвесить, по-спокойному вот так очень делать. Другие не могут спокойно, они быстро. Взялся, сделал раз, они на месте не могут стоять. Когда другой кто-то медленно делает, они просто уже там оборот вокруг своей оси 10 раз делают. Вы этого не выбираете. Вы такими рождаетесь. Мы обязаны тоже это признавать. Есть люди, которые от рождения склонны к желчности, обладают физиологической медлительностью. Они не могут с этим ничего поделать. Они такими родились. Иное кровообращение, иная нервная система, и при всей общей схожести людей существуют огромные индивидуальные различия. И эти вещи, конечно же, влияют на нас и задают разницу. Иногда это становится даже национальной чертой. Знаете, Павел пишет, например, к Титу, цитирует одного из их собственных пророков. Критяне всегда ленивые, я перейду другой перевод, всегда лжецы, злые звери, или утробы ленивые, или брюхо ленивые. И свидетельство сие справедливо. Это национальная черта. Говорят, не знаю, насколько это справедливо, что южные народы Европы склонны к большей нетерпеливости и ленности, чем северные. Я думаю, в этом есть своя доля вот правды. Это обусловлено даже географическими условиями, климатом, где суровый климат, например, он побуждает к активности, он бодрит, тогда как сильная жара расслабляет. И все эти факторы имеют значение. Не только темперамент и конституция тела, но и внешние условия. И вот мы начинаем с этого. Но помимо этого, разумеется, существует и работа дьявола. Высшее стремление дьявола какое? Разрушить работу Бога. Как он это сделал в первом сотворении, в Эдемском саду, так он пытается это сделать и во втором, в новом творении, где идет рождение свыше, да, в христианах. И если ему удается исказить истину, если ему удается расслабить верующих, он чрезвычайно этому рад. Это именно то, к чему он стремится. И дьявол может атаковать нас, как мы знаем, самыми разными путями. Он может атаковать наше тело, наш разум, наш дух. Он может повергать нас в депрессию, заставлять нас чувствовать расслабленность, беспечность, вялость, апатию. Мы знаем, что в Библии мы находим много мест, где описано, как люди были одержимы демонами, бесами. Но даже не доходя до такой крайности, он может влиять на нас множеством тонких способов. Он часто приносит тяжкие беды в жизнь многих христиан, сея именно вот эту духовную лень, расхлябанность, нежелание трудиться, тяжесть в духе и чувство: «Ох, я сегодня абсолютно не способен ничего сделать. Я абсолютно без сил». И это то, на чем нам до сегодня с вами поразмыслить. Нам сегодня это очень важно взвесить, проанализировать и молиться, и действовать, чтобы также мы стремились пламенеть духовно перед Господом и быть усердными в служении Ему. Друзья мои, это тоже важный момент в христианской жизни. А мы слушаем следующую песню, она называется «Буду восхвалять тебя», исполняет группа «Альфа».

кто я, что сумел ступить на твой порог. Ты услышал, когда во тьме

0: Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
1: Итак, Павел пишет: «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Как мы с вами прочитали в другом переводе, этот же текст, мы можем сказать так: «Не ленитесь, когда требуется тяжелая работа, но служите Господу с духовным рвением». Или еще один перевод: «Пусть ваше рвение, усердие, не ослабевает, духом пламенейте в вашем служении Господу». Итак, не ленитесь, другими словами. Расхлябанность, духовная лень, нежелание трудиться, тяжесть в духе и чувство: «Ой, я сегодня не смогу, может быть, завтра, мне просто сегодня этого не хочется делать, надеюсь, завтра мне станет лучше». Но завтра лучше не становится, и так продолжается день за днем, и в итоге вы всегда остаетесь в таком состоянии. Вот она, эта лень. И дьявол, я скажу вам, часто бывает чрезвычайно активен, провоцируя в нас подобное состояние. Сверх того, уныние, разочарование, они также порождают расхлябанность. В самом начале первого послания к Тимофею

В этом заключалась проблема евреев, которым было написано послание к евреям и многих других людей подобного склада. Вот некоторые из причин. Нам нет нужды долго на них останавливаться. Каждый из нас знает об этом по собственному опыту. Главное, что нам нужно выяснить, что же нам с этим делать. Вот что нам нужно выяснить. Вот к чему ведет нас апостол. Он говорит: «В ревности, в усердии, не будьте ленивыми». Но как нам это исполнить? Как повиноваться этому повелению? Вот в этом стихе содержится, и мне кажется, даже три ответа. Мы возьмем только один. Первый, второй, а потом третий. И вот это именно повеление. Апостол учит, да, он очень любит так делать, и он снова ярко демонстрирует это в своих посланиях к Тимофею. Порой кажется, что он отдает приказ дня или даже взмахивает кнутом, подбадривая его. Помните, он говорит Тимофею: «Помни Господа Иисуса Христа, семьи Давида, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Вот эти слова, они сформулированы таким образом, чтобы побудить человека к действию. Таким образом, видите, существует естественный или общий ответ на вопрос о том, как бороться с ленью. Я бы сформировал его так. Он говорит нам, что мы должны встряхнуть, пробудить самих себя. Вот как мы можем это сформулировать. Встряхнуть, пробудить самих себя. Он не просит вас пытаться превратить себя в того, кем вы не являетесь от природы. Он не говорит, что вы можете изменить свою природу или свой темперамент. Поэтому он не пытается заставить человека, флегматичного от природы, надеть маску или играть роль. Дело не в этом. Но он говорит нам: пробудите себя. Никто из нас никогда не бывает настолько плох, насколько сам о себе думает. И это важный принцип. Иногда люди, заявляющие о великих результатах в так называемом исцелении верой, делают именно это. Когда мы больны, мы никогда не больны настолько сильно, как нам кажется, мы всегда немного преувеличиваем. И поэтому психологически довольно легко избавиться от этой лишней добавленной доли, благодаря чему мы всегда можем хотя бы немного подтолкнуть себя. Мы можем пробудить самих себя, и мы должны это делать. Мы должны себя встряхивать, пробуждать. Это один из важнейших и великих уроков жизни. Вы должны знать себя, понимать себя, уметь работать с собой. Вы должны говорить с собой. Ну, не прям, да, как сам с собой говоришь вслух, полголоса, при раздвоении внутреннего мира и так далее. Вы должны делать себе замечания в размышлениях. Это постоянное размышление, усердное размышление. Вот что мы можем назвать «встряхивать себя». Это неотъемлемая часть христианской проповеди. Лень плоха сама по себе. И поэтому вы начинаете с мысли: «Я не должен быть таким». Я не говорю, что вы должны стать похожи на человека, бьющего энергией через край. Все, что я говорю, вы можете встряхнуть себя так, чтобы функционировать в полную силу своей собственной личности, а не так, как вы функционировали в последнее время. То есть пробудите себя. Вы можете применить к себе самые разные аргументы. Тело, например, всегда находится в лучшей форме, когда оно ухожено и получает физическую нагрузку. Если вы не занимаетесь спортом и не двигаетесь, вы быстро станете вялым, а значит ленивым. И как же это верно для тела, не так ли? Вот так же это верно и для человека в целом. Если вы, ну, помните, Павел говорит, что благочестие на все полезно. Физические нагрузки, оно временно, а благочестие на все полезно. Поэтому давайте сразу шагнем. Спорт, я думаю, вам, вы понимаете, это логично, это нужно. Поэтому небольшая пробежка и какое-то движение будет вам на пользу. Особенно, если у вас постоянная работа сидячая. Если вы не упражняете свой ум, вот что важно дальше, вам будет все труднее заставить его работать. А вот это проблема большая. Почему? Иногда мы воспринимаем вот свое тело, мы видим, более-менее подтянуто, значит, проблем нет. А когда набрал хорошенько вес, что еле дышишь и тяжело двигаться, это уже другой вопрос. Ты сразу четко понимаешь. Да, было бы неплохо поработать со своим организмом. Конечно, есть еще и болезненные обстоятельства, это да. Но, в принципе, мы можем сказать, да, сразу это видно. А когда разум ленив, что ты можешь разглядеть? И вот тут-то мы должны понять, что нам дальше делать. И я хочу сразу объявить, друзья мои, если мы не будем упражнять свой ум, если вам всегда нужно будет кормить молоком, вот чем-то легеньким,
на большее вы не будете способны.

вам будет все труднее заставить ваш разум работать, и вы вообще потом вскоре не захотите им пользоваться. Разве это не одна из современных проблем? Одна из главных болезней нашего времени заключается в том, что интернет, социальные медиа просто отучают людей думать. И те впадают в состояние, когда им не нравится мыслить, им не нравится, когда от них этого требуют. Это вызывает дискомфорт, это что-то непривычное, неприятное, и это вызывает отторжение. И это сплошь и рядом. Когда в церквях члены церкви, члены общины больше не хотят наставления, не хотят учения, а хотят развлечений. Это, друзья мои, и есть лень в интеллектуальном смысле. И вот как это верно для тела и ума, так это верно и для любой другой нашей сферы, включая дух. Они находятся в наилучшем состоянии тогда, когда их упражняют и используют. Давайте применять этот аргумент к себе. Проснувшись однажды утром, вы, возможно, чувствуете, что у вас нет охоты работать, нет желания читать Писание, молиться, да вообще ничего не хочется. Хочется назад положить голову на подушку и спать. И вот опасность заключается в том, чтобы сказать себе: «Ну, конечно, я плохо себя чувствую и не могу этого сделать». В этот момент вы должны бороться. Так, вы должны сказать себе: «Я должен стряхнуть себя. Возможно, я в таком состоянии просто потому, что слишком расслабился. Я недостаточно упражнял себя». Вы начинаете применять этот аргумент, а затем идете дальше и напоминаете себе, чем опасна вялость и лень. И знаете, я хочу сразу сказать, это не единичный случай. Но когда вы начнете эту борьбу, это будет развиваться дальше. Будете сталкиваться, вы будете анализировать, вы будете замечать: так, проблема здесь, оказывается, я поздно ложусь спать. Моему телу все равно нужно вовремя спать, ему нужно время определенное для восстановления сил. Естественно, я не смогу встать, если допоздна засижусь в интернете. И дальше, шаг за шагом, вы начинаете налаживать здоровый образ жизни духовно. В конечном итоге вялость и лень, когда они побеждают, если вы их с ними не боретесь, они приводят к болезни. Если вы не используете органы своего тела или используете их не так, как должно, в конечном счете эта вялость перерастет в болезненное состояние. Исследователи давно уже заявили, что если взять кусочек живой мышечной ткани и постоянно менять среду, в которой она содержится, да, вот эта ткань может работать и действовать бесконечно. Очень многие болезни – это результат именно пассивности и застоя. Суставы могут потерять подвижность, если вы начнете их слишком беречь. Чем больше вы их двигаете, тем более гибкими и здоровыми они будут. То есть от стольких проблем можно избавиться, просто используя свое тело. Теперь давайте применим все это к духовной сфере. Если вот я продолжу в том же духе еще немного, как вот в случае с ленью, то я могу заболеть духовно. И человек непременно заболел бы, если бы он не боролся. Любой человек с минимальным опытом знает, что именно вялый христианин со временем превращается в больного христианина, и решить его проблему становится гораздо сложнее. Но помните еще один аргумент. Вы часть тела. И мне поражает, как в Писании все взаимосвязано. Видите, смотрите. Ленивый, болеющий, да, слабый. Казалось бы, ну какая тебе разница? Я слабый. Но теперь так нельзя думать. Мы уже поняли доктрину, мы теперь знаем, оказывается, мы все члены одного тела. Мы не можем сказать, какая вам разница, болею я или нет. Это мое тело. С чего мы решили, что это мое тело? Мы часть тела Христова. Мы члены тела Христова. И отсюда следует, что если что-то не так с одной частью, страдать будут и все остальные. Вы не можете себя изолировать. Никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя, говорит Павел в послании в 14 главе. Вы не можете сказать: «Я сам по себе». Если вы вялы, расслаблены, ленивы, подавлены, вы не повлияете на братьев рядом с вами, на сестер рядом с вами. Что вы сможете им сделать? Может быть, если они в таком состоянии, лишь накидаете лишнего груза, так что они еще будут подавлены. И в конечном счете, все тело будет вовлечено в это состояние. И вот по всем этим причинам, а вы можете найти другие аргументы сами для себя, вы обращайтесь к самому себе и говорите: прочь унылая лень и меланхолия, вам нужно буквально встряхнуть себя.
Это часть, друзья мои, христианского долга каждого верующего. Казалось бы, что за... как-то просто совсем. Я должен себя встряхнуть. Да, я должен пробудиться. Да, дорогие мои. Помните, мы все еще находимся на естественном уровне. Но ведь христианство не исключает естественное. Сколько ересей возникало в прошлом из-за игнорирования этого. Христианство, заметьте, не отвергает естественное. Поэтому вы начинаете с естественного уровня. И удивительно, сколько вы реально можете сделать, когда это делаете. Когда вы бодрствуете. Вы думаете, что вам нужно то, другое, третье. А иногда вам нужно просто взять себя в руки и заставить действовать. Если вы будете, как говорит мудрец в Ветхом Завете, постоянно смотреть на ветер, вы никогда не посеете и, как следствие, никогда не пожнете. Поэтому вы просто встаете и начинаете делать дела, независимо от того, хочется вам этого или нет. Вы просто осознаете, это мой долг, и начинаете делать. Это был естественный уровень. Но давайте пойдем дальше, потому что апостол ведет нас дальше. Он, говоря, в общем, в усердии не ослабевайте или не ленитесь, он переходит ко второму, гораздо более важному пункту. И мы читаем 11 стих, вторая часть. «Духом пламенейте». Это очень важное и важнейшее, и, с другой стороны, интереснейшее утверждение. Велось немало споров о том, а что здесь означает слово «дух». «Духом пламенейте». Каким духом? С большой буквы «духом» или с маленькой буквы «духом»? Весь вопрос в том, относится ли это к собственному человеческому духу или к Духу Святому, который живет верующим. О чем здесь говорится? И давайте сейчас прослушаем еще несколько композиций. Вначале, в конце часа у нас музыкальная пауза, а в новом часе прослушаем одну композицию, и потом мы с вами дальше продолжим. Попробуем разобрать, о чем же здесь говорит нам апостол Павел.

0: ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Радио «Новая жизнь». Мы проповедуем Христа распятого.
1: Итак, мы продолжаем с вами дальше наше изучение, друзья мои. Римлянам 12 глава, стих 11. «В усердии не ослабевайте, в усердии не будьте ленивы, духом пламенейте Господу служите». Итак, вопрос наш открытый – это вопрос, что же значит «духом пламенейте». И мы остановились на том, что вы можете сказать «духом святым пламенейте» или «лично вашим духом». «Ваш дух пусть пламенеет», да? О чем же здесь идет речь? Если вы посмотрите в Далласской семинарии, и они просто объясняют, что это может быть и дух человека, и это дух святой. Давайте мы попробуем разобрать разные аспекты и взглянем на этот текст. Посмотрим с картины вот со стороны Духа Святого. О Святом Духе, который обитает в каждом христианине. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Писание говорит, да, вот мы немножко раньше в этом и находим в тексте Римлянам. И аргумент, который есть также с другой стороны, вот когда объясняется этот текст, вспоминается история, которая связана в книге «Деяния апостолов», 18 глава, стих 25. Это картина описания Аполлоса. Этот человек был осведомлен о пути Господа, он правильно говорил и учил об Иешуа с огромным духовным рвением, зная только крещение Иоанна. В еврейском переводе, чтобы послушать, как написано, зная только погружение Йоханана. Да, Йоханан, Иоанн. Я прочитаю снова синодальный перевод. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Вот фраза, горя духом. И вот, видя этот текст, мы читаем у наш текст: «Духом пламенейте, Аполлос горел духом». И таким образом картина объясняется, что Аполлос, это его дух горел, он пламенел. Он был наставлен в учениях. И в том случае там говорится, конечно же, что речь идет о его человеческом духе. Аполлос был одним из тех людей, которые от природы были пылкими, энергичным, был импульсивным, горячим. Но нам прямо сказано, он знал только крещение Иоаннова. И вот тут как раз-таки и был момент. Это в этом-то и был изъян его и его служения, которые исправили Прескилла и Акилла. Они рассказали ему, как раз-таки наставили его в 19 главе. И там была раскрыта вся полнота Евангелия. Там действительно идет о человеческом духе речь. Но здесь мы можем представить, что говорится о Духе Святом. Знаете почему? Это повеление. Вы не можете изменить, как мы говорили, свой темперамент. Если вы родились пылким духом, вы пылкие. Но если вы родились с флегматичным темпераментом, вы не будете пылкими в естественном смысле. Однако здесь нам всем повелено пламенить духом. Вы не можете выработать это в себе искусственно или изменить свой темперамент. Но раз это повеление, значит, речь идет о Святом Духе, который находится в нас. Потому что Святой Дух есть во всех нас, как в христианах. Каков бы ни был наш темперамент, какова бы ни была наша природа. Поэтому слово «Дух» мы можем здесь опять-таки указать на Святого Духа, который внутри нас. Заметьте, это повеление. А значит, оно выполнимо. А поскольку изменить свою природу вы не можете, это не может относиться к естественному темпераменту. Но что же он повелевает нам делать? Он говорит: «Духом пламенейте». Что это значит? Греческое слово, которое использовано апостолом, приведенное как «пламенейте», означает «кипеть», «быть горячими», «от нагрева сиять», «гореть». Это очень сильное слово всегда. «Закипайте в духе». И вот это раскрывается в той же главе еще глубже, которую мы прочитали в начале. Вы вспомнили, да? Послание к Тимофею апостол сначала формулирует это от противного – от обратного. «Ибо дан нам Бог духа не боязни». То есть Тимофей находится в состоянии страха, он боялся, и Павел говорит ему: «Послушай, дух, которого нам дал Бог, иной. Бог дал нам духа силы, любви, целомудрия или дисциплины, не расхлябанности, не лени, не апатии, не трусости, а силы, любви, и целомудрия, или дисциплинированного ума. Иными словами, Павел напоминает Тимофею. То же самое здесь, в 11 стихе 12 главы Римлянам, что Дух Божий – это Дух силы и энергии. Святой Дух – это Дух силы, и именно этот термин применяется к нему на протяжении всего Нового Завета. Или вспомните, как Павел пишет филиппийцам: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Как я могу это сделать? Потому что ответ дальше написан. Потому что Бог производит вас. Как? Через Духа. И хотение, и действие по своему благоволению. Вот где ваша энергия. Вы увидели? Где наша энергия? В Духе. Иными словами, Он выбивает почву из-под наших ног. И когда мы пытаемся оправдать свою лень естественными причинами, Он говорит: послушай, каков бы ты ни был по природе, как христианин, ты имеешь внутри себя Духа, Духа Святого, и Он – Дух силы и энергии. Поэтому, какая бы ни была твоя естественная причина, Дух, который дан тебе Богом, это не Дух боязни, это не Дух трусости, немощи, это Дух силы, любви и целомудрия. Дух дисциплинированного ума, Дух энергии, Он дает силу. Вот в чем дело. Поэтому в данном призыве есть огромный смысл, и Он имеет право адресовать его каждому из нас. Вы можете быть человеком по природе, знаете, таким домашним человеком, медлительным, всегда задумчивым, или просто непоседа, очень активный, энергичный. И есть такие люди, да вы подумайте, вспомните, вы сейчас тоже вам придет на ум. Есть люди, которые, ну, просто все, они в движении, они постоянно, вокруг них постоянный ураган. А есть медленный, спокойный, тихо, спокойненько так все делает, тихонечко, не спеша. И даже отвечает, может быть, даже медленно. Это не важно. Если вы христианин, в вас живет Святой Дух. И апостол говорит: будьте энергичны в этой жизни по Духу. И снова перед нами встает вопрос, опять вопрос: как нам это делать? И ответ мы находим в том, что апостол написал Тимофею в 6 стихе: «По сей причине напоминаю тебе возгревать, возжигать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Он говорит: дар внутри тебя, он внутри тебя, возгревай его. Вот решение. «По сей причине напоминаю тебе возгревать, раздувай пламя». Вы когда ходили в поход, например, или если у вас был такой опыт, да, костер погас, вам нужно снова опять огонь. Вы проверяете, есть ли угли. И без спичек можно дальше снова разжечь огонь. Раздуваете его, подкидываете сухую солому там, или сено кусок, или коры и так далее. По чуть-чуть раздуваете, раздуваете, пока не появится пламя открытое. Вот здесь та же самая картина. «По сей причине напоминаю тебе, раздувай пламя, возгревай дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Дар в тебе – давай, возгревай его, раздувай это пламя. И снова эта великая мысль – раздувать пламя дара. В других переводах это звучит как «раздувай пламя Духа, который в тебе». Форма, в которой ты получил этот дар, или то, как он пришел к тебе, не самый важный момент. Главное заключается в том, что пламя Духа, огонь Духа был дан ему, и его призывает раздувать это пламя, разжигать его и поддерживать в нем жизнь. Отличный способ вот для нас будет, как вот если вспомнить, как в 5 главе 1 послания к Фессалоникийцам Павел формулирует ту же мысль от обратного, говоря: «Духа не угашайте». Здесь написано: «Духом пламенейте», а Павел говорит в 1 послании к Фессалоникийцам: «Духа не угашайте». Видите, Дух мыслится как огонь, энергия огня. Подумайте о том, на что способен огонь. Вспомните, например, паровые двигатели. Все, что совершается благодаря силе тепла и огня. И потому в негативном смысле он говорит: «Духа не угашайте, не заливайте, не гасите этот огонь». А вот тут уже обратное звучит: «Раздувай пламя дара Божьего, который в тебе». Теперь возникает вопрос: как я могу сегодня, как христианин, уже осознавая, что есть во мне Дух Святой, и Писание говорит: не будь ленивым, но будь усердным и духом пламеней. Как я могу возгревать, раздувать это пламя Духа? как мне разжигать этот дар в себе. Опять же, мы начинаем, давайте с обычного, попробуем с такой картины. Представим себе небольшой костер, да? Уже погасший слегка, все, вот остается зола, все серого такого цвета, уже прогоревшее, пару, может быть, полешек осталось. С чего мы начинаем? Мы разгребаем золу. Если вы допустили накопление золы, вы обленились, вы перестали ухаживать за огнем, и теперь золы стало больше, чем огня. Виднеется лишь маленький красный уголек. Первое, что вам нужно сделать, это встряхнуть очаг и разгрести золу. Это то, что мы с вами действительно в силах сделать. Послушайте, ведь он не просит вас создавать сам огонь. Вы не способны на это. Когда люди пытаются искусственно выработать этот огонь, получается полный хаос. Это фальшивый огонь. И заметьте, вокруг очень много этого ложного огня. Даже в евангельских кругах. Плотская искусственная ревность. А апостол имеет в виду нечто прямо противоположное. Вы не можете произвести духовный огонь сами. Точно так же, как и не могли сделать это сыновья Аарона. Но что с ними произошло? Они погибли. А вот то, что мы можем сделать, убрать золу. Огонь уже дарован нам. В этом заключается великое учение Писания, которое принято верой и помещено в нас. Это слава Христа, и мы убираем золу. Но одного этого недостаточно. Вы должны убедиться, что есть поток свежего воздуха. Обеспечьте приток воздуха. Что это такое? Это молитва, дорогие мои, молитва. Потом подбросьте немного топлива. Можете ли вы добавить топливо? Что горит? Обычно дрова кидают, да? Кто топит специально, в специальные котлованы разогреваются, есть там газовое отопление и так далее. Добавить топливо, то, что горит. Мы это делаем через чтение Писания. И еще одно прекрасное дело при чтении Писания – это читать о духовных пробуждениях. Читать историю наших братьев во Христе, которые также жили, доверяя Богу. Вот дрова, которые так любят этот огонь. Читайте Божье Слово. Смотрите на тех, кто был предшественником вашим, следуя за Господом. И вы обнаружите, что ничто так не раздувает пламя Духа внутри нас, как чтение о людях, а с меня особенно разгревает видеть людей, которые жили Господом. Как они жили, как они боролись, что это естественное действие, да, и сочетание обстоятельств и жизни, когда, чтобы добиться результата, ты идешь через дискомфорт, который всегда атакует, через какие-то напряжения и проблемы. Ты видишь людей, которые делали что-то для Господа, которые были исполнены Духа, как Бог их могущественно употреблял. И ты зажигаешься, когда ты смотришь на Авраама, который учился доверять Богу, который по-другому смотрел на жизнь, который так себя вел, что его раб поражает. Вы обращали внимание, когда он посылает своего слугу своего? И он, когда ищет невесту Исааку, он очень часто молится. Раб, это же не еврей. Это слуга Авраама. Но обратите внимание, люди вокруг него, они знают Бога, они молятся Богу Авраама. Там ты видишь его веру, ты видишь, что он постоянно молится, он ведет внутренний диалог с Богом. Так ли это, Господи? Если это самое, то вот пусть она так сделает. Господи, что мне делать? То есть ты видишь, это люди веры. Или когда Авраам общается с язычниками, как он себя ведет, хотя Бог им обещал всю землю, а он доверяет Богу, он не превозносится над ними, не гордится. Вот он, сердце веры. Видите, преображенный человек. Или когда Бог преобразил Якова. Сначала ты видишь хитреца, лукавый, идет на всякие подлости, чтобы урвать свое. А потом, встретившись с Богом, Бог проводит с ним определенную работу. Ангел Господень ранит ему бедро, так что теперь он хромает все время, не может опираться на свою ногу, надеяться на свои силы. Как только даст нагрузку, сразу упадет, потому что нога теперь ранена. Теперь он осознает свою немощь и нужду в Боге. Но потом, какие плоды происходят дальше, когда Бог производит чудную работу. И ты, читая все это, размышляя, ты начинаешь анализировать свою жизнь. Господи, а у меня как? Я хочу быть мужем веры, я хочу быть верным до конца. Я хочу, чтобы в моей жизни прославлялся Господь, чтобы моя жизнь была свидетельством. У этого человека великий Господь. Не этот человек великий, а у этого человека великий Господь. Поэтому, друзья мои, познавайте Божье Слово. Читайте тех предшественников, которых жизнь вы знаете, которые уже с Господом, которые прошли свой путь до конца, оставшись верными Господу. Эти истории тоже вдохновляют и подкрепляют нас. Поэтому, друзья мои, мы с вами имеем прекрасную сегодня массу возможностей, инструментов, чтобы подкрепляться духовно, да? Добавлять это топливо. Приток свежего воздуха, давайте еще раз помним. Уберите золу. Потом добавьте приток свежего воздуха. Обеспечьте приток воздуха в молитве. Добавьте топливо. Это Божье Слово. И двигаясь дальше. Самое лучшее тонизирующее средство, лучшее любого климата и любого загородного воздуха. Прочитайте те вот описания, например, пуритан, как они жили. Братья Весли, Уитфилд, Джонатан Эдвардс. И ты сразу видишь. И много-много-много других. Когда они жили, горя, чтобы жить для славы Христа. Как многих ты наблюдаешь, кто-то выделяется в вере, особенно в описании, как его описывают, биографии, как он доверяет постоянно Богу в молитве. И ты учишься, Господи, и думаешь, а у меня наоборот. У меня как не проблема, так сразу, ой, помогите, люди добрые, начиная звонить тому пятому, десятому, у меня так все плохо. И ты думаешь, учиться, а почему я не молюсь? Почему я так мало доверяю Богу? Почему я первым делом не иду в беседу с моим Богом? Неужели я не доверяю то, что все в его руках? И вот те действия, которым мы с вами призваны. Это христианская жизнь, друзья мои. Но главное, напоминайте себе о даре, который находится внутри вас. Помните, что Дух Святой в вас. Посмотрите, мы постоянно об этом забываем. Даже как христиане, мы привыкли оценивать себя именно исключительно в категориях, ну, способностей естественных человеческих, да, вот то, что у нас есть. Это совершенно неверно. Мы обязаны помнить, что Дух Божий живет в нас. Разве вы не знаете, что Дух Божий живет в вас? Мы это уже видели в 8 главе, где он постоянно повторяет: «Дух внутри вас, но вы не по плоти живете, а по Духу. Если только Дух Божий живет в вас, а если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Все это об одном и том же. Он подводит итог и снова настойчиво доносит до нашего сознания. Вы должны осознать, что Дух живет в нас, в вас. И это дух силы и крепости. От нас не требуется совершать это все своими собственными силами человеческими. Да мы и не способны на это. Но нам сказано, что мы можем облечься во всеоружие Божье и укрепляться Господом и могуществом силы Его. Поэтому, дорогой мой друг, каким бы слабым и вялым ты ни был по природе, каким бы ленивым ты ни был по темпераменту, ты должен напоминать себе об этом и встряхнуть свой разум. Стряхни эту золу, подобно тому, как Петр пишет во втором послании. «Возбуждаю ваш чистый смысл или замысел, напоминание. Нам всем это необходимо. Дьявол настолько занят нами, что заставляет нас забывать эти истины. Мы начинаем сокрушаться. Как я могу это сделать? Кто я такой, чтобы справляться с такими великими грандиозными задачами?» А ответ таков: дело не в тебе, а в духе, который в тебе. Пламя, сила и энергия Божественного Духа пребывают внутри тебя. Ты должен напоминать себе об этом. Это один из ключевых способов пламенеть Духом. Как только ты вспомнишь о нем, или как только ты вспоминаешь о нем и думаешь о нем, ты уже начинаешь осознавать внутренний огонь. Ты осознаешь, что ты не один. Ты понимаешь, что дело не в тебе, а в великом Господе. И слава Богу, каждый из нас знает это по Писанию, но Слово Божие это учит этому нас. Давайте мы прослушаем еще несколько композиций. Следующая песня «Ты моя отрада».

0: Радио «Новая жизнь». Праведный верою жив будет.
1: Итак, дорогие мои, мы говорим о духом пламенете, о духовном пламенении христиан, к которому призывает нас Господь. Вы теперь слышите, как минимум вы знаете, что Библия нам говорит, чтобы мы не ленились в усердии, духом пламенели и служили Господу. Теперь мы знаем, что движущая наша сила – это Дух Святой. Дух силы, Дух любви, Дух премудрости, Дух, который, опять-таки, можно сказать так, дисциплинированного ума, целомудрия. Дисциплинированный ум, и современный мир, конечно же, идет в обратном направлении. Поэтому вот посмотрите, какова наша жизнь. Мы Духом Святым побеждаем человеческую слабость. Да, у всех у нас разные проблемы, да. У каждого человека свой темперамент. Кто-то энергичный, кто-то пылкий, кто-то медленный и очень медленный. И более того, я скажу вам, как будто полос в человеческом смысле. Нам нужно постоянно бороться. И нам, с другой стороны, нужно беречься плотской ревности, чтобы не путать собственную плотскую энергию с энергией духа. Различать их порой непросто. Но главное для каждого из нас осознать, что имеет значение для нас. Это так это только энергия духа. И вы достигаете это через чтение Писания. Напоминаете себе об этих истинах Божьего Слова в молитве, в размышлениях. Подчиняя, приняя все свои сферы Божьему Слову. И еще один отличный способ делать это – напоминать себе о том деле, к которому вы призваны. А что это за дело? Нам дана огромная честь. Мы – соработники у Бога. Вот каков наш труд – труд в Его Царстве. Об этом сказано во многих текстах Писания. Сам наш Господь говорит: «Вы – свет мира». Это Он – свет мира. Но поскольку Он в нас, а мы в Нем, мы тоже становимся светом мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Вот как нужно встряхивать себя, когда вы чувствуете расслабленность, уныние, отсутствие энергии, сомнения. Читать ли Библию? Молиться ли? Идти ли в Дом Божий на служение и прославление? Вспомните о своем призвании. Вспомните о состоянии мира, в котором вы живете. Люди рядом с вами, они гибли, гибнут во тьме без надежды. Возьмите факел веры и поднимите его высоко. Истинный Евангелие. Подумайте о людях в этом великом городе, в котором вы находитесь. Или в маленькой деревушке, где вы находитесь. И город, и село, и деревня, и областной районный центр. Все находится в беспросветной полной тьме. Люди просто не ведают своего состояния. Не знают, что их ждет, не понимают своего ужасного положения и ничего не знают об аде, к которому идут. А мы с вами призваны быть светом мира, соработниками у Бога. Именно так Павел всегда думал о себе. Один насаждает, другой поливает, но оба они лишь орудия, взращивает всегда Бог. Бог взращивает. Или послушайте, как апостол пишет Филиппийцам во 2 главе. «Все делайте без ропота и сомнений». Помните, не ленитесь. Да? Это тоже вот то, что мы проходили это. Уже добавляйте, вы это тоже должны помнить всегда. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Как, другими словами, звезды в темную ночь. Вот кто вы такие, как Божий народ. Вот кто вы. Вы звезды в темную ночь. Вы должны светить среди этого темного-темного мира. Дорогие мои, порой, видя ситуацию в мире, христиане впадают в уныние. Что же будет дальше? Раньше как-то было легче. Страшно, что придет. Но, дорогие мои, когда ярче всего сияют звезды? Днем или в самую темную ночь? В самую темную ночь. Поэтому пусть для вас... Кстати, мне вот братья поделились одной проповедью. И дело не в проповеди столько, сколько хорошо преподнесенные мысли, которая как раз-таки очень хорошо показала вот отношения истины и христианина к истине и в этой жизни. Когда мы смотрим вот историю Давида и Голиафа. Давид и Голиаф. Простая картина. Но вы когда-нибудь задумывались, что делал Голиаф 40 дней подряд, когда он выходил перед станом Израиля и что-то говорил? Что он делал? Он ронял, он уничтожал их моральный дух. Он насаждал страх. Когда человек слушает голос страха, он постепенно становится его рабом, теряя способность слышать Бога. Ему все, руки опускаются, да куда уже там, надо как-то уже не просто, какая битва, как бы тут аккуратненько сбежать с поля боя, не так ли? То есть стратегия врага — это сеять страх. И в этой темной ночи какая стратегия врага? Напугать вас. Какая ночь-то темная. Не просветишь ничего. Не осветишь. Никак не девайся. Тьма густая, не справишься. И мы смотрим на обстоятельства и падаем духом. А что мы должны делать по воле Божьей? Что мы должны делать, так это светить. И поэтому мы должны твердо стать в истине Евангелия. Помните, для многих людей Голиаф был неподъемной проблемой, для израильтян. Если бы не Господь, они бы точно проиграли. Они стояли, слушали, они бы точно проиграли. Но мы видим, что для Давида Голиаф стал трамплином, который превратил его из обычного пастуха в будущего царя Израиля. Поэтому нам с вами важно смотреть на обстоятельства, на проблемы и постоянно напоминать себе о том, что с нами великий Господь. Не проблема великая, а Господь великий. Вспомните, когда Давид смело вышел к Голиафу. Что тот подумал? Он сказал: «Разве я собака, что ты идешь на меня с палкой?» Это было так дерзко со стороны Давида. По-смелому дерзко, понимаете? Он вышел против гиганта, юноша. Для него это оскорбление, для Голиафа, не так ли? Мальчишка, не воин, пастушок. Но дело все было не в Давиде, а в великом Господе. Поэтому, друзья мои, любая масштабная проблема для вас – ужас, бремя, но не для Господа. И когда вы встречаетесь с проблемами, знаете, вы не один на один. Ободряйтесь Божьим Словом, которое говорит: «Я Господь Бог твой, держу тебя за руку, за правую руку, не бойся, я помогу тебе». Итак, дорогие мои, ободряйтесь Господом, помните об этом. Помните о завете, который вы заключили с Господом, новом завете, скрепленном кровью Христа в его Голгофской жертве. Помните о том, что вы принадлежите Богу, Царю царей. И сила вся не в вас, а в великом Боге. Это будет вашей силой, великий Господь. Продолжайте в этом духе размышлять и анализировать Божье Слово и развиваться в этом. И вы увидите славу Божью. Итак, мы призваны как светило в мире, как звезды в темную ночь. И когда мы это осознаем, когда мы все это поймем и примем верой, мы не сможем оставаться вялыми и ленивыми. Все наше естество будет говорить: «Я должен встать, я должен покончить с этой пассивностью. Я думаю об этих людях во тьме, они смотрят на меня и судят о Христе по мне». Сама природа этой работы помогает вам пламенить духом. Вам дан дух для того, чтобы действовать. И размышление об этом предназначении возжигает огонь и силу духа внутри нас. Возьмите еще один аргумент. Мы к нему все не раз прибегали. Это известная история Неемии, который восстанавливал стену Иерусалима. К нему пришли люди и сказали: «Это очень опасно. Давай пойдем и спрячемся в храме, иначе нас убьют». Это было очень заманчивое предложение. Оно апеллировало к естественному инстинкту самосохранения. Ну или к лени, например. Хороший предлог ничего не делать сейчас, правда? Давай спрячемся, переждем, отдохнем. Но Неемия дал единственный верный ответ. Может ли бежать такой человек, как я? Это просто немыслимо. И точно так же мы применяем этот аргумент к себе. Делая это, ты напоминаешь себе: Дух Божий в тебе. Ты не свой. Ты куплен дорогой ценою, и он поместил свой дух внутрь тебя. Ты больше не можешь рассуждать в плоских категориях. Он не просит тебя превратиться в то, чем ты не являешься. Бог не требует от тебя быть просто суетливым активистом. Нет, он говорит тебе: позволь Духу Святому действовать в тебе и проявляться через тебя. Убери преграды и препятствия. Дело не в тебе. Бог сам это делает. Дай свободный ход Духу, поддерживая внутренний огонь. Вот что мы можем делать. Мы не можем зажечь огонь, но мы можем поддерживать горение. Мы не должны угашать Дух. Мы должны делать эти активные и верные шаги. Давайте все это подытожим. Мы должны с вами осознать, что мы призваны к труду такого рода. Уильям Чалмерс Бернс, через которого Бог совершил великое пробуждение в Шотландии, это было около 1840 года, и его часто упоминает в биографиях Роберт Мюррей МакЧейн, и это одно из любимых выражений.

Поняли ли вы уже наконец, что дни лукавы? Что мы должны использовать каждую возможность? Когда вы думаете об этих вещах, вы понимаете, что перед нами не просто призыв встряхнуть себя на человеческом уровне, нет. За этим стоит великое богословие, учение о Духе Святом, о новом человеке, рожденном свыше, о Духе, живущем внутри нас, и о труде, к которому мы с вами призваны, как члены тела Христова. Вы и я, мы с вами, народ Божий, мы должны применять это на практике. И вот тогда вы поймете необходимость спешить, не терять времени впустую из-за ужаса этой проблемы и состояния людей. И вы будете дорожить каждой возможностью. В одном гимне написано, я буду читать перевод, не оригинальный перевод, но именно с английского, поэтому, возможно, не будет рифмы. «Прими, душа, спасение полноты. Восстанет страха грешной суеты. Подумай, кто в тебе живой живет. Какая радость впереди тебя там ждет. Спеши от благодати к славе входить, молитвою и верой побеждать. Закончится земной короткий путь, и сможешь ты в покое отдохнуть». Друзья мои, на сегодня мы заканчиваем наш эфир, но позвольте я подведу уже окончательный итог нашему сегодняшнему размышлению. Я еще не дал вам третий, самый главный ответ, но у нас первый. Естественный уровень, да, то, что призывает наш Господь. В усердии не ослабевайте. Не будьте ленивы в усердии. Это естественный уровень. А как делать? Что нам делать? Что, как быть? Стряхни себя. Напомни себе. Ты не можешь так дальше жить. Второй момент. Писание говорит, духом пламенейте. Мы перевели, раздувайте пламя духа внутри себя. Молитвой, Божьим словом, размышлениями. Общением со святыми, общением с Господом. Или просто читайте даже, помимо Писания, истории людей, которые были до вас, которые служили Господу, и вы видите кончину их дней, как они до конца своих дней были верны Господу. И смотря на их жизненный путь, учитесь доверять Богу также. Ну и третье мы разберем в следующем нашем эфире, если Богу будет угодно. И вот высший мотив – избавиться от лени раз и навсегда. Господу служите. Если Бог даст, мы эту тему продолжим в нашем следующем эфире. А я призываю вас, друзья мои, прославьте Господа. Найдите время и славьте Его. Благодарите Бога за Его Слово. Прославьте Его за то, что Он заботится о нас. Вы этого не замечаете, но каждая милость, которая есть в нашей жизни, она продумана Богом, запланирована и реализована Богом в нашей жизни. Мы обязаны Ему всем. Заботь о наших нуждах, о нашем духовном состоянии. Все это Он. И Его Слово – истина, которая нас благословляет и преображает. Благословите имя Господа, славьте Его, что Он дает нам силу. Но самое главное, Он дал нам энергию, силу и огонь Духа, чтобы мы могли побеждать все наши естественные немощи, состояния, недостатки, все трудности и вызовы жизни, какими бы они ни были. Прославьте Господа за то, что Он призвал нас к Своей славе, за то, что Он поставил нас в это служение для созидания тела Христова, Церкви, для провозглашения Царства Иисуса Христа. Благословите Господа за все вот эти многочисленные случаи, когда, повинуясь заповеди, вы находили Духа снова пламенеющим внутри вас. И да простит нас Господь за то, что мы так часто бываем совсем иными. Но дарует Он нам, и мы молим Его об этом, то разумение в Святом Духе, которое позволит нам во все времена поддерживать вот этот внутренний огонь пламенеющий, чтобы другие могли заметить это, осознать, испытать это тепло любви Божьей, увидеть эту энергию, жизнь, силу, и чтобы они также были озарены светом Иисуса Христа, чтобы они были выведены из рабства тьмы в царство свободы Господа Иисуса Христа. Да будет вся слава и хвала нашему Богу, Богу Отцу, Сыну и Святому Духу, друзья мои. На этом я с вами прощаюсь, с Господом. Аминь. И в завершении песня «Когда я поднимаю взор».

0: Союз со Христом – это ключ к пониманию спасения. Радио «Новая жизнь». Новая жизнь во Христе.
1: Послание к римлянам. Глава 12. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении, увещатель ли увещевай. Раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием. Благотворитель ли благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.
2: Евангелие на радио «Новая жизнь».

Болезненная тема. Одно из самых сложных библейских учений, которое часто понимают неправильно, это учение об аде как о реальном, осознанном и вечном наказании. И это неудивительно. У каждого из нас есть люди, не знающие Христа. Друзья, родные, соседи, коллеги, и нам не хотелось бы думать, что в будущем их ожидает ад. На самом деле мысль об аде смущала людей во все времена, поскольку с первого взгляда она кажется несовместимой со всем, что мы читаем в Библии о Божьей милости и любви. И все же, обойти библейское учение об аде как об осознанных и вечных страданиях невозможно. По большому счету, если бы не было ада, почти все, что мы знаем о Божьей любви, оказалось бы под вопросом. Во-первых, Христос, в котором было больше всего любви, чем в ком-либо другом, говорил об аде чаще и ярче, чем все библейские авторы вместе взятые. Он описывал ад как гиену, так называли свалку, где постоянно сжигали мусор, или как тьму внешнюю, где не будет света, а будут только мучения. В истории о богаче и Лазаре Иисус рассказал о месте осознанного и реального страдания. Христос снова и снова говорит нам о грозной опасности ада. Во-вторых, ад помогает нам понять последствия греха. В некотором роде ад – это воплощение того, чего мы, грешники, всегда желали – свободы и независимости от Бога. В аду таким образом мы отрезаны от Бога и от всего Божьего. В аду нет любви, нет дружбы, нет радости, нет покоя. Они существуют только там, где есть Бог. Но важнее всего другое. Пока мы не поймем, что ад существует, мы не можем на самом деле понять смысл креста. Другими словами, мы не можем понять Божью любовь, пока не поймем суть его гнева. Божий гнев – это решительное, осознанное противление и ненависть по отношению ко всему разрушающему то, что он любит. Божий гнев проистекает из его любви к творению. Он проистекает из его справедливости. Бог гневается на жадность, эгоизм, несправедливость и зло, потому что они разрушительны. Что бы ни причиняло вред творению и людям, которых любит Бог, кто бы ни был виновен в причинности такого вреда, Бог не потерпит виновных. Подумайте об этом с другой стороны. Одно дело сказать: «Я знаю, что Бог меня любит, потому что Он пожертвовал бы ради меня всем», и совсем другое: «Я знаю, что Бог меня любит, потому что Он пожертвовал ради меня всем». В первом случае – любовное переживание, во втором – любовь, доказанная на деле. Мы, конечно, можем пытаться изобразить Бога более любящим, отказываясь признавать реальность ада и Божьего гнева, но на самом деле мы добьемся другого – мы преуменьшим Божью любовь. Без ада невозможно представить, какова была настоящая цена, которую Христос заплатил за наш грех. Без этой цены нет ни любви, ни благодати, ни славы за то, что Он совершил. Если вы не верите в ад, вы не сможете понять, как любит, как высоко ценит вас Христос. На кресте Он узнал, что такое ад. Он был отделен от Отца. На кресте Он вскричал: «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты меня оставил?» Когда Христос лишился вечной любви Отца, Он испытал боль, смертные страдания и одиночество. И Его муки несравнимы ни с чем, что мог бы испытать любой из нас, навеки оказавшись в аду. Те смертные страдания и одиночество, которые заслужили мы, Он принял на Себя. Если вы не верите в ад и не понимаете, на что Христос решился ради вас, вы не поймете, как Он любит вас. Вопрос на самом деле не в том, как любящий Бог мог допустить существование ада. Правда в том, что Христос, сошедший в ад ради нас, воистину должен быть любящим Богом. Вопрос не в том, как Бог мог допустить ад, а почему Бог отправился в ад ради нас. Ведь Он это сделал.

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава 10. Действенное призвание. Всех тех, кого Бог предопределил к жизни, и только их Ему угодно, в назначенное им и приемлемое Ему время, действенно призвать Своим Словом и Духом из того состояния греха и смерти, в котором они находятся по природе, к благодати и спасению через Иисуса Христа, духовно и спасительно просвещая их разум, чтобы постигать дела Божьи, убирая их каменное сердце и давая им сердце плотяное, обновляя их волю и своей всемогущей силой, определяя ее к добру, и действенно привлекая их к Иисусу Христу, но так, что они приходят в высшей степени добровольно, поскольку Его благодать делает их готовыми. Это действие.

Истинное призвание исходит единственно из Божьей, дарованной и особой благодати, а не из чего-либо предвиденного в человеке, который совершенно пассивен в этом до тех пор, пока Святой Дух не оживит и не обновит его. Таким образом, он станет способным ответить на этот призыв и принять предложенную и выраженную в нем благодать. Избранные младенцы, умирающие во младенчестве, возрождены и спасены Христом через Духа, действующего когда и где, и как Ему угодно. Так происходит и со всеми остальными избранными людьми, которые не способны быть видимо призванными через служение Слова. Хотя другие неизбранные и могут быть призванными через служение Слова и испытывать некоторые общие воздействия Духа, все же они никогда истинно не приходят ко Христу, а поэтому не могут быть спасены. Тем более не могут быть спасены люди, не исповедующие христианскую веру. И они не могут спастись каким бы то ни было иным путем, как бы они ни старались устроить свою жизнь согласно свету природы и закону той религии, которую они исповедуют. А заявления и утверждения, что они могут спастись, очень пагубны, и их следует с презрением отвергать.

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Слово Господа к Его Церкви. Смирно. Джон МакАртур. Обратим наше внимание на вторую главу книги Откровения. Мы начали эту небольшую серию посланий, чтобы дать вам представление о церкви, живущей в языческом мире, церкви во враждебной среде. И это именно то, что мы наблюдаем в первых трех главах книги Откровения, где есть доказательства того, что церковь подвергается гонениям, жестоким гонениям. В первой главе Откровения, когда книга разворачивается и Иоанн представляет себя в 9 стихе, он говорит: «Я Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа». Иоанн – последний живой апостол, как проповедник и как евангелист. Господь использовал его, чтобы дать руководство церквям в Малой Азии, современной Турции. Но когда дается книга Откровения, Иоанн оказывается изгнанником. Его отправили, по сути, на тюремный остров, в ссылку, в исправительную колонию на скале в Средиземном море, где они дробили камни и занимались физическим трудом без какой-либо надежды на побег. Иоанн говорит, что он здесь по двум причинам: за Слово Божье и за свидетельство Иисуса. Он был верен в провозглашении Слова Божьего и Евангелия Иисуса Христа. Это означает, что Иоанн был жертвой гонений. Он, безусловно, был самым важным лидером в церквях Малой Азии, которых было семь, и они названы для нас в той же первой главе в 11 стихе. «Семь городов на почтовом пути, проходившем через древнюю Малую Азию, и семь церквей, по одной в каждом из этих городов». Если великий апостол подвергался гонениям, то и верующие подвергались им тоже. И поэтому в главах 2 и 3 у нас есть письма от самого нашего Господа к этим семи церквам. Конкретные послания, которые рассказывают нам кое-что о характере и состоянии этих церквей и слове нашего Господа к ним. Большинство церквей получили очень суровое осуждение, 5 из них. 2 из них не получили никакого упрека от Господа. Это церковь в Смирне и в Филадельфии. Эти две церкви не поддались давлению враждебности и язычества, в которых они укоренились. Они были маяками в темном мире идолопоклонства, язычества и сатанинской философии. В каждую из этих церквей приходит это письмо от самого Господа, вложенное во всю книгу Откровения. Тогда мы можем предположить, что когда Иоанн получил книгу Откровения от Святого Духа в течение того периода времени, который потребовался ему, чтобы иметь все эти видения и записать их, что затем он сделал 6 копий, и у него было 7 представителей, 7 пасторов этих церквей, каждому из которых он дал полный экземпляр книги Откровения и, конечно же, вместе с этим и совершенно особое письмо к отдельной церкви. Когда они получили эти письма и книгу Откровения, они ушли, потому что были там в качестве посетителей. Мы не знаем всех подробностей этого. Они вернулись в Малую Азию и начали добираться из одного города в другой по определенному пути, чтобы передать каждой церкви всю книгу Откровения и прочитать каждой церкви это конкретное письмо к ним. Контекст – преследование. Но похоже, что одна из церквей подверглась наибольшему количеству гонений. Просто прочитав 7 писем, создается впечатление, что Смирна подвергалась наибольшим гонениям. Но почему? Возможно, что остальные 5 церквей, которые, похоже, не подвергались значительным гонениям, потому что в той или иной степени они капитулировали. В случае с Ефесом, как мы видели на прошлом уроке, они оставили свою первую любовь, что означает охлаждение их рвения к Христу. И, возможно, охлаждение этого рвения к Христу смягчилась перед лицом гонений. Они, охладев своей первой любви к Христу, возможно, не казались такой большой угрозой. Другие церкви, которые, похоже, не подвергались преследованиям, были церквями, которые пришли к очень удобному компромиссу с миром, церквями, которые терпели грех, церквями, которые были практически духовно безжизненными. На самом деле было не так уж много поводов для преследования, потому что в некотором смысле мир вмешался и взял некоторую меру контроля. Но были две церкви – церковь Смирны и церковь Филадельфии, которые стояли в стороне от тех церквей, которые осуждены Господом. И когда мы посмотрим на Смирну, то мы увидим, что эта церковь была крайне преследуемой церковью. Позвольте мне начать чтение с 8 стиха 2 главы Откровения. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет перетерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Когда наш Господь сказал, что построит свою церковь еще в Евангелии от Матфея 16 главе, Он также сказал, что врата ада не одолеют ее. Врата ада – это эвфемизм для смерти. Он говорил о том, что сатана собирается напасть на церковь со смертельной силой. В буквальном смысле это было бы мученичеством. Но даже несмотря на то, что верующие были замучены, убиты, даже несмотря на то, что они обязательно должны были быть верными до смерти, как было сказано жителям Смирны, врата ада, сила смерти и руки сатаны не могли одолеть церковь. И это предполагает неустанное, одержимое адом нападение на церковь на протяжении всей ее истории, что так и было. Мир, конечно, ненавидит Бога, Христа, Слово Божье, последователей Христа, проповедников Священного Писания, и, следовательно, преследование – это христианская реальность. В горнице Иоанна 16:33 Иисус сказал: «В мире будете иметь скорбь». Во втором послании к Тимофею 3:12 Господь сказал: «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Когда Петр писал свое послание, он предупреждал, что наступят страдания. 1 Петра 2 главе, затем он снова в 3 главе, затем снова в 4, затем снова в 5 главе, по сути, он постоянно повторял: «Вы будете страдать, вы будете страдать, вы будете страдать». И он сказал: «Вы будете страдать за благочестие, вы будете страдать ради праведности». Но он подытожил все это в 1 Петра 5:10 следующими словами: «Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе, сам по кратковременном страдании вашим совершит, утвердит, укрепит и сделает вас непоколебимыми». Самое жестокое преследование влияет на совершенствование, утверждение, укрепление и непоколебимость церкви. Гонения не разрушают церковь, они делают ее сильной. Много лет назад у меня было множество возможностей поехать в Восточную Европу и встретиться с верующими за старым железным занавесом, чтобы служить в местах, где пасторов отправляли в Сибирь, где христиан постоянно преследовали, где они не могли получить образование, где они не могли удержать работу. Они все время находились под наблюдением. Они подвергались насилию со стороны властей атеистического коммунизма, господствовавшего в Восточной Европе. Повсюду я видел набожных, преданных, верных христиан, которые были сильными, убежденными, непоколебимыми и хорошо обоснованными верующими. Именно так сказал Петр. Вот что делает страдание. Церковь в Смирне, о которой мы только что читали, была очищена страданиями, испытаниями, которые стали формой преследования. Так вот, это был настоящий город в древнем мире. Это вторая из семи церквей, которые упоминаются здесь. И это письмо будет отправлено через посланника, находящегося в присутствии Иоанна, который и доставит его в эту церковь. Смирна – следующая остановка на почтовом маршруте из Ефеса, о котором мы говорили в прошлый раз, когда мы имели дело с Ефесской церковью, в стихах с 1 по 7. Теперь Смирна. Смирна находится примерно в 60 километрах к северу от Ефеса, двигаясь на север. Нет никакого осуждения этой церкви. Она была избавлена от заблуждений и очищена от греха страданием. Цена за то, чтобы быть христианином в этом городе, была очень-очень высока. Это было очень антиевангельское, антибожье место. У Иоанна есть только похвала для этой церкви. Итак, большая часть того, о чем мы собираемся говорить сегодня, это история, потому что мы хотим, чтобы вы поняли историю этого уникального места. Исторически сложилось так, что цезари были гонителями, и их конкретным гонителем был цезарь-человек по имени Домициан. Он был жестоким диктатором, который начал широкомасштабное преследование церкви – кровавые бани. Он запустил их в первые годы существования церкви, в том самом первом столетии, которые распространились по всей Римской империи, что силой обрушилось на церковь в городе Смирна, которой было передано вот это письмо. Теперь давайте посмотрим на его составляющие. Ангел церкви – это посланник, ангелос. Это слово, обозначающее посланника. Это может быть ангел, который является небесным посланником. Но с таким же успехом это может быть и земной посланник. И лучше всего рассматривать это как человека, который является посланником, доставляющим это письмо и книгу Откровения обратно в эту церковь. Скорее всего, старейшина или пастор в этом собрании. Итак, посланнику церкви в Смирне напиши. Иоанну велено написать. Так говорит первый и последний, который был мертв и се жив. В каждом случае дается разное видение писателю этих семи посланий. Он мог бы сказать, это от Господа Иисуса Христа, но он этого не делает. Во второй главе первом стихе читаем. Так говорит, держащий семь звезд в правой руке своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Здесь же даятель послания к Смирне представляется как первый и последний, который был мертв и ожил. В 12 стихе в послании к Пергамской церкви читаем. Так говорит имеющий острый с обоих сторон меч. В 18 стихе автор – это Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану. В 3 главе 1 стихе автор – так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. В 7 стихе автор – так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который открывает и никто не затворит. Закрывает, и никто не отворит. И в последнем письме, 3 глава, 14 стих, автор – это Аминь, свидетель верный и истинный, начало, источник творения Божьего. Все эти титулы и описания Христа были даны еще в первой главе, но в вступлении здесь он представляется как первый и последний, который был мертв и се жив. Перейдите к 1 главе 17 стиху, где наш Господь представляет себя Иоанну, говоря, «Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и я был мертв, и вот я жив во веки веков, и у меня есть ключи от ада и смерти». Итак, Христос представлен на великолепной, несравненной картине, которая дана о нем в 1 главе. И, кстати, первый и последний – это титул, данный Богу. Если вы вернетесь к Исаии 41:4, 44:6 и 48:12, вы прочтете там, что Бог называет себя первым и последним. Он есть начало и конец, альфа и омега, Бог вечный, который всегда был и всегда будет. Это снова используется в книге Откровения по отношению к Христу, в последней главе Откровения 22:13. «Я есть альфа и омега, первый и последний, начало и конец. Это говорит о вечности Бога и вечности Христа. Итак, это письмо от Господа к Его Церкви, от вечного, единого, бесконечного Бога, уже существовавшего, когда все было сотворено, и который прибудет после того, как все будет сотворено, превосходящего время и все Его творение. Иисус Христос – вечный Бог, и не только это, но Он еще тот, кто был мертв и ожил. Вы скажете, подождите минутку, если Бог вечен, как Он может быть мертвым и ожить? Только в Бога воплощении, вечный живой Бог, который вне всякого времени, вне всякого пространства, вне всякой истории, вечно существующий, вошел во время и пространство, в образе Иисуса Христа, чтобы умереть и воскреснуть. Он умер как человек за грех и теперь живет, воскресший ради нашего оправдания. В послании к Евреям 7:16 есть интересное высказывание о нем, которое объединяет вечность Бога и смерть Христа. Там говорится, что Христос воскрес силой непрестающей жизни. Какое великое утверждение! Христос воскрес силой бесконечной жизни. Смерть не могла удержать его. Тело Иисуса умерло и сошло в могилу, но Сын Божий не умер, и силой этой бесконечной жизни Он воскресил тело, которое действительно умерло в воскресении. Теперь, этот автор – это никто иной, как Сам наш Господь. Как бы мы ни хотели получить такое письмо от Господа Иисуса, обращенное к нам, как это было бы полезно! Представьте себе эту церковь в Смирне, наполненную бедняками, угнетенную, считающуюся отбросами, ненавидимую, презираемую, чувствующую себя маленькой и ничтожной, подвергающуюся преследованиям, скорбям, стоящую перед возможностью мученичества, смерти. Как чудесно было бы получить вот такое письмо от Господа, без какой-либо критики, без какого-либо осуждения. Насколько это было бы утешительно, насколько это было бы обнадеживающе. Обнадеживало то, что это исходило от вечного Бога, который знал все это. Обнадеживало то, что Христос умер и воскрес, и в Его руках была сила смерти и ада. Так что худшее, что могло с ними случиться, смерть не могла удержать их больше, чем могла удержать Его. Хотя Иоанн записывает эти слова, но автор их – это сам Господь. Итак, что насчет этой церкви? Мы не знаем, когда конкретно она была основана. Возможно, в течение 3 лет, когда Павел находился в Ефесе, где он пробыл 3 года. Церковь Смирны была примерно в 60 километрах оттуда. Она никогда не упоминается в книге Деяний. Это была замечательная, чистая церковь. У нас нет ничего конкретного по этому поводу, за исключением 19 главы книги Деяний и 10 стиха, где рассказывается о том, как Павел проповедует, говорит смело и убеждает людей в Ефесе о Царстве Божьем. 10 стих. Это происходило в течение 2 лет. Так что все, кто жили в Асии, слышали Слово Господне, как иудеи, так и греки. Но это Малая Азия, и это включает в себя Смирну. Мы можем предположить, что во время этого взрыва Евангелия, проповеди Слова Божьего под руководством апостола Павла, отмеченного там в 19 главе Деяний, Евангелие распространилось по всей Малой Азии. Все в Малой Азии услышали, и некоторые в Смирне были обращены к Богу, и там родилась церковь. Жизнь была для них очень опасной, потому что они не говорили того, что должны были сказать все остальные тоже, а именно «Кесарь есть Господь! Кесарь есть Господь!» И не исповедовать, что «Кесарь Господь» может оказаться фатальным. Массовые казни христиан происходили на протяжении всего 1-го столетия, когда они не говорили, что «Кесарь Господь». Итак, каковым было свидетельство христиан? «Иисус Господь». Это могло быть смертным приговором. И, кстати, «Смирна» означает «мира». Это греческое слово, обозначающее «миру». Вы знаете, что такое «мира»? «Мира» — это мазь, получаемая из колючего дерева. Она использовалась для создания ароматов, которые наносились на тела при бальзамировании. Это был прекрасный аромат. В Евангелии от Матфея 2 главе говорится, что мудрецы принесли Иисусу смирну, миру. Христу было предложено вино со смирною. По-видимому, она также обладала каким-то успокаивающим свойством. В Евангелии от Иоанна в 19 главе говорится, что когда они похоронили тело Христа, они покрыли его тело алоэ и смирной. Таким образом, смирна становится символом страдания. Смирну использовали для нанесения на мертвые тела. Потому что евреи не бальзамировали их, они просто скрывали их запах. И, конечно, в древние времена в любом случае существовало не так уж много адекватных методов обращения с мертвыми телами. Итак, вот церковь под названием Смирна. Церковь, которая в некотором смысле нуждается в помазании, потому что ей грозит смерть. Это прекрасно показывает характер страдающей церкви, страдающей до самой смерти. Предположительно, миру нужно было раздавить, чтобы она издавала свой аромат. Бог позволил сатане разрушить жизни людей в городе Смирна, чтобы вознести сладость их благоухания к небесам. Так же, как раненый ребенок, возможно, бежит к любящему родителю, так и сокрушенные христиане в Смирне бежали в поисках убежища к своему Господу. Они страдали от преследований. Смерть для них была реальностью, и они приходили к Христу за утешением и убежищем. Это была бедная церковь. В 9 стихе говорится: «Я знаю твою нищету». У них не было человеческих ресурсов. И в отличие от Ефеса, они не отказались от своей первой любви. Они любили, и они любили Господа с усердием. И, возможно, поэтому, как мы уже сказали, их так сильно преследовали. Чем больше они любили Господа, тем очевиднее это становилось, тем большей проблемой они были. Итак, мы встречаем церковь мира, Смирну. Небольшая группа христолюбивых святых, обездоленных, раздавленных, бессильных, преследуемых, но утешенных в присутствии своего Спасителя. Теперь немножко о самом городе, Смирна. Историки говорили, что это был самый красивый город в Малой Азии. И Малая Азия может быть очень красивым местом, даже сегодня, земля Турции. Смирну называли великолепной короной Малой Азии. Однако ее великолепие должно быть временами казалось плохой компенсацией за то, что пренебрег архитектор города. Историки говорят, что при планировании города он опустил вопрос канализации, поэтому его улицы были похожи на канализацию, особенно в дождливые времена. Так что благоуханием Смирны была не только мира. Смирна была старой, как гласит история, еще с древних времен человеческой истории там был город. Он был восстановлен за 290 лет до Рождества Христова. Он пострадал от землетрясений, пожаров и войн. И его перестраивали и перестраивали. Сегодня это крупный город в Турции под названием Измир. Это современное название Смирны – Измир. Но если вы отправитесь в Ефес, вы не найдете там никакого города. Его нет. Вы не найдете там никакой церкви. Вы найдете великолепные руины и названия, которые они ему дают – Кушадасы. Это Ефес. Вам придется пройти долгий путь, чтобы добраться до города. Если вы отправитесь к развалинам древней Смирны, то окажетесь в Измире. Ефес исчез, его гавань заполнилась илом. Но Смирна жива, и в Смирне все еще есть христиане. Сейчас в Измире, как известно, насчитывается около 250 церквей. Это коптские, католические, православные и сирийские церкви, всевозможные священнические церкви. Но есть люди, которые говорят нам, что в Измире есть истинно верующие, которые живут и по сей день. У Христа там есть свои избранные. Он сдвинул светильник из Ефеса, но не из Смирны. Христиане сегодня все еще подвергаются там притеснениям со стороны мусульман, подвергаясь жестоким и смертельным преследованиям. Во времена Римской империи Смирна была большим городом с гаванью. Гавань заходила в глубину страны примерно на 55 километров, как нам говорят. Одно из красивейших мест в мире, прекрасное место. Аристидис сказал, что ветры дуют через каждую часть Смирны и делают ее такой же свежей, как роща деревьев, что, возможно, было небольшой компенсацией за тот факт, что ветер частично создает проблемы, если нет никакого способа избавления от канализации источных вод. Но, тем не менее, древние писатели благосклонно отзываются об этом месте. Сама местность была живописной. Для некоторых это был идеальный город, который начинался с гавани и пересекал красивые узкие перегорья. А также там за городом был погос, холм, покрытый храмами и благородными великолепными зданиями. Это был научный центр. Это был даже древний центр медицины. Смирна была свободным городом, который всегда был на стороне победителя во всех римских гражданских войнах, поэтому сохранил свою свободу. Это было место поклонения императору. Вот почему Рим оставил его в покое. Он был центром всех видов языческого поклонения. Поклонение Кибелле, Аполлону, Асклепию, Афродите, Зевсу. У всех этих божеств были храмы в Смирне. А еще там был великолепный храм в честь Гомера, который там родился. Каждый год каждый житель Смирны должен был воскурить благовоние Цезарю. Там был большой алтарь, алтарь Цезаря. И люди должны были каждый год ходить и жечь благовоние Цезарю, а затем получать сертификат о том, что они это сделали. Без сертификата вас бы преследовали, потому что вы нарушали высший закон Смирны. Быть без такого сертификата, как было в случае с христианами, которые не признавали, что Цезарь Господь, а только Иисус Господь, означало рисковать разоблачением и смертью. Примерно через полвека после Иоанна пастор церкви в Смирне, который знал Иоанна, был сожжен заживо в возрасте 86 лет. И история гласит, что он был по меньшей мере 12-м значительным мучеником в Смирне. Город Смирна объединился с римлянами, потому что они получали от римлян то, чего они сами хотели. Римляне ненавидели христианство, и они тоже ненавидели христианство. В Смирне была еще одна община, которая ненавидела христианство, и это была еврейская община. Евреи неоднократно делали доносы властям Смирны против христиан и подстрекали местное правительство, чтобы те их атаковали. Они находились под всевозможным давлением. Но наш Господь говорит к ним с похвалой в 9 стихе. «Я знаю твои дела и скорбь. Я знаю твою скорбь. Я знаю твой талипсис, давление, преследование, сокрушение, что вроде как сочетается с мирой». Это слово «талипсис» означает «быть раздавленным», «быть прижатым». «Я знаю, через что ты проходишь, твои страдания». Это произошло по трем причинам. Номер один – их оппозиция поклонению императору. За 200 лет до Рождества Христова Рим олицетворял Диа Рома, сам Рим как богиню, и она была построена в Смирне. Рим был богиней, а Цезарь был богом. Смирна стала центром поклонения Риму и Цезарю. Там можно было бы сказать: «У нас нет другого бога, кроме Цезаря». Христиане, конечно, отказались бы возносить благовоние перед алтарем императора. Там был большой бюст императора. Они не называли его Господом, из-за этого у них были разногласия с правительством. Так что гонения возникали из-за вопроса поклонения императору. Во-вторых, из-за самого языческого поклонения. Они поклонялись всем богам, о которых мы упоминали ранее, и многим другим храмам, праздникам, богам, богиням, тысячам. А христиане нет. Они во всех отношениях не соответствовали той культуре. В-третьих, у них была оппозиция из-за евреев, из-за иудеев. Вернемся к 9 стиху. «Я знаю злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а на самом деле они не таковы, но сборище сатаны». А в английском переводе сказано так: «Я знаю богохульство иудеев, которые являются синагогой сатаны». Это страшное заявление. Они всегда были синагогой Бога, всегда. Они бы праздновали тот факт, что поклоняются единому истинному живому Богу. Однако они отвергли своего Мессию, и, отвергнув своего Мессию Господа Иисуса Христа, иудаизм действительно продемонстрировал, что он такой же сатанинский, как поклонение императору или поклонение любому другому ложному богу или любой другой ложной религии. Они были богохульниками. Они говорят, что они иудеи, но они виновны в богохульстве. Ну а что такое богохульство? Слова, сказанные против Бога, клевещущие на Бога. Они хулили Христа, следовательно, они ненавидели Бога. Павел говорит в послании к римлянам 9:6. «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля». Не все евреи являются настоящими избранными Богом евреями. И вот что это значит. Они говорят, что они евреи, но это не так. Они не настоящие евреи. Римлянам 2, 28 и 29. Не все евреи являются настоящими евреями или истинными евреями. Итак, появились ненавидящие Христа, ненавидящие Евангелие, еврейские люди. Синагоги в городе стали синагогами сатаны и выступили против истинно верующих. Они были оклеветаны руками евреев. Евреи присоединились к язычникам, предавая их смерти. Ненависть евреев к христианам, откровенно говоря, хорошо знакома в книге Деяний. Вы видите это в 13 главе в Антиохии, вы видите это в 14 главе в Иконии и Листре, вы видите это в Деяниях 17 главе в Фессалониках. Евреи преследовали христиан, и они были жестоки по отношению к ним. Есть интересная книга под названием «Почему евреи либеральны?». И в этой книге автор отвечает на вопрос, почему еврейский народ так либерален в Америке, когда Америка дала им то, чего не дала им ни одна страна, в которой они когда-либо были. Свободу, возможности, которых они никогда не испытывали нигде в мире. Конечно, за все века, что они были в Европе. Почему они либеральны? И их либеральность, по его словам, восходит к тому факту, что они глубоко возмущены. Они возмущены в своего рода хронологическом, поколенческом смысле христианством, потому что во имя Христа по всей Европе евреи подвергались преследованиям со стороны так называемых христиан. Христиане исторически преследовали евреев, и именно поэтому иногда так трудно бывает достучаться до них. Но вначале все было наоборот. Это были евреи, которые на самом деле не были настоящими верующими евреями, преследовали истинных христиан. А затем это были ненастоящие христиане, которые преследовали евреев. В Римской империи было много богатых евреев, к которым прислушивались власти, и они стремились уничтожить новорожденную церковь, стереть ее с лица земли. И они знали, что нация отвергла Христа. Они не хотели иметь с ним ничего общего. Первым римским императором, убившим христиан, был Нейрон. И он фактически выбрал двух друзей евреев, двух друзей прозелитов евреев, одного актера по имени Алитур, а другого его собственную любовницу Поппею. И Нейрон использовал их для убийства христиан. Они подпитывали недоброжелательство и клевету в уши Нейрона. В Смирне было значительное еврейское население, и они отравляли умы лидеров и народа против христиан. В 9 стихе Христос говорит, что Он знает о злословии тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Так что было ли то поклонение императору, языческое идолопоклонство или враждебность евреев, христиане там очень страдали и были бедными. Там же Господь говорит, «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат». У них не было ресурсов. Греческое слово здесь означает, что у них ничего не было. Это не значит, что они принадлежали к среднему классу или к низшему среднему классу, но они были низшими из низших. Все это было частью гонения против христиан. Чтобы проиллюстрировать это, есть великое историческое имя, которое вы должны запомнить. Чтобы изобразить всю эту ненависть к христианам в Смирне, история оставила для нас подробности смерти Поликарпа. Поликарп знал Иоанна. Поликарп служил вместе с Иоанном в церквах Малой Азии. Историки говорят, что Поликарп был пастором церкви в Смирне и был убит в 155 году нашей эры в возрасте около 86 лет. Вот один такой отчет. В письме, адресованном церковью в Смирне, к другим церквям христианского мира говорится, что евреи присоединились к язычникам, требуя, чтобы Поликарпа, христианского лидера Смирны, бросили львам или же сожгли заживо. Они были первыми, кто подносили дрова для костра и пытались предотвратить доставку останков мученика его друзьям-христианам для погребения. Это было время публичных игр. Город был переполнен. Толпы были возбуждены. Внезапно раздался крик. «Долой атеистов! Пусть Поликарпа ищут!» Без сомнения, говорит этот историк, Поликарп мог бы спастись, но ему уже приснился сон, в котором он увидел, что подушка под его головой горит огнем. И он проснулся, чтобы сказать своим ученикам: «Я буду сожжен заживо». Его местонахождение было выдано преследователям маленькой девочкой-рабыней, которая рухнула под пытками, и они пришли, чтобы арестовать его. Даже командующий солдат не хотел видеть смерти Поликарпа, и на пути в город он умолял старика, говоря: «Что плохого в том, чтобы сказать Цезарь Господь? Принеси ему жертву и спаси твою жизнь». Но Поликарп был непреклонен в том, что для него Господом был только Иисус Христос. Он вышел на арену. Проконсул предоставил ему выбор – проклясть имя Христа и принести жертву кесарю или умереть. Его знаменитые слова были таковы: «80 лет я служу ему, и он не сделал мне ничего плохого. Как я могу хулить моего царя, который спас меня?» Тогда проконсул пригрозил ему сожжением, на что Поликарп ответил: «Ты угрожаешь мне огнем, который горит некоторое время и быстро угасает, ибо ты не знаешь огня, который ожидает нечестивых на грядущем суде и о вечном наказании. Почему ты ждешь? Приди и делай, что хочешь». Он оставался непоколебимым, так что толпы людей начали стекаться с палками со своих рабочих мест и из бань. Евреи, даже несмотря на то, что они нарушали закон о субботе, несли такие бремена и были передовыми в приношении дров для костра. Они хотели привязать его к столбу, но Поликарп сказал: «Оставьте меня так, потому что тот, кто дает мне силу выдержать огонь, дарует мне оставаться в пламени неподвижным, даже без обеспечения вашей привязи». Поэтому они оставили его свободно связанным в огне. И там он умер ради своего Господа Иисуса Христа. Есть еще один рассказ о том, что кто-то потянулся туда, где он был, увидев такое спокойствие, и вонзил в него нож, чтобы ускорить его смерть. Это точная история. Вот что случилось с пастором церкви из Смирны. Это Поликарп, который знал апостола Иоанна. Существуют записи этого человека, свидетельствующие об истине, которую проповедовали апостолы. У этой церкви не было ресурсов, она была настолько бедной. Ее оклеветали, обвинили, посадили в тюрьму и убили. Поликарп был своего рода исполнением того, что, по словам Господа, должно было произойти. Посмотрите на 10 стих. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет перетерпеть. Вот дьявол будет ввергать вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, будь верен до смерти, и я дам тебе венец жизни». Это была нищая церковь, как говорится в 9 стихе. Но, впрочем, что? Ты богат. Говоря по-человечески, с материальной точки зрения, они были бедными. Но ты богат. Сравните это с Лаодикийской церковью в 3 главе 17 стихе. «Ибо ты говоришь: я богат и разбогател, и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Церковь в Смирне ничего не имела и была духовно богатой. Церковь в Лаодикии имела все и была духовно банкротом. Тогда кто на самом деле богат? Итак, повеление в 10 стихе: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет перетерпеть», как сказано в Псалме 55, 12 стихе: «На Бога уповаю, не убоюсь. Впереди еще больше страданий. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу». Очень конкретно. Некоторые из вас отправятся в тюрьму, и будете иметь скорбь дней 10. Это может быть конкретно то, что это может быть только временное 10-дневное тюремное заключение. Или это может быть на самом деле в течение 10 дней, когда все они будут посажены в тюрьму. Или многие из них будут посажены в тюрьму. Не то чтобы они были в тюрьме в течение 10 дней, но в течение 10-дневного периода эти аресты будут продолжаться. Некоторые комментаторы даже предполагают, что это не столько 10 реальных дней, сколько период преследования. Мы знаем, что это продолжалось по крайней мере до 50 или 60 лет после того, как было написано Откровение, вплоть до смерти Поликарпа. «Вас будут преследовать. Будь верен до смерти, и я дам тебе венец жизни. Будь верен до самой смерти». И в Библии много говорится об этом. «Прибудьте во мне», — сказал Христос. Еще один способ сказать то же самое. «Пребывать» значит оставаться. Это великая истина об упорстве и настойчивости святых. Если вы терпите, значит, вы истинно верующий. Нам приходят на ум слова нашего Господа из Евангелия от Матфея 24:13. «Претерпевший же до конца спасется». И это было сказано в контексте гонений. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». Тот, кто выдержит до конца. Истинная вера выживает. Истинная вера долговечна. Истинная вера доказывается гонениями. В Матфея 10:22 Христос предсказал, говоря: «И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется». Истинно верующие проходят через все это. Они проходят через это с триумфом. Они проходят через это победоносно. Совет таков. Вас будут преследовать. Вы почувствуете гонение. Оно будет жестоким. Сатана собирается развязать против вас враждебные действия, которые приведут к тому, что некоторые из вас отправятся в тюрьму. Возможно, многие из вас на какое-то время попадут в тюрьму. Может наступить особенно жаркое время, когда вас посадят в тюрьму. Это будет стоить некоторым из вас жизни. Вы будете подвергнуты испытаниям вплоть до смерти. «Будь верен до смерти, и я дам тебе венец жизни», — говорит Господь. Что является венцом жизни? Венец, который есть жизнь. Венец, который есть вечная жизнь. Все, что у нас есть, — это обещание небес. Будьте верными во время гонений, что бы это ни было. Тюрьма или наказание, или смертная казнь. Будь верен до конца, и я дам тебе венец, который есть вечная жизнь. Венец — это вечная жизнь. И затем он говорит: «Имеющий ухо пусть слышит, что Дух говорит церквям». Побеждающий. Тот, кто преодолеет все. Преодолеет все угрозы, все преследования, всю враждебность, все невзгоды, все нападения и смерть. Не потерпит вреда от второй смерти. Вы можете умереть первой, физической смертью, но вы никогда не испытаете второй, духовной смерти, если вы побеждающий. Что он имеет в виду под словом «побеждающий»? Мы должны понять это. И для этого мы обратимся к первому посланию Иоанна, 5 главе, стихи 4 и 5. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». Это победа, которая победила мир. Вера наша. Наша вера. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Если у вас есть истинная вера в Господа Иисуса Христа, то вы победите. Вам может причинить боль временная первая смерть, если хотите, но вам никогда не будет больно от второй смерти. Вторая смерть — это окончательная смерть. Это и есть та самая вечная смерть, и она вас не коснется. Книга Откровения заканчивается таким обещанием. «Сей я гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, первый и последний, начало и конец. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город вратами. Вы идете прямо в вечность. Ранее в 20 главе это так замечательно. 12 стих. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги были раскрыты, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. И отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. Вы никогда этого не испытаете. Если вы истинный христианин с верой, которая преодолевает все это, даже вплоть до первой смерти, вы никогда не испытаете на себе второй смерти. Итак, мы встречаем бедную, маленькую, богатую церковь, раздавленную, преследуемую, благоухающую, победоносную. В конце концов замученная, заключенная в тюрьму, но вечно победоносная, вечно торжествующая, готовая умереть однажды, но ей никогда не придется умирать дважды. Если у вас есть уши, то услышьте эти слова.

0: Радио «Новая жизнь». Радио для каждого.
1: А Иаков пошел путем своим, и, взглянув, увидел ополчение Божие, ополчившееся. И встретили его ангелы Божии. Иаков, увидев их, сказал:
2: «Это ополчение Божие».
1: И нарек имя месту тому Маханаим. И послал Иаков пред собою вестников к брату своему Исаву в землю Сеир, в область Эдом. И приказал им, сказав:
2: «Так скажите господину моему Исаву: вот что говорит раб твой Иаков: я жил у Лавана и прожил до ныне. И есть у меня волы и ослы и мелкий скот, и рабы и рабыни. И я послал известить о себе господина моего Исава, дабы приобрести рабу твоему благоволение пред очами твоими».
1: И возвратились вестники к Иакову и сказали:
3: «Мы ходили к брату твоему Исаву. Он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек».
1: Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный, и верблюдов на два стана. И сказал Иаков:
2: «Если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись».
1: И сказал Иаков:
2: «Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи Боже, сказавший мне: возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал: я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества».
1: И ночевал там Иаков в ту ночь. И взял из того, что у него было, и послал в подарок Исаву, брату своему, 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдец, дойных с жеребятами их, 40 коров, 10 волов, 20 ослиц, 10 ослов. И дал в руки рабам своим каждое стадо особо, и сказал рабам своим:
2: «Пойдите предо мною и оставляйте расстояние от стада до стада».
1: И приказал первому, сказав:
2: «Когда брат мой Исав встретится тебе и спросит тебя, говоря: чей ты и куда идешь, и чье это стадо идет пред тобою, то скажи: раба твоего Иакова. Это подарок, посланный господину моему Исаву. Вот и сам он за нами идет».
1: То же, что первому, приказал он и второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами, говоря:
2: «Так скажите Исаву, когда встретите его. И скажите: вот и раб твой Иаков идет за нами, ибо он сказал сам в себе: умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, и потом увижу лице его. Может быть, и примет меня».
1: И пошли дары пред ним, а он ту ночь ночевал в стане. И встал в ту ночь, и, взяв двух жен своих, и двух рабынь своих, и 11 сынов своих, перешел через Иавок вброд, и, взяв их, перевел через поток, и перевел все, что у него было. И остался Иаков один. И боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним, и сказал ему: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал:
4: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня».
1: И сказал: «Как имя твое?» Он сказал:
4: «Иаков».
1: И сказал ему: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Спросил Иаков, говоря:
4: «Скажи мне имя твое».
1: И он сказал: «На что ты спрашиваешь о имени моем? Оно чудно». И благословил его там. И нарек Иаков имя места тому Пенуэл. Ибо говорил он: «Я видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя». И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которая на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова.

Почему Искупителю необходимо было умереть? Почему Христу, Искупителю, необходимо было умереть? Это сложный вопрос. Христос прожил совершенную жизнь, такую, какую должны были бы прожить мы с вами. Он прожил жизнь, исполненную любви и служения. Он прожил замечательную жизнь, доверяя Небесному Отцу. Вот почему так тяжело ответить на этот вопрос. Почему должен был умереть такой человек? Почему это было необходимо с нравственной точки зрения? Что ж, ему не было нужды умирать ради себя. Если бы речь шла об одном лишь Иисусе, то никакой необходимости в его крестной смерти не было бы. Нет. Он умер, потому что должен был стать Искупителем. В этом была его воля и воля Небесного Отца – искупить нас. В этом была его воля – отдать жизнь, принести себя в жертву на кресте, чтобы спасти нас от заслуженного наказания. Понимаете? Бог справедлив, поэтому Он должен наказывать грех. Все то плохое, что мы с вами совершали втайне, Богу все известно. Бог есть. Он не выдумка, не плод нашего воображения. И Бог так ревностен во всем, что касается добра и правды, что каждый грех будет наказан. Вот для чего пришел Иисус. Он решил стать нашим Искупителем. В этом состояла воля Бога Отца, чтобы Сын стал заместительной жертвой. Заместительной жертвой. Заместителем, то есть тем, кто умер вместо нас, за нас. Если мы раскаиваемся в грехах, отворачиваемся от них и доверяемся Иисусу, Он наш заместитель. Так почему же Искупителю необходимо было умереть? Потому что только так мы с вами можем жить.

ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Радио «Новая жизнь». Мы проповедуем Христа распятого.

«Момент истины». Практическое богословие. В книге Джона Стотта «Я верю в проповедь» автор приводит очень интересную иллюстрацию из своей жизни. Это было в Австралии в июне 1958 года. Я тогда руководил недельной миссией в университете Сиднея. И вот наступил последний воскресный день. Окрыленные студенты заполнили большой зал университета, где должно было состояться заключительное вечернее собрание. Но какой-то вирус сыграл со мной злую шутку. Я потерял голос. Все последнее время я названивал кому-то, пытаясь найти себе замену. Но меня убедили, что этого делать не следует. В половине восьмого, за полчаса до начала собрания, я сидел в боковой комнате. Со мной были несколько студентов, и я шепотом попросил председателя миссионерского комитета прочитать стихи о жале в плоти из второго послания Коринфянам. Он исполнил мою просьбу. Разговор между Иисусом и Павлом ожил предо мной. Павел говорит: «Я прошу тебя освободить меня от этого». Иисус отвечает: «Довольна с тебя моей благодати, ведь моя сила совершается в немощи». И Павел говорит ему: «Тогда я буду с радостью хвалиться моей немощью, чтобы сила Христа обитала во мне, потому что когда я слаб, тогда силен». Затем председатель помолился надо мной, и я пошел в зал. Когда пришло время мне выступать, все, на что я был способен, это пробормотать благую весть через микрофон невыразительным и монотонным голосом. Я был полностью лишен возможности использовать свои голосовые интонации и хоть как-то проявить себя как личность. Но все это время я внутренне умолял Господа исполнить то, что Он обещал, проявить свою силу в моей немощи. В заключение, рассказав о пути ко Христу, я произнес приглашение, которое получило необычайно сильный отзыв. С тех пор я бывал в Австралии еще несколько раз. И каждый раз кто-нибудь подходил ко мне и говорил: «Вы помните то последнее собрание миссии 1958 года в университетском зале, когда вы еще голос потеряли?» В тот вечер я обратился ко Христу. Согласно мирскому мировоззрению, если я силен, значит, я способен на многое. Если я проповедую и чувствую себя уверенно, значит, я успешен. Согласно Божьему мировоззрению, когда я смирен, сокрушен, осознаю свою слабость и несостоятельность, тогда Дух Святой действует через меня, не рискуя тем, что успех Его могущественного труда будет записан на мой счет. Хотите быть благовестником, которого использует Бог? Подходите к служению с осознанием абсолютного человеческого бессилия и полного всесилия Господа. Вспомните сказанное Павлом во втором послании к Коринфянам: «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». 2 Коринфянам 12:10.

0: Радио «Новая жизнь». Дыхание твоей веры.
1: Книга Иова, глава 13. Он убивает меня, но я буду надеяться. Вот, все это видело око мое, слышало ухо мое и заметило для себя. Сколько знаете вы, знаю и я. Не ниже я вас. Но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом. А вы сплетчики лжи. Все вы бесполезные врачи. О, если бы вы только молчали, это было бы вменено вам в мудрость. Выслушайте же рассуждения мои и вникните в возражения уст моих. Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь? Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему и за Бога так припираться? Хорошо ли будет, когда Он испытает вас? Обманете ли Его, когда обманывают человека? Строго накажет Он вас, хотя вы и скрытно лицемерите. Неужели величие Его не устрашает вас, и страх Его не нападает на вас? Напоминания ваши подобны пеплу, а плоты ваши – оплоты глиняные. Замолчите передо мною, и я буду говорить, чтобы не постигло меня. Для чего мне терзать тело мое зубами моими и душу мою полагать на руку мою? Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои перед лицом Его. И это уже в оправдание мое, потому что лицемер не пойдет пред лицо Его. Выслушайте внимательно слово мое и объяснение мое ушами вашими. Вот, я завел судебное дело. Знаю, что буду прав. Кто в состоянии оспорить меня? Ибо я скоро умолкну и испущу дух. Двух только вещей не делай со мною, и тогда я не буду укрываться от лица твоего. Удали от меня руку твою, и ужас твой да не потрясает меня. Тогда зови, и я буду отвечать. Или буду говорить я, а ты отвечай мне. Сколько у меня пороков и грехов. Покажи мне беззаконие мое и грех мой. Для чего скрываешь лицо твое и считаешь меня врагом тебе? Не сорванный ли листок ты сокрушаешь и не сухую ли соломинку преследуешь? Ибо ты пишешь на меня горькое и вменяешь мне грехи юности моей.